СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stones. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: реклама.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за единение.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, сегодня в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
5: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл. И песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Здравствуйте. Армения не хочет обострять отношения с Россией, заявил премьер республики Никол Пашинян. В это же время политик отметил, что Ереван не игнорирует интересы ни одного из своих партнеров и в этой ситуации не может ставить потребности других государств выше своих. Мы никогда не ставили и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и Россией, цитирует Пашиняна СМИ. Газета «Ру» напоминает, что Россия из-за выявленных нарушений ранее ограничила импорт цветов, затем фруктов и овощей, а также рыбы и других продуктов. Ереван спустя 2 недели ограничений пожаловался на Москву в Евразийскую экономическую комиссию. На реке Реж в Свердловской области столкнулись 2 катамарана. Инцидент зафиксировали в районе деревни Сохарева. На сплаве были туристы из Перми. Как сообщили порталу Е1 в единой дежурной диспетчерской службе Режа, во время столкновения катамаранов пострадал мужчина. У него перелом. Сотрудники МЧС туристов эвакуировали. Происшествие назвали нетипичным для обычно спокойной реки. При этом в четверг департамент туризма Свердловской области призвал отдыхающих отказаться от сплавов из-за последствий ливней в регионе. В Екатеринбурге снова пытаются продать бывший дом печати на улице Тургенева, 13. Стоимость лота снизили больше, чем на 300 миллионов, об этом пишет агентство ЯН. На продажу выставлено 13-этажное здание редакционно-издательского корпуса площадью более 8,5 тысяч квадратов. Зданию больше 40 лет, в советские годы здесь работало издательство «Уральский рабочий». Добавлю, это уже не первая попытка найти покупателя на объект. В 2024 году собственник выставлял дом печати на продажу почти за 1 миллиард. Дагестан снова пользуется популярностью у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае на фоне погодных катаклизмов. Динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Криштиану Роналду прокомментировал заявление о завершении карьеры. Повод для обсуждения темы дала сестра футбольного форварда Катя Авейру, которая заявила, что брат завершает карьеру. «Я не принимаю безрассудных решений, я приму решение после турнира, а не сейчас», заявил Роналду журналистам, которые теперь активно его цитируют. Газета «Ру» напоминает, что футболист является 5-кратным обладателем золотого мяча, победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: Информация на правах рекламы.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале.
1: Спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
8: Итак, сегодня в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
10: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет крайне сложно. Об этом юристы рассказали агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин некачественный, это приводит к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Даже при покупке топлива на официальных автозаправках, доказать, что причиной неисправности стало именно некачественное топливо, на практике бывает сложно. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дороговизну топлива. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза, с конца мая до начала июля, об этом пишет агентство ЯАН. Часть фермерских хозяйств продолжает работать на остатках топлива, которое было куплено до начала сбоя на топливном рынке. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автозаправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. Российская госавтоинспекция отмечает сегодня юбилей. С 90-летием ведомства сотрудников ГАИ Екатеринбурга поздравил глава города Алексей Орлов. «Ваша миссия сложна и ответственна. Это и контроль за соблюдением правил, и оперативное реагирование на происшествия, и профилактическая работа, и, конечно, помощь людям в самых разных ситуациях», отметил в своем поздравлении мэр Екатеринбурга. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершали с IP-адресов, которые зарегистрированы на территории Бразилии, США, Германии, а также Аргентины и Нидерландов, сказано в релизе Роскомнадзора. В парламенте Великобритании предложили запретить сериал «Маша и Медведь». В Палате общин заявили, что мультик представляет собой миловидную форму российской пропаганды. Авторы письма указали на эпизоды, где 4-летняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника. Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракт на трансляцию «Маши и Медведя» на 2 новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM. Начинается большой интерактив, начинается, конечно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядершов. Доброе утро.
10: Доброе утро.
4: Если у вас есть вопросы, мнения, соображения по автотемам различным совершенно, свидетельства, заправок. Сейчас у нас новая рубрика, это топливные хроники. Естественно, мы их затронем, и еще как затронем, потому что есть новости по этому поводу. Сообщайте все, что касается автомобилей, нам будем с вами разговаривать. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджерам. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите.
10: Начнем мы с поздравлений.
4: Да, наверное, давай, да? Вот смотри, я прям зачитаю с сайта близкого к МВД. 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров СССР номер 1182 было утверждено положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. 90 лет ГАИ.
10: Да, 90 лет ГАИ, госавтоинспекция, как она сейчас вот...
4: Обратно.
10: Называется. Да, да. Ну, она не обратно, она и называется Государственная инспекция по безопасности дорожного движения-госавтоинспекция.
4: Да, они решили все объединить. И помню, спрашивал у представителей, как вас называть-то теперь, ГИБДД или ГАИ? Госавтоинспекция называйте, и все, будет хорошо.
10: Ну, это официально, по крайней мере, да. Ну, ГИБДД при этом нам никто не запретит никогда называть, но мы столько лет привыкали, в конце концов.
4: Сейчас будем отвыкать. Кстати, отвыкаем потихоньку. ГАИ часто начинает появляться.
10: Потихонечку это происходит, да, вот поэтому, вот видишь, в 36-м году возникла потребность создания такой службы, потому что началась автомобилизация такая, mm-hmm. да, вот, и сейчас вот это все, вот, дорожная полиция, наше все.
4: Да, у нас вот под окнами стоит сейчас в праздник.
10: Ну,
4: машина, по крайней мере, там дождь
10: служба, идет. Служба круглосуточная, круглогодичная, и в дождь, и в снег, и в грязь, и в непогоду, и в праздник тоже, да. И 1 января там ты можешь их увидеть, и в свой профессиональный праздник ты сможешь их, естественно, увидеть. Ну, в последнее время реже, конечно.
4: Реже, да,
10: с некоторыми особенностями трудоустройства и некомплекта, mm-hmm. да, который присутствует. Ну, в любом случае, сотрудников госинспекции давайте все поздравим.
4: Вот. Давайте поздравим. Как бы мы на них
10: не ругались. Не будем их огорчать.
4: Периодически, да.
10: Не будем пить за рулем, например.
4: Это ты в конце программы скажешь. Традиционно сегодня пятница. Но, на самом деле, как бы ни ругались, действительно, без них никуда. Мы ругаемся, что они есть иногда, а больше всего сейчас в последнее время ругаемся, что их нет. Вот мы их реже видим, а хотелось бы
10: всегда
4: почаще.
10: Это совсем так, да, вот идет дождь, плохо, не идет дождь, тоже плохо, жара, плохо, ходал, плохо, вот, и все, всегда мы чем-то недовольны. В этом и есть весь смысл, видимо.
4: И даже существование. Нет, действительно, с праздником, делайте свою работу, она важна для того, чтобы мы ездили, передвигались в как угодно это можно назвать, безопасно. Они же для безопасности существуют, конечно, прежде всего. Вот Вагран поздравляет гаишников. Доброе утро. Анискин, наше все, сам себе проколы за нарушение делал.
10: Да,
4: образ,
10: да,
4: вот, есть вот, такое. Вот, а у нас потом, да, какие образы нехорошие появились гаишников. А вот Анискин, молодец.
10: Плюс 7... Это вот инспектор ГАИ, по-моему, фильм называется, да? Причем есть в открытом доступе, даже там на замедленных площадках разных. Вот он там лежит. И знаешь, нет, на самом деле такой забавный фильм, можно его посмотреть с удовольствием. Так что, если нет планов на пятничный вечер, прям советую инспектор ГАИ, советский фильм, прямо вот хорош.
4: Угу. Вот смотри, вот сочетание вот двух тенденций: и поругать, и похвалить. Вчера в честь грядущего праздника рассказали о хороших делах наших доблестных инспекторов. Рассказали историю, когда патруль заметил на трассе голосующего 11-летнего ребенка. Они его подобрали и отвезли к родителям. Вопрос: как же они его без детского кресла отвезли? 11 лет, какое детское кресло?
10: 11 лет, ну вы что, конечно. Это у кого такие вопросы возникают?
4: Лишь бы какую-нибудь шпильку вставить. Давайте просто порадуемся, что у них 90 лет.
10: Да, с 7 лет по правилам дорожного движения посадили на заднее сиденье, пристегнули штат временной безопасности и повезли уж спокойно. А тут 11, знаешь, ну, там 7.

0: Лайфхаки же присылали, ты, если хочешь заправиться, то выезжай в 5 утра, и тогда у тебя все будет. Нет, уже это не очень работает.
1: Я вчера ездил во Внуково, да, и ехал по Боровскому шоссе, да, и там, ну, достаточно много заправок, в принципе. Обратно по Киевскому возвращался, да, из Внуково. И ты знаешь, вот практически везде очереди достаточно большие. ТБойл очереди, Лукойл очереди были, АЗС трасса очереди не было, но по той простой причине, что там был только 92-й бензин, больше никакого не было. АЗС нефтемагистраль, есть такая сетевая АЗС в Москве, Московской области, не было очереди, потому что бензина не было вообще никакого. Обратно ехал, встретил вот Лукойл, встретил, была очередь достаточно большая. Большая — это метров 300-400 примерно, знаешь, так метров. Вот. Они причем стоят, я как посчитаю тебе, я же за рулем еду. Я так вот по одометру примерно ориентировался. Причем стоят в правом ряду, перегораживают все, естественно, там затрудняют движение. И встретил АЗС, где было все топливо, но не было очереди АЗС Shell. Вот хоть они и ушли из Российской Федерации, но несколько АЗС Shell в Москве осталось.
0: Они кому-то перешли, я не помню кому, ну да, ладно.
1: Они перешли там и стали ТБойлом сначала, но две или три заправки в Москве остались под брендом Shell именно, да? Я не знаю, там, может быть, именно им они как-то принадлежали или оставили, или что там случилось.
0: Просто не стали снимать.
1: Там был весь бензин, там не было очереди по одной простой причине.
0: Сколько стоит?
1: 92-й 122 рубля, 95-й 129 рублей. Дизель, извините, не запомнил.
0: Тебе не нужно было. Ну, все логично.
1: Ну, причем не 129, там рубль 29, да? Ну, я подумал, что, наверное, все-таки 129. Машины там были, заправлялись, там 4-5 машин стояло.
0: Ну, кому все равно? Кто на государственный?
1: Ну, слушай, кто не захотел, видимо, стоять вот часа там два в очереди, вот те там заправлялись.
0: А вот мне интересно.
1: Ну, и на Роснефти, вот около моего дома тоже была большая очередь, хотя такая не свойственная. До этого я таких больших очередей там не видел. Но знаешь, вот вчера четверг был. Вполне возможно, что люди сегодня там планируют куда-то поехать на дачу, куда-то еще. Да, и поэтому в четверг вот именно заморочились вопросом заправки.
0: Чтобы в пятницу не заморачиваться и не сорвать себе поездку. Все логично.
1: Видишь, вот сейчас как вот интересно, да, вот. Надо, кстати, понаблюдать, вот по четвергам будут больше очереди на АЗС или нет. Вот и в пятницу они должны быть больше, да?
0: А потом в пятницу будет все свободно, и надо будет приезжать в пятницу. Видишь, новый лайфхак.
1: Ты знаешь, что я еще подметил? Вот это единичное наблюдение, это еще не система, но как-то мне это бросилось в глаза. Киевское шоссе, разрешенная скорость 90 км в час, то есть обычно все ехали около 110. Вот вчера большая часть автомобилей ехала 90.
0: Чтобы сохранить вот эту
1: возможно. Скорость. Может быть, мне показалось, да, но на 90 расход действительно меньше, чем на 110. Там, причем, ну, так существенно, на литр примерно там меньше, да, вот. Может быть, это какая-то новая тенденция, вот, и люди будут ездить не так, как раньше, да. В принципе, это логично, знаешь, или ты едешь, у тебя расход там 8-9, или ты едешь, у тебя расход 10-11. Ну, разница есть, да. Тебе надо потратить несколько часов. Но, еще раз повторю, я бы не сказал, что это тенденция, просто, ну, я вчера так заметил. Я обязательно понаблюдаю, да.
0: Да-да, новые цифры теперь получаются, да. Вот 1 числа в 19 часов заправился на сине-белой за 20 минут. Смотри, у нас время, день и количество простое.
1: Не называйте где. Говорите, какая заправка, не называйте где, не надо. Вот, пользуйтесь пока. А то мы сейчас расскажем всем.
0: И все
1: завтра
0: туда поедут.
1: Приедете, да, и увидите, что такое очередь.
0: Я выезжаю на работу 5:30 утра. Третий день нет бензина на моей заправке утром. Среднеуральск, жалуется Сергей.
1: Ну, так тоже бывает в настоящие времена. Но правительство при этом говорит о том, что дефицит топлива нет.
0: Ну,
1: оно просто отсутствует на некоторых АЗС.
0: Мне
1: очень понравилась эта формулировка.
0: Про политические вещи мы поговорим через полчаса примерно с Маргаритой Белокирской, потому что там очень много таких выходов. У нас,
1: надеюсь, не политическая вещь. Вчера к ночи ближе премьер-министр Мишустин подписал постановление.
0: Об этом я хотел сейчас поговорить.
1: Да, которым разрешил продавать бензин Евро-3.
0: Создавать
1: Евро-5.
0: И продавать.
1: Ну,
0: соответственно, некоторым НПЗ, которые заключили договор до 2019 года с правительством, я не помню, как там эта формулировка, но тем не менее, крупные НПЗ могут теперь делать вместо Евро-5 Евро-3 и его спокойно продавать как, соответственно, Евро-5.

0: получается.
1: Ну, нет, не нет, не как Евро-5, как Евро-3. Ну, ну, понимаешь, класс бензина, он указан в паспорте.
0: Так то паспорт, есть, приехать... кто смотрит на этот паспорт?
1: Вот, ты знаешь, вполне возможно, что будут сейчас смотреть, потому что это действительно имеет очень большое значение. Так как в Евро-3 гораздо большее количество серы, вот mm-hmm. если посмотреть табличку там, да, по допускам бензина, ну, кстати, мы ее, наверное, разместим в телеграм-канале Максавто.
0: Надо бы.
1: Чуть попозже, да. Чем отличается бензин там Евро-3, Евро-5, Евро-2? Надо. Ну, ты знаешь, это еще, наверное, хорошо, да, потому что...
0: Про Евро-2 уже говорил?
1: Сначала-то про Евро-2 говорили. Да. Сейчас Евро-3, ну, хоть что-то, да. Вот, из этого двигатель спасибо не скажет совершенно однозначно. И, наверное... по цене будет отличаться топливо класса Евро-5 от Евро-3, само собой, да. И если вы планируете ездить на вашем автомобиле, то, конечно, рекомендовал бы искать Евро-5 бензин.
0: Вот это еще одна заморочка получится. У нас и так люди просто бензин ищут, а теперь будут еще... Это же явно увеличит, наверное, количество бензина на заправках, ну, потому что другие способы...
1: Скорее всего, его... проще производить, наверное, да, быстрее, может быть, быстрее. Допустили. Я производство бензина, ты знаешь, вот так себе. Вот.
0: Нет, ну раз допустили, значит, в этом должна быть целесообразность. Если есть целесообразность, значит, мы ждем, что бензина станет больше, но он будет другого качества.
1: Всего, да.
0: И еще одна заморочка, да, узнать, что это за бензин будет у людей. Не просто узнать 92-95 есть ли, а еще и какого он качества. Ладно, хорошо, про это проговорили.
1: Еще... Да, и на каждой АЗС есть паспорт качества бензина, вот, который mm-hmm. реализуется в моменте именно. Да, вы можете всегда подойти с ним, ознакомиться, попросить у оператора. Вам его предоставят без проблем. Чаще всего они вывешены, на самом деле, где-нибудь в уголке. Там уголок потребителя какой-нибудь присутствует. Да, поэтому можете посмотреть. Там будут качественные характеристики топлива, то есть октановое число, какому классу соответствует, сколько серы, сколько там этанола, метанола, есть ли метиламин, ММА, там будет прям указано, да, есть или нет. То есть все это можно глянуть. Ну, это не закрытая какая-то информация.
0: Все-таки надеюсь, да, что вы соберете это в табличку на Максавто в телеграм-канале и как-то, чтобы людям было понятно, с чего искать, на что смотреть и как это проверять, и насколько это вредно или не вредно для автомобиля. Этого бензина будет больше, он будет дешевле. В чем выгода, пишет Сергей. Так вот, дело не в выгоде. И не думаю, что он будет дешевле. Кстати, это, мне кажется... не совсем...
1: Насчет дешевле, я думаю, цена останется той же, потому что сейчас вообще очень сложно все с ценами на бензин. Так вот, если смотреть на стоимость топлива, которое к нам поставляется, ну, вот сейчас, кстати, вчера еще в ночи Индия опровергла, что она поставляет бензин в Российскую Федерацию.
0: То есть вот эти минимум 60 тысяч тонн, они к нам не плывут?
1: Но они сказали о том, что правительство не поставляет, но это могут делать трейдеры.
0: Какие-то. Ну, значит, плывут.
1: Ну, вот... Казахстан 50 тысяч тонн обещал. Но это все капля в море, на самом деле. Если посмотреть на потребление месячного бензина, то это не так уж много, мягко сказать. Да? Там потребление, по-моему, около миллиона, что ли, тонн. Или несколько сот тысяч. Ну, потом уточню, если тебе интересно будет.
0: Ну, то есть,
1: но при этом по стоимости известно стало, сколько, почем продают бензины нам белорусы.
0: Белоруссия. Вот самое интересное, сколько будет стоить.
1: Беларусь, вернее. Да. Вот смотри, 127 тысяч рублей за тонну 92-го. Так, такая цена предлагается сейчас белорусами.
0: Ты посчитал.
1: Если переводить привычные литры, да, ну, в тонне бензина больше литров, чем 1000. Ну, так сложилось физически.
0: Ну.
1: Да, 97 рублей за литр получается. Это оптовая цена, на бирже, это опт, это не розница. Это стоимость контракта конкретно. С доставкой вместе, да, то есть АЗС должны будут сколько-то прибавлять, чтобы получать из этого еще прибыль.
0: Ну, учитывая там 15% как в торговле положено. Ого.
1: Ну, наверное, там, ну, 5-7 рублей, там, ну, вот 100 плюс, в общем, получаем за 92-й бензин.
0: То же самое, что мы сейчас видим на этих частных заправках, когда...
1: Вот вполне возможно, что вот вчерашнее мое наблюдение на АЗС Shell, да, оно достаточно близко к реальности, к рыночной реальности, скажем так. Потому что прекрасно надо понимать, что цены на всех этих винках, они держатся искусственно, то есть... не дают просто повышать. Ну, понятно, почему не дают. Да.
0: Ну, у нас ФАС не
1: сколько,
0: видит.
1: Сколько они будут так способны все это держать, вопрос очень хороший, конечно. Ну, там, видишь, в бензине в очередной раз, там не так давно, на днях опять выкатили табличку, сколько же стоимость реальное топливо, да, угу. у нас. И в очередной раз посчитали, что 75% это различные налоги, сборы государственные. То есть, по сути, государство может регулировать стоимость бензина. Снижая вот это все.
0: Акцизы.
1: Да, но все эти... снижая все, это же бюджет, опять же, да, рассчитанный бюджет, принятый там, бюджет. Ну, в общем, тут такая вот интересная игра получается.
0: Вот Сергей где-то вспоминает, что наше потребление 110 тысяч тонн в сутки.
1: Вот, по-моему, да, вот что-то близкое к такому, да. Ну, ну и есть... представь себе, что, что такое вот эти вот 60 тысяч тонн бензина и 50 из Казахстана. Да вот на денек
0: на
1: хватит.
0: На день хватит, да.
1: Да, вот из Индии, из Казахстана, вот на один день, да, на Россию.
0: Ну, у нас же еще свой, все-таки какой-то, какой-никакой есть. Нет, неправильно. Как говорят нам все...
1: Свой власти, производится, да.
0: У нас запасов в море, у нас все хватает, ну, как-то вот логистика поломана.
1: Но мы их не дадим.
0: Да. Мы их дадим кому надо. Ладно, не будем сейчас это все, уже есть кому об этом говорить. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Давай про другие темы все-таки поговорим. Все, бензин надоел, если честно.
1: Слушай, тебе надоел, ты не автомобилист просто. В очереди не стоишь, вот ты выходишь, вот и едешь куда-то.
0: Ладно.
1: Вот там вчера так и написали, с ценами на такси-то что все-таки, а? Вот выросли они или нет, потому что
0: такси те же самые таксисты, они точно...
1: Они точно так же стоят на этих же АЗС там по несколько часов и заправляются. А у таксиста это ежедневная потребность, прости меня. Ему там не на дачу съездить надо заправиться.
0: Да-да-да, так уже дачники.
1: Но таксисты сами страдают. Цены не регулируют.
0: У кого лодки, у кого газонокосилки, они да, уже начинают жаловаться, что я не могу.
1: Но исторически сложилось, что такой вот экономический субъект, как таксист, цены не устанавливает самостоятельно, хотя по закону именно он этим должен заниматься. Устанавливают нас, как правило, агрегаторы некие, да, вот предоставляющие заказы. Вот. Они говорят, что цен не поднимаем. Но если цен не поднимают, таксист видит, что да, заправиться я не могу, цены такие же, что я за копейки буду таксовать. Знаешь, как таксисты это называют? Муковозить. Да, что буду муковозить тут, да?
0: Ну вот, элементарно.
1: И поэтому, собственно, не выходит он на линию на своей машине.
0: Да-да-да.
1: Таких каких-то крупных государственных парков у нас нет сейчас, да. Если даже они по парке есть, то они, как правило, работают за аренду, и тот же сам водитель думает, ну сейчас буду аренду платить, меньше заработаю, потому что меньше заказов сделаю. Да зачем мне это надо?
0: Все логично. И опять свидетельства показывают, что люди не могут уехать на такси, потому что просто не могут дождаться. Кстати, у нас таксисты есть среди слушателей. Напишите,
1: да,
0: как там у вас? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши свидетельства. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Ладно, если уж про бензин...
1: Как тебе народное словечко-то? Муковозить. Прекрасно. Муковозить. По-моему,
0: классно.
1: А?
0: Можно его записать, да, в словарик. У некоторых есть словарик сленга. Вот у нас тоже должен быть. Юристы предупреждают. Как всегда, когда какая-то проблема случается, выходят юристы из тени и начинают пугать. Чем ну-ка может вам...
1: Расскажи мне.
0: Так вот, юристы предупредили. Много кто написал об этом. Не помню, кто источник, но тем не менее. Куда-то пришли юристы и сказали, что попытка договориться с сотрудником заправки о внеочередной продаже топлива может быть расценена как коммерческий подкуп до 1,5 миллиона рублей штраф.
1: Ну, есть такая статья в Уголовном кодексе, действительно, да. Ну, насчет квалификации, там, видишь, я цивилист больше, да, с уголовным правом редко сталкиваюсь, но вполне возможно такая квалификация и будет. Потому что взятка это нельзя назвать, это не должностное лицо у нас, да, исполняющее какие-то там функции распорядительные. Хотя, как это, не исполняющий распорядительные функции, распоряжающиеся колонкой.
0: Со стороны государства. У него статус другой.
1: Да, вот. А здесь вот коммерческий подкуп, может быть, подходит, да. Вот я думал по другой теме юриста, да. Вот я вчера комментировал кому-то, накануне рук, кстати, вашим местным, комментировал, что будет с гарантией. Вот, залил ты Евро-3 бензин, а у тебя двигатель рассчитан под Евро-5. Вот, у тебя все сломалось, гарантийный ли это случай или нет. И ты знаешь, нет. Не гарантийно это случай,
0: потому что если у тебя,
1: прописано четко в условиях эксплуатации транспортного средства, что бензин класса такого-то, то тогда это не гарантийный случай. Если вдруг братья-китайцы не догадались прописать класс бензина, а просто написали не ниже там 95-го, какие претензии тогда? Я 95-м заправился, просто он другого класса экологического.
0: У него просто по-другому технология сделана.
1: Да, но если вот в этой вот, если в толстой книжке, которую никто не читает, называется «Руководство по эксплуатации транспортного средства», прописан экологический класс бензина, то тогда, тогда, да, теоретически могут и отказать в гарантийном ремонте. Если этого нет, извините, заливал 95-й, какой есть.
0: Ну, ладно, хорошо. Поэтому и надо изучать документы на всякий случай, вдруг чего там у вас
1: есть. Как много изучать надо. И руководство по эксплуатации почитать.
0: Времена надо. Такие, знаешь,
1: и,
0: надо...
1: И ты знаешь, вот самое главное по паспортам качества бензина, это надо делать перед заправкой, а не после, да? То есть ты должен встать в очередь, пойти, видимо, на заправку, там, пока в очередь
0: поискать
1: стоит.
0: Поискать эти машина, документы, полистать.
1: Посмотреть, вот и принять решение, да, принять решение, стоять дальше или нет.
0: Более того, зафиксировать, и не просто так, потому что на тот момент, когда ты заправляешься, ты должен же зафиксировать, ну, чтобы документация была у тебя.
1: Да, ну нет, у тебя же чек будет, там будет написано, какой бензин, когда там ты залил.
0: Так а потом изменится документация, все скажут.
1: Слушай, документация изменится, если приедет бензовоз, заправка закроется и зальют новое топливо. Тогда повесит новый паспорт качества. Паспорт качества, каждый бензовоз, водитель бензовоза возит свой паспорт качества.
0: Мотор не сразу сломается от Евро-3, мне кажется.
1: Да нет, не сразу, конечно, но чеки можно хранить, тем более они электронные.
0: Вот, еще и хранить надо что-то. Все нормальные таксисты ездят на газу. Сергей Васильевич нам сообщает.
1: Ах, ну, кстати, да, да, действительно.
0: С газотопливом тоже сейчас есть определенные... Ладно, мы об этом говорили позавчера с тобой, кстати, про газ. Ах, давай не будем тогда про ОСАГО уже, про все сложности и трудности. Давай про беспилотников поговорим. В Китае обязательные требования к беспилотникам вводятся в Китае. О публикации первого национального стандарта для системы автономного вождения уровней L3, L4 сообщила... соответствующее китайское ведомство. Будет стандарт? Сейчас нет стандарта беспилотников. У них все...
1: Но у нас и в России есть там закон о высокотехнологическом...
0: Ну, вот, там, вот у них там...
1: ВИТС.
0: Вот какие-то размытые были формулировки, чем пользовались производители, там всякие автономные вождения и прочее использовали. С сентября, по-моему, нельзя будет это все использовать. Вводятся четкие стандарты. L3 — это условно автоматизированное вождение. L4 — высокоавтоматизированное вождение. Для каждого
1: Ну, классы, которые сейчас есть, они общепринятые, да, они просто в законодательную форму, скажем так, привели их все, да, ну, посмотрим. У нас это не очень актуально, как ты сам понимаешь. Ну, КамАЗики там ездят, по М-12. Беспилотные КамАЗы ездят по М-1.
0: По М-11, вернее. И по М-12 тоже пускали.
1: И законодательство есть небольшое такое, поскольку это не носит массового какого-то характера, массового явления, то пока у нас смотрят и в таком неспешном режиме дорабатывают. В Китае, ты видишь, просто у них все запустили, а законодательства вообще никого не было, я так понимаю.
0: И
1: они давай срочно вводить. А у нас в этом плане все более надежно. У нас ничего нет, а мы законодательство пишем.
0: И зачем нам? А, молодцы. Это перспективное.
1: Смотрим в будущее с оптимизмом.
0: Да, подход перспективный. Ладно, все, пятница сегодня.
1: Да, хороших сотрудников ГАИ с праздником, плохих мы не поздравляем, и не пейте за рулем, несмотря на звание и погоны. Соблюдайте правила.
0: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Бензин мы не оставим в стороне, это точно. Не переключайтесь. Максиму Юдашову до понедельника.
1: Да, за безопасность.
2: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В июле Ельцин-центр подготовил специальную программу «В саду трав». Здесь будут проходить лекции, прогулки, экскурсии и мастер-классы.
2: лекции.
3: Так, 4 июля ландшафтный дизайнер Мария Хоптинец расскажет, как создавался сад трав от замысла к 6-му сезону. Мария расскажет, с чего начинался этот проект, как подбирались растения и какие решения помогли саду пережить первые годы в уральском климате. Во второй части участники выйдут в сам сад трав и разберут деление растений и новые посадки. Начало в субботу в медиазале в 17 часов. Билет стоит 300 рублей.
2: Кроме того,
3: в воскресенье состоится еще одна прогулка по саду, и речь пойдет о садоводстве как о любимом деле нескольких поколений, о том, как южные культуры приживались на Урале, кто выводил новые сорта. Участникам напомнят об уральских энтузиастах и знатоках растений Дмитрии Казанцеве, Константине Рудом, Вениамине Ястребове, а также о садах дореволюционного Екатеринбурга – Рязановых, Харитоновых, Нурова, Казанцевых. Сбор группы в воскресенье в музее в 13 часов. Здесь участие уже 700 рублей.
2: Мастер-классы.
3: Также 5 июля анонсируется мастер-класс «Как собрать солнечный цветник. Подбор растений и композиция». Ландшафтный дизайнер Мария Хоптинец и ландшафтный архитектор Евгения Бородулина покажут, как подбирать растения с учетом участка, какие виды лучше работают на открытом солнце и как собрать устойчивую композицию, которая будет держаться весь сезон и не потеряет свою выразительность. 9 июля состоится еще одна тематическая экскурсия-прогулка вокруг Ельцин-центра за 60 минут и 2 века в фокусе сад трав. А 11 июля пройдут интерактивные экскурсии «Искусство быть свободным в саду трав. История в ароматах» и мастер-класс «Музыка для цветов». Подробности на сайте Ельцин-центра.
2: Выставки.
3: В фойе кинозала продолжается сейчас выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». И в это воскресенье анонсируется экскурсия по выставке «Смотреть нельзя запретить». Архивист президентского центра Мамед Тимирсултанов рассмотрит истории и темы как полочных, так и вышедших в прокат советских фильмов. Например, диалог режиссеров в картинах «Мне 20 лет» Марлена Хуциева и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. А также советскую повседневность в комедиях Рязанова и Гайдая, образы исторической памяти в картинах «Проверка на дорогах» и «Освобождение». Чтобы лучше понять цензуру в СССР, Мамед сравнит ее с цензурой в США. Начало экскурсии 5 июля в 16 часов, вход свободный по регистрации, а сразу после в 17 часов. В кинозале состоится показ очередного полочного фильма «Скверный анекдот». Это гротескная трагикомедия 1966 года. Ее поставили на Мосфильме режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов по одноименному рассказу Достоевского. Фильм больше 20 лет пролежал на полке. Впервые его показали публике в 1987 году. Вход на кинопоказ также свободный по регистрации.
2: Кинопоказ.
3: И современную российскую анимацию будут завтра днем показывать в кинозале Ельцин-центра. Это цикл, посвященный 90-летию Союзмультфильма. И завтра будут показывать как раз не советские фильмы, а относительно новые, снятые за последние 10 лет. Начало в 14:30, продолжительность 1,5 часа. Вход свободный по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
4: Если у вас знакомые Максимы или Максы, если есть, передайте им, мне кажется, для них хорошую новость.
0: Дело в том, что их все меньше и меньше. Ну, как меньше? За последние годы. Раньше Максимы были на первых строчках в наименованиях детей, скажем так. А сейчас спустились на шестую за последние два года.
4: Имя вылетело из топа самых популярных мужских имен. Об этом пишет телеграм-канал «Шот». В 22-м и 23-м годах имя Максим держалось на 3-м месте. Потом опустилось на 4-е. И вот сейчас, как Паша сказал, на 6-м.
0: Да, ну с чем это интересно связано? Мне кажется, с каким-то мессенджером все-таки.
4: Вытеснил мессенджер у людей вот так.
0: Да, что вот не хотят Максами называть почему-то.
4: Что-то, какая-то ассоциация, может быть, не очень хорошая. Обогнали Максимов, как пишет телеграм-канал Марки. Это имя трендовое, уже на 5-м месте рассказали в ЗАГСе Москвы. Ну а мы перемещаемся в Екатеринбург, который оказался на 184-м месте в списке самых безопасных городов мира. А, кстати, Нижний Новгород признан лидером в перечне безопасных городов России. У него 59-е место. Да, речь, конечно, идет о рейтинге городов мира по индексу безопасности. Этот рейтинг обновило аналитическое агентство НАМБО.
0: Да, если говорить про российские города, еще раз, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, а потом Екатеринбург, если только про российские говорить.
4: А потом Новосибирск.
0: Потом Новосибирск.
4: Кстати, если брать Нижний Новгород, который на первом месте среди российских городов по безопасности, то показатель Нижнего сопоставим с уровнем Вены, Мадрида
0: и
4: по
0: Минска,
4: безопасности.
0: Фактически. Да. Ну, хотя нет, у Минска вообще 50, у индекса, у Нижнего Новгорода 72.
4: Вы спросите, а какие же города самые безопасные, если верить этому рейтингу?
0: Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайяма, Шарджа.
4: В общем, речь идет о городах Объединенных Арабских Эмиратов. Кстати, здесь есть Дубай, но он не на первом месте, он на 6-м месте. А дальше идет Тайбэй, получается, Тайвань, Маскат, это Оман, и Гаага, Нидерланды.
0: Да, еще Доха там посередине в Катаре затесалась, скажем так, замкнула пятерку именно самых безопасных городов. Ну, как считали, это тоже большой вопрос, у нас же всегда таким... рейтингом есть определенный
4: там
0: вопрос.
4: Там есть факторы. Уровень преступности, видимо, статистику берут какую-то, угрозы терроризма, коррупция и в целом общая социальная стабильность. Я ответила на твой
0: вопрос. Уровень доходов, как хорошо живется людям в этих городах, это влияет на безопасность. Замыкают, кстати, этот рейтинг Pretoria UAR, традиционно Каракас, Венесуэла, Порт Морсби в Папуа-Новой Гвинее,
4: Питер-Маритсбург, это ЮАР и южноафриканский Йоханнесбург, то есть южноафриканские и южноамериканские мегаполисы. Не поедем. Венесуэлу в очередной раз не
0: кому
4: поедем.
0: Ну, как, может, некоторым нравится.
4: И поговорим сейчас с вами о безопасности в Екатеринбурге на екатеринбургских дорогах. Работа над документами по запрету мигрантам водить общественный транспорт в Свердловской области, похоже, вышла на финишную прямую. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения региона Дмитрий Кузнецов. Что он сказал?
0: Что он сказал? 30 числа было проведено межведомственное совещание с участием госавтоинспекции, специалистов правительства Свердловской области и Министерства труда. Подготовлены, окончательно сформулированы уже предложения и проект указа. В настоящее время данный документ находится в работе у правительства. Дело в том, что в этом документе разрабатывается запрет работы в общественном транспорте мигрантов.
4: Против этого запрета, кстати говоря, выступила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Предложение госавтоинспекции она раскритиковала. И вот что Татьяна Георгиевна заявила в эфире телеканала ОТВ.
5: Вот самое главное, мы уберем мигрантов, мы привезем своих, а их сейчас тоже у нас не так много, потому что вы понимаете, что мы контракты обеспечиваем на фронт, мы оборонные отрасли очень сильно должны поддерживать. Мы привезем своих, и если их также будут эксплуатировать, как здесь
6: результат
5: у нас,
6: будет такой же.
5: Результат опять может оказаться тревожным для безопасности пассажирских.
4: Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области.
0: Да, Татьяна Георгиевна вспоминала, что еще в 22-м году они проводили исследования по условиям труда. И кондукторов, и водителей, как раз неважно, мигрантов или нет, они перерабатывают. Она сказала очень простую вещь, что неважно, кто работает. Кто
4: важно
0: сидит за рулем, какие условия у этих перевозчиков существуют, и как работают водители и кондукторы. И какая разница, кто работает. Это не зависит от мигранта, не мигрант сидит за рулем. С другой стороны, конечно, говорят о том, что есть особенности вождения у некоторых представителей среднеазиатских, например, республик. Это такая вкусовщина, скажем так, но иногда замечаешь.
4: Ну, если, что значит вкусовщина? Если человек нарушает, он не должен работать, и все. Против запрета, кстати, выступил и депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вигнер. Он, правда, вместо ограничений предлагал усилить контроль за работой водителей с помощью технологии искусственного интеллекта. Но вообще, в целом, он говорил, что запрет на работу мигрантов в общественном транспорте в нашем регионе может к чему привести? Да, к тому самому, к нехватке кадров, да. И он говорит, что отрасль уже сейчас испытывает дефицит водителей, ни для кого, я думаю, что это не секрет. Вообще, тот самый документ начали активно разрабатывать после резонансного ДТП в Екатеринбурге, в центре у храма Большой Златоуст. Помните, когда вечером 10 июня пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма, сбил людей, четверо погибли, включая ребенка, нескольких человек госпитализировали. Так вот, водитель автобуса Икрамжон, гражданин Киргизии, позже пояснял, что хотел быстро проехать, но ему стало плохо, он мог перепутать педали. Директор компании-перевозчика, водитель автобуса арестованные, мы вам об этом рассказывали. Так вот, мне просто интересно, в чем цель запрета инициативы еще раз госавтоинспекции? Показать, что мы не сидим сложа руки, или все-таки в эффективности, чтобы аварий стало меньше, чтобы трагедий, которая случилась у Большого Златоуста, не повторилась. Но именно в случае с той аварией у следователей вопросы именно к тому, что водители могли выпускать на линию в состоянии крайней усталости. А состоянии из-за уже, то есть в таком состоянии они могли находиться из-за уже имеющегося дефицита кадров. Так вот, если водителей станет еще меньше, чем сейчас, что будет с аварийностью?
0: Да то же самое и будет. На самом деле вопрос-то
4: Паш,
0: как раз...
4: если не хуже, если меньше, еще раз водителей будет.
0: Мы просто перестанем ездить часто по городу, потому что у нас не будет достаточного количества подвижного состава, чтобы мы туда зашли и поехали из пункта А в пункт Б и так далее. Потому что если у нас есть правила, а перевозчик их не соблюдает, то тогда приходится и вот испытывать проблемы с безопасностью и с передвижением. Вся ответственность на перевозчике. Потому что какая разница, какого действительно, откуда этот самый водитель происходит, если его не научили, если ему постоянно, да, они нарушают. Это мы все знаем, у них есть иногда, у этих водителей специфическая манера передвижения по городу. Если их не научили, если с ними постоянно не проводят инструктаж, если их не проверяют на здоровье, если не проверяют те же самые машины на состояние техническое, то какой вопрос-то может быть?
4: У меня другой вопрос. Есть небольшая деталь, и они не могут знать госавтоинспекции, не знать. Во многих регионах такие запреты уже существуют. Кого они не касаются? Ну, во-первых, они касаются водителей, которые работают по патентам.
0: По патенту, да?
4: А есть еще другие водители. А еще эти запреты не касаются выходцев, в частности, из Киргизии.
0: Потому что у нас единое пространство.
4: Да, им то есть Белоруссия, Казахстан, да. В том числе да. И Киргизия. То есть тот самый Икрамжон, это гражданин Киргизии. Если даже бы он стал работать при действующем запрете, если бы запрет раньше бы ввели, он бы все равно работал, потому что, еще раз, это гражданин Киргизии. За что боремся? Риторический вопрос.
0: А боремся это на волне того, что надо что-нибудь запретить. Мы же видим запреты для мигрантов. У нас антимигрантская волна пошла достаточно давно по всей стране. Я не скажу, что это там Свердловская область долго держалась, еще можно сказать.
4: Да ради бога, запрещайте, только если это будет эффективно. Мы сейчас совершенно вот, по-моему, банальные вещи, которые не могут не понимать, в правительстве Свердловской области, безусловно.
0: Просто элементарно, если бы в такую ситуацию попал человек славянской внешности, как любят сейчас говорить, что бы было? Вот как бы тогда решали этот вопрос? Что, запретить кому?
4: Хороший вопрос. Вот тогда, конечно, головоломка. Про бензин, конечно, мы с вами поговорим. В Свердловской области подорожали все марки бензина, и это наблюдение не просто рядовых водителей, а данные Свердловскстата за неделю. 92-й почти на 5%, ну и 95-й, например, стал стоить, там, рост цены почти, ну, 2,5 почти процента. 95-й 72 рубля с копейками. пометочка, если вы найдете, если вы найдете за эту цену, если вы отстоите очередь, то вам повезет. Дело в том, что на некоторых заправках тот самый 95-й и 90 рублей стоит. И портал 66.ru публикует комментарий Юрия Окунева, совладельца и директора компании «Талицкое молоко», который предрек на этом фоне Свердловской области молочный кризис из-за нехватки топлива. Он рассказывает, что время в пути, например, от Талицы до Екатеринбурга для этих водителей увеличилось на 25%. Почему? Потому что раньше грузы успевали доставить за 4 часа, а сейчас все 5, если не больше. Он сказал, из-за ограничений фуры заправляют топливом по 200-300 литров, а бак у них рассчитан на 500 тысяч. И машинам приходится чаще заезжать на заправки, стоять в очередях. А поскольку топливо дорожает, перевозчики уже предупредили руководство комбината, по словам господина Окунева, что стоимость их услуг повысится, а значит, подорожает и молочная продукция.
0: Все логично, и некоторые производители уже пытаются от штрафов уйти, потому что они не успевают поставлять в те же торговые сети продукты. Это на федеральном уровне уже прям есть обращение к тому, чтобы снять штрафы за просрочку поставки.
4: Кстати, Свердловское управление антимонопольной службы не выявило злоупотребление со стороны участников топливного рынка, сообщила об этом начальник отдела по борьбе с картелями УФАС Ольга Смирнова.
0: Ну, тут и без всякого сговора все происходит само по себе. И, кстати, есть депутаты, которые на федеральном уровне высказываются, что правительство все-таки не все делает и
4: не
0: более
4: все
0: того
4: делает,
0: замалчивает.
4: Астанина вообще обвинила правительство России, в частности, Новака в замалчивании топливного кризиса. Это глава комитета по защите семьи, депутат Госдумы.
0: Да, в телеграм-канале написала, почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры. По ее мнению, чрезвычайные меры, я цитирую МСК-1, это полный государственный контроль над автозаправками. Конечно, ссылается на то, что нужно топливо направлять на СВО и так далее, но тем не менее, она прямо призывает говорить хотя бы честно. И то же самое, почему в преддверии уборки урожая молчит министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно. Надо просто открыто разговаривать с людьми, и все все поймут, ну и, соответственно, применять меры.
4: Она
0: жесткие.
4: Отреагировала, в частности, на громкое заявление Александра Новака, вице-премьера, который курирует всю эту топливную тему. Помните, мы вам рассказывали, он заявил, что на внутреннем рынке России случаются, как он сказал, дефициты только на отдельных заправках, а перебои связаны с логистическими изменениями. Ну, да, да, с логистическими, конечно. Но понятно, что Нина Останина, да и многие другие сейчас тему используют в преддверии выборов. Вот о выборах мы сейчас с вами немножечко и поговорим. Есть опрос ВЦИОМа, по которому каждый второй россиянин знает, что выборы депутатов Государственной Думы пройдут в сентябре. Сообщил об этом директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов. Хорошие заголовки, конечно, про каждого второго, но такие заголовки означают, что вообще-то полстраны, получается, не знает, что в сентябре в стране
0: стакан
4: выборы.
0: Стакан полон или пуст?
4: Если что, на всякий случай, в Свердловской области выборы пройдут за 3 дня с 18 по 20 сентября. Позвонят вам из ВЦИОМа. Вы блеснете знаниями.
0: На всякий случай скажите им, если захотите разговаривать со ВЦИОМом, это отдельная тема. Но пока, кстати, про дату выборов много не говорили. Сейчас говорят что-то вообще, что будут выборы и так далее. Выборы назначены уже достаточно давно, еще в начале июня, что федеральные, что местные. 20 сентября у нас официальная дата выборов, но потом ЦИК принял решение, что будут трехдневные выборы и на выборы в Государственную Думу.
4: Да.
0: И на...
4: Это везде из каждого утюга, по-моему, уже
0: нет,
4: очень
0: нет, а вот про... я бы не сказал, что из каждого утюга, что выборы будут, а вот конкретно про дату сказали один раз, два, три, и все, и на этом замолчали. Ну, судя просто по повестке, по ощущениям, и вот поэтому только 50% граждан России, которые ответили ВЦИОМу.
4: Послушай, Паш, ну, я тоже в ленте новостей с утра до ночи сижу, и я вижу, что эти числа, ну, они буквально везде и уже очень давно. Нет, я думаю, что люди по другим причинам, не потому, что они где-то не услышали. Многим людям просто это неинтересно, они не считают, что что-то изменится, и что нужно идти голосовать. А что касается голосования по партиям, если верить ВЦИОМу и эти показатели, во-первых, 47% заявляют, что практически уверены, что пойдут там, голосовать.
0: Из тех, кто знает.
4: Так вот, конечно, наиболее высокий уровень зафиксирован вот этого декларируемого участия среди сторонников трех партий. Это «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди». Остальные чуть меньше. Ты уже затронул любопытную тему. После каких вопросов респонденты во время таких социологических опросов бросают трубки? Нет, вовсе не после блока вопросов о военных действиях, как подумали бы многие из вас. Пишут об этом ведомости со ссылкой на исследование «Анализ категорических отказов от продолжения интервью в телефонных опросах на политическую тематику». Этот анализ опубликовал социологический журнал РАН.
0: Ну, в общем-то, Российская академия наук.
4: Так вот, чаще всего разговор с респондентом прекращался после просьбы назвать основной род занятий, регион проживания или тип населенного пункта, а вовсе не про то, как вы относитесь к СВО. Вот так-то.
0: Все правильно, потому что люди воспринимают это как персональную информацию, а они же хотят анонимно рассказывать, что они думают.
4: Они боятся, что про сбор персональных данных используется. Это первое. Ну и представители, вот, например, Центра Институт социального анализа и прогнозирования сказали, что еще боятся мошенников. Вообще везде мерещатся телефонные мошенники. Ну, почему бы телефонные вот мошенники не представились ЦИОМом?
0: Информационный фон на людей, слава богу, в этом случае влияет. И они боятся, что мошенники, неважно, кто они такие на самом деле, они воспользуются персональными данными. И действительно, про военную операцию один лишь отказ был. Вот из всего там массива, или 1%, я уж не помню. А так, в принципе, именно
4: социальные... Ну, один-то отказ вряд ли, конечно. Просто не верю. Неважно, что
0: жесткий,
4: они сказали.
0: Отказ.
4: Да
0: вот смотри, вопрос о том, цитирую
4: человек.
0: Я, насколько лидеры разных стран влияют на урегулирование конфликта, 14 жестких отказов. Вопрос о желании видеть Владимира Путина президентом на следующих выборах, 6 жестких отказов. А вопрос о поддержке военной операции лишь один.
4: Паш, вот мне неинтересно. Вот мне совершенно сейчас неинтересно то, что было озвучено, потому что я в это не верю абсолютно. Правда считаете, что на всю страну, когда социолог по телефону спросил про СВО, только один человек сказал, что нет, извините, до свидания.
0: Просто он дошел до этого вопроса. И все, остальные уже отказались на том...
4: Я думаю, что таких меньше, вот в это я верю, а то, что весь человек на одну страну, целый один человек, ну это просто смешно.
0: Ну они озвучивают, насколько я знаю, тему-то.
4: Предлагаю сейчас поговорить, Паша, о другом, про прекрасное, про то, что, я думаю, что наши слушатели в курсе, уже услышали, в том числе и в наших новостях, что британские депутаты, 50 человек таких, потребовали запретить мультфильм «Маша и медведь». Сообщают, в частности, об этом ведомости со ссылкой на издание «Гардиан».
0: Да.
4: Призвали 50 человек запретить показ мультсериала на территории королевства из-за российской пропаганды. А какая там пропаганда?
0: Ну, то, что он создает позитивный образ России.
4: То, что Маша одета в форму советской эпохи, в какой-то
0: разные
4: серии, там
0: формы.
4: На ней фуражка танкиста, где-то фуражка советского пограничника. И авторы инициативы выражают мнение, что главный убор исторически ассоциируется с НКВД. Это цитата. Также они ссылаются на идеи украинских властей о том, что Маша и Медведь якобы может быть инструментом мягкой силы Российской Федерации. Кстати, МИД Эстонии не так давно тоже усматривал в этом мультфильме милитаристские мотивы. Только вот, знаете ли, Россия всех их обошла еще год назад. Россия в лице одного общественника и политтехнолога. Вадим Попов, мы с тобой, Паша, об этом рассказывали, ты забыл. Вадим Попов дал изданию абзац в небольшое интервью, политтехнолог, общественный деятель, и сказал, что в России нужно ввести ограничения на трансляцию этого мультсериала по телевизору и на стриминговых платформах, потому что девочка предоставлена сама себе, воспитывается медведем, вспомнил, да? Все это идет вразрез с устоявшимися в России ценностями.
0: Гениальные производители мультфильма. Вот гениальные. Они могут раздразить всех,
4: да,
0: в принципе.
4: Подкинули, да, того самого масла в огонь. Это такой идеальный фильм для семейного просмотра, в котором каждый видит свою. И отдельные таланты в Великобритании, и отдельные в Эстонии, на Украине и в России. Хотя это, конечно, мега популярный во всем мире сериал, переведен на 40 языков. Вот с 2009 года триумфально шагает по стране и по миру.
0: В США, в Канаде, во Франции, да, в Индии, Японии, Латинской Америке, в Италии его очень полюбили, насколько я помню. В Японии прям вообще от него балдеют, можно так сказать.
4: А Netflix просто, почему, собственно, на этот раз в Великобритании встрепенулись? Netflix продлил соглашение о показе сериала, приобрел права на 2 новых сезона, продлил лицензию на показ предыдущих. В общем, новость наслоилась. И... Угу. В общем, ничего не напоминает эта история. Помните, как не так давно, опять же, в Британии объявили российский хит «Сигмобой» культурным вторжением. И помните, две девочки, юные исполнительницы «Сигмобой», я думаю, что мы не будем вам ставить сейчас фрагмент, что вы пели до вечера. И, в общем, да, культурное вторжение и мягкая сила, та самая российская, в лице двух девочек Бесси и Марии Янковской. Вот. Другое дело, смотрите, как прямо идентичная история. В Британии потребовали запретить, но до этого в России тоже предлагали «Сигмобою» запретить. Если вы помните, были в Государственной Думе слушания, посвященные традиционным ценностям. И глава организации под названием «Армия трезвости» Павел Балаянгов, его зовут, он не просто то, что девочки как-то не так выглядят, он вообще дошел до того, что в этой песне есть пропаганда нацизма. Сказал, что у него есть вообще на руках заключение психиатра, но не то, о котором вы, возможно, подумали.
0: Не свое.
4: Это, да, да. Заключение якобы подтверждает деструктивный характер песни «Сигмобой», пагубное воздействие на психическое состояние и моральное здоровье, как он сказал, детей. Вот, и тогда он предложил такие явления приравнять к пропаганде нацизма. И только и потом в Британии сказали, что нет,
0: мягкая
4: это «Сигмобой»
0: сила,
4: мягкая сила.
0: Они боятся мягкой силы, а у нас то, что ценности разрушаются. Это все логично, кажется, в сфере вот этого поворота, условно говоря, традиционного во всем мире он происходит, когда люди вдруг начинают задумываться. А что бы нам не навредило? Смотрите, вот тут русская пропаганда у нас. Смотрите, тут американская пропаганда.
4: Слушай, а мы даже не спросили наших слушателей и зрителей. Ладно, вы детям показываете «Машу и Медведя». Мы же с «Машей и Медведя» начали с этой
0: «Маша и Медведь», как вам? Как вашим детям, кстати? Насколько он еще актуален? Потому что я еще своим показывал, по-моему, «Машу и Медведя». Это было очень давно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Давно не смотрел. Может, там что-то поменялось. Был очень хороший мультик. Ну, прям веселый, хороший. Вот прям радовался, что наши производители мультфильмов делают вот такой продукт. Вот очень хорошо было. Даже самому нравилось смотреть, по крайней мере, там, первые сезоны. Когда
4: ну, потому что он не слащавый, он забавный.
0: Он забавный, он такой
4: главная
0: с хорошим...
4: героиня, она характерная героиня.
0: Да-да-да.
4: Почти все любили.
0: Колким юмором, я так сказал. Он не такой вот, какой действительно слащавый. У нас есть несколько таких мультфильмов, которые могут показать уровень мультипликации все-таки, что сохранился. Российские, не вот эти новые перепевки «Простоквашино», а именно вот «Маша Медведь», «Смешарики» какие-нибудь. Вот хорошо, молодцы. Когда молодцы, тогда молодцы.
4: Какой вывод мы можем сделать из всей этой истории? Вообще, когда такие истории происходят и с Машей, и с «Сигмобой», и прочими историями. Я делаю только один, Паша, вывод. Хорошие сапоги надо брать, как в том самом кино.
0: Правильно, да. Пока есть.
4: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
4: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
6: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
8: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступлении. Операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Информация на правах рекламы.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, Селосео.
9: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: О, сервис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
2: Спонсор выпуска ООС «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
0: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
12: Три квартиры на этаже?
13: Три квартиры на этаже.
12: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
13: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
11: Заставщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Свердловская мускомедия завершает завтра, 4 июля, 93-й театральный сезон. В следующем сезоне театр ждут существенные перемены, мускомедия уходит на ремонт. И о сезоне прошедшем, а также о будущем, говорим сегодня с главным дирижером театра Антоном Ледовским. Добрый день.
14: Добрый день, Ирина.
3: И солистом мускомедии Евгением Толстовым. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
3: Рада вас видеть. Я предлагаю вспоминать сезон уходящий. Я так понимаю, что он был у вас очень насыщенный. И 150-летие Союза театральных деятелей отмечали, но это по всей стране. И мускомедия тоже, естественно, участвовали. И театральный поезд, и гастроли, и золотая маска. Как прошел юбилей музыкального руководителя театра Бориса Надельмана? Он буквально вот на днях. 80 лет самому Борису Григорьевичу. Да, и 40 лет он в мускомедии, если я все правильно поняла.
14: Если не ошибаюсь, да, по-моему, да.
1: 42.
14: Да, ну вот, да, Антон Александрович поправил. Юбилей, ну, мне кажется, прошел феерично. Очень, очень здорово, очень так масштабно, с размахом и не знаю, Борис Григорьевич 2.5 часа, собственно говоря, по-моему, даже не меньше.
3: На сцене?
14: За роялем, я бы сказал, наверное, где-то так. То есть это было...
15: Ну, в таких юбилеях всегда очень важна именно атмосфера, потому что такие помпезные какие-то формальные вещи, они всегда немножко скучные, и не хочется формальности, да, и самое главное, что было на этом юбилее, он был очень теплый. То есть были теплая публика, были люди, которые приготовили номера, а каждый цех театр приготовил номер, некоторые даже и больше, чтобы поздравить Бориса Григорьевича. И вот общая обстановка такая, какая-то была домашняя, теплая, очень-очень-очень хорошая. Это было самое главное. То есть в этом был настоящий праздник, вот не какая-то формальность, а такое вот хорошее поздравление.
3: Это такая у вас традиция, что каждый цех готовит какой-то номер?
15: Знаете, мы хотим ввести такую традицию, что каждый раз, когда работнику театра 80 лет исполняется, вот делать такой концерт. Вот, ну такое бывает на самом деле очень редко, и практически я не помню, да, чтобы именно так было. Ну, допустим, костюмеры это не исполняют, но я имею в виду, что цеха у нас называются, допустим,
14: ну творческие цеха,
15: хор, детская студия, солисты, оркестр,
3: эксцентрики,
15: да, хор, да, изумруд, да, вот. И вот цеха поздравляли, придумывали какие-то музыкальные, капустные какие-то номера, спектакли, и все это как-то было увязано в один спектакль. То есть это все поздравление было таким большим одним спектаклем. Герман Беленький режиссер этого спектакля, и это было сделано очень-очень слитно, очень вкусно, очень интересно.
3: Беленький уже тоже заслуженный у вас режиссер. У него тоже скоро таких, юбилей, таких, если я правильно все понимаю.
15: Таких званий просто уже нет. Вот. Да, ему, по-моему, в этом году ему 89 лет. То есть скоро у него будет большой-большой юбилей. Дай бог, вместе все отпраздновать.
3: Я знаю, что у вас есть традиция в завершении каждого сезона снимать некую кинохронику, некий фильм, отмечая, так сказать, главные все вехи. И, насколько я понимаю, в этом сезоне превзошли сами себя.
15: Ну, вот специально сделан этот фильм, потому что такой насыщенный событиями год, и каждый год у нас последнее особенно время, что столько событий, что уже в конце года не помню, что было в начале, потому что они идут друг за другом. И вот этот фильм, он снимается, он нужен для нас, мы вспоминаем, где мы были в августе, в сентябре, в октябре, в декабре, и в частности, вот в этот раз фильм смотрел наш министр культуры Илья Маркин, и мы, значит, его было впечатление, что это просто... Он говорит, так не бывает. Это же на несколько
3: пятилетка
15: лет.
3: Пятилетка? Да. За 3 года?
15: Это же просто... Говорит, у вас каждый день события. Но не каждый, но очень-очень часто. И очень интересный был сезон, который начинался с гастролей. Вот. И вот сегодня, недавно закончился, ну, как бы вот осталось несколько спектаклей. И вот как раз юбилей Бориса Григорьевича. Это последнее такое большое вот специальное мероприятие, помимо текущего репертуара огромного.
14: А, кстати, было очень интересно, извините, что перебил. Я когда смотрел фильм, потому что собрание коллектива по заключению сезона было на следующий день после юбилея Бориса Григорьевича, и когда, то есть всегда перед собранием, то есть мы смотрим этот весь фильм по вехам наших в течение года, и я думаю, интересно, а уместился ли туда юбилей Бориса Григорьевича? И как раз, да, то есть юбилей, он как бы как завершает вот этот фильм, то есть вот так вот получилось очень интересно.
15: Ну, это в последний момент, это тоже, да, специально доделали, да, люди, которые занимаются вот у нас в театре именно видео контентом, а не обязательно, потому что финальная точка должна была быть в фильме.
3: Завтра закрытие сезона «Женитьба гусара». Недавняя премьера 14 октября 2025 года, она состоялась, Игорь Ладейщиков ставил.
14: Да, да, да.
3: И спектакль также популярен, как «Мертвые души», «Екатерина Великая» и «Декабристы». Женя, какие у вас впечатления о сезоне? А потом к театральному поезду переедем.
14: В целом очень все... Я даже не знаю, как выразить эти впечатления, но очень много было всего, очень насыщенно. То есть очень много гастролей, очень много поездок, очень много перелетов, очень много всего и очень много творчества. Много всего. Прям на моей памяти такой прям насыщенный очень сезон.
15: Вот просто он требовал даже специальной проработки этот сезон, и когда у нас уже был плотный график, вдруг появляются мероприятия, которые мы не можем не сделать, они нам уже просто никак не встают в график. Мы начинаем планировать, да, мы пытаемся еще нужные мероприятия, там, как, например, концерт Максима Исааковича Дунаевского и Исаака Осиповича Дунаевского, да, и, допустим, это мероприятие у нас было, спектакль был в апреле, а мы начали его уже делать в феврале, чтобы потихонечку все успеть сделать в хорошем качестве, то есть вот это планирование сезона, оно было очень длинное, и заранее все делалось, иначе мы ничего не успели просто.
14: А иногда казалось, ну вот, допустим, Антон Александрович говорит сейчас про Максима Исаакиевича.
3: Дунаевского.
14: И ты такой думаешь, а это было в этом сезоне? Точно, это было в этом сезоне. И какие-то вот вещи, которые происходили в этом сезоне, ты думаешь, что это было когда-то в прошлом сезоне, а это на самом деле было все в одном сезоне. Он такой был очень плотный.
3: Ну, память причудливая вещь, конечно. Но получается, это где-то 2.5 месяца назад было еще. Концерт-ревю Дунаевского.
14: Да, 19 апреля.
3: Угу. Давайте к театральному поезду. Будем так постепенно отматывать. Давайте. Театральный поезд, всероссийская акция, 2 поезда. Один из Владивостока, другой из Симферополя. Ехали в Москву. А получается, что у нас были они вот во второй половине июня. И дальше музкомедия с теткой Чарли поехали в Пермь. В Кирове вы еще задержались.
15: Да, еще был концерт, да. Вот. Но это очень интересное мероприятие. Возможность увидеть коллег из других регионов лишний раз. И это всегда очень полезно, очень приятно. Вот. Возможность как-то немножко так вместе здесь объединиться, потому что ну, даже встреча театрального поезда. Утром приходил театральный поезд на вокзал наш.
3: Мы собрались... В 9.09 прямо
15: да.
3: там.
15: Да. Мы собрались разными театрами, коллективами. Значит, были артисты.

0: зрителей. То есть мы понимаем, да, что ну, у нас все спектакли хорошо, слава богу, продаются. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что особенно какие-то спектакли, которые заходят зрителю и которые нам бы хотелось показать. Ну и второй вопрос, он технический, потому что если одна часть труппы едет на гастроли, то другая, она должна работать для нашего зрителя здесь, в Екатеринбурге. Поэтому должны распределить таким образом, чтобы там и там и музыкантов, и артистов все было хорошо. Ну и вопросы ультратехнические, допустим. Какие-то спектакли можно возить, а какие-то спектакли, вот, например, вот у нас есть спектакль «Даже тетенора». Хотелось бы свозить, а его нельзя свозить чисто технически. Вот такого размера круга и такого размера сцен, именно вот как, чтобы встал этот спектакль, практически нет. Поэтому у нас только на стационаре идет такой спектакль.
1: Да, спектакль очень классный.
2: А спектакль классный, да. Очень жаль. То есть в других театрах это все меньше получается?
0: Там размер круга и размер боковых участков декорации, которые к нему примыкают, он очень должен быть правильный. И там не больше, не меньше. Там круг должен быть 8 метров. Там, ну, там плюс-минус совсем чуть-чуть.
1: Единственное, да, куда вставал этот спектакль, это, по-моему, Цитера.
0: Театр Цитера, да, в Москве. Вот он как-то вот, как будто он там родной был. И, ну, это пришлось немножечко, конечно, нашей постановочной части подработать чуть-чуть, чтобы все было совсем хорошо. Но вот сложности такие бывают в спектакле. Вот Силь у нас спектакль, там он тоже происходит
2: тоже
0: на круге. Нет, не вывозной. У него, ну, мы вывозили его, когда нужно было вывести на маску. Но, в принципе,
1: там тоже были свои технические нюансы.
0: Там такие сложные декорации.
1: Подгонять, да,
0: там железные дома, в два этажа, круг. Все это происходит, перемены через движение круга, мизансцены, танцы через движение круга. Поэтому бывают такие сложные спектакли, которые мы не можем вести.
1: Только на родной сцене.
0: Да.
2: Немного, получается, забегая вперед, когда в следующем сезоне большая сцена закроется на ремонт. Опять же, тоже не каждый спектакль можно будет играть на тех площадках, на которых вы будете играть.
0: Ну, вот сейчас вот эти два спектакля, о которых мы сказали, это «Сильва» и «Одолжите тенора». Но «Одолжите тенора» точно не будет идти в следующем сезоне, потому что технически мы его не сможем показать. «Сильва» был разговор немножко, что-то упростить, но пока мы еще это не сделали, может быть, какие-то мизансцены поменять, может быть, что-то как-то декорационно найти какой-то способ. Но это пока вот у нас в проекте. Может быть, Сильвы будет, но пока тоже мы ее отложили.
2: Ну, об этом еще впереди. Так, дальше отматываем, получается, ход времени. И что? Гастроли в Нижнем.
0: В Нижнем Новгороде или в Нижнем Тагиле. Мы там и там были.
2: А, вы там и там были?
1: Да, ребята приехали из Нижнего в Нижний прямо. То есть некоторые прямо с поезда, прямо на спектакль.
0: Значит, были гастроли на Волге, в Нижнем Новгороде. Они очень хорошо прошли, замечательно принимали. Там была секция критиков, которая потом устраивала встречу со зрителями и с участниками спектакля, создателями спектакля. После все это было тепло, восторженно и замечательно. Хорошо, что мы к этому привыкли, но каждый раз это, ну, подтверждать это наша задача. То, что было качество, что было интересно творчески. Вот. И, ну, и сам город красивый. Посмотреть на Волгу, посмотреть на очень-очень интересную архитектуру Нижнего Новгорода. Ну, и, как вот Евгений сказал, что некоторые артисты прям сразу из Нижнего Новгорода прилетели в Нижний Тагил, и там тоже у нас были большие гастроли. Мы там показали много спектаклей, каждый день ездили, разные спектакли, от малых до больших. Но там нас публика знает хорошо, мы публику знаем. У нас очень хороший контакт с публикой, нас там ждут, и мы ждем всегда. Нам там нравится очень выступать.
1: Вообще приятно, когда тебя любят и ждут.
2: Жень, что-нибудь добавите?
1: Да, особо-то так нечего.
2: Ладно, тогда что получается у нас? «Золотая маска», давайте. «Переполох в курятнике».
0: Да.
2: Вы ездили в Москву.
0: Да.
2: Показывать спектакль.
0: Вот этот проект «Переполох в курятнике», он долго рождался. Мы его откладывали как-то на год из-за того, что в планы не вписывалось. Мы должны сделать качественно. Да, и мы понимали, что, допустим, где-то, если у нас времени не хватает, и мы в один год перенесли его из проектов на год. И буквально в прошлом году у нас была премьера, причем я помню, что театр приехал тогда с «Золотой маски». У нас было 4 или 5 дней на сцене, когда уже вот все уже было готово, и нам нужно было привыкнуть к сцене. И спектакль необычный. В спектакле играют и наши взрослые артисты, и детская студия. В детской студии там много ролей, и массовки, и различных, ну, они играют различных животных. Интересная история, красивая музыка. И спектакль получился живой, легкий. И мы просто хотели сделать хороший спектакль, и вдруг нас позвали на Москву. Это было очень приятно.
1: Это потрясающе было. Вообще, я считаю, очень здорово.
0: То есть как-то все очень легко получалось, и когда именно дети, основные участники «Взрослые маски», это тоже очень необычно.

0: Вот, и, конечно, для нас это было здорово. Прежде всего, потому что престижно выступить на сцене театра Вахтангова. Ну, вообще, я вот в жизни первый раз выступал на сцене театра Вахтангова, и, наверное, больше уже не доведется, потому что это не музыкальный театр. Угу. Теоретически попасть туда, ну, я не знаю как, может быть, еще что-то будет когда-то. Ну, просто на эту сцену попасть, по коридору ходят знаменитые артисты, которых ты любишь, знаешь. И вот эти восторженные дети, которых мы туда привезли, а привезли мы же два состава на всякий случай.
1: А, даже два состава вывезли? Привезли,
0: да. Мало ли что, потому что всякие, ну, мы подстраховались. И когда дети попадают на такую великую сцену, и это для них на всю жизнь, это, ну, это событие. И при этом наша администрация пошла нам навстречу, точнее, даже предложила и культурную программу для детей. То есть мы приехали, мы привезли детей раньше, детям показали Москву, с детьми были различные культурные мероприятия. Вот. И, конечно, дети были очень заряжены. Они посмотрели, и погуляли, и порепетировали, и все это было, ну, каким-то большим-большим праздником, несмотря там на сложности. У нас там некоторые дети в гостинице чуть-чуть отравились. Мы, значит, там экстренно лечили, выпускали на сцену. Но все так хотели выступать, что даже вот у нас главный, один из главных героев, он вот я все равно выйду, и выходил на сцену, и здорово работал. Этот спектакль был прям один из самых лучших показов был на «Золотой маске».
2: Почему это так здорово? То, что дети, то есть студия сейчас на таком уровне вообще и актерском, и вокальном, это так здорово, и дети вообще не уступают профессиональным артистам.
1: Женя, а вы же сам воспитанник детской студии.
2: Да, конечно,
1: а вы
2: да.
1: помните свои гастроли? Вообще они были в ваше время? Гастроли в другие города, в Москву?
2: Но когда я был в студии, у нас гастролей не было. То есть, мы, в принципе, достаточно был такой плотный график у нас на нашей сцене. То есть, и все.
0: Ну, вы вот просто представьте вот условия, да, гостиница, в которой жили мы все и дети, это она прям просто напротив здания МИДа. Пожалуйста, Старый Арбат. То есть ты выходишь...
2: Самый центр
0: Москвы. Ты выходишь 10 минут пешком до театра Вахтангова по Старому Арбату. То есть вот просто даже жить в этом месте и вот так вот как-то себя ощущать, это же на всю жизнь впечатление у детей. С большим удовольствием мы съездили на Москву, выступили там, и, в общем-то, это нам было очень нужно.
2: Ну и детям, да, это такая память хорошая вообще.
1: И опыт, наверное, тоже какой-то определенный.
2: Да, без сомнений.
1: Смотрю на часы, опять же. Ну, давайте конкурс Курочкина еще вспомним и будем планом на будущее переходить уже. Угу. Да. Конкурс в этом году, как он прошел? Он раз в два года проходит.
0: Да. Конкурс Курочкина – это сложнейшее мероприятие, очень дорогое, очень требующее больших и затрат и времени, и сил, и всего-всего. Вот. И в этом году, значит, мы провели опять очередной этот конкурс. Было более 100 участников конкурса в двух номинациях. Было очень представительное жюри. Как всегда, значит, председателем жюри был Максим Исакович Данаевский. Перед этим буквально, как будто предоткрытие конкурса, был концерт, назывался «Двойной портрет Дунаевский». Это спектакль, который поставили в Москве по такой франшизе. И они к нам приехали, и приехали их артисты, и только наш был детский хор, но наш оркестр. Мы подготовились с нашим оркестром, значит, вы все это дело выучили. И мы за какое-то немыслимо короткое время, очень эффективно получилось порепетировать, сделали этот спектакль. Это даже не концерт, это спектакль. И он очень хорошо зашел зрителю. Я бы хотел, конечно, еще раз его повторить. Но там были, еще раз повторяю, знаменитые актеры, мюзиклов,
2: московские звезды. Да,
0: московские звезды. И, значит, мы работали в три дирижера, работал я, работал Борис Григорьевич, и работал в второе отделение, работал Евгений Загод. Ну, так традиционно. И вот этот проект они возят по всем городам, то есть они артистов своих привозят, а, значит, оркестр и коллективы, они вот должны быть в местных театрах.
2: Это было здорово. Я когда спросил, там была занята опять-таки наша детская студия тоже, и я посмотрел, когда концерт, спектакль вот этот, и я говорю, а вы, то есть, репетировали, то есть вы с ними как-то? Он говорит, нет, вот мы буквально вот там за пару дней, то есть я, да, не ошибаюсь, да,
0: Антон Александрович? Мы готовились с февраля.
2: То есть, ну, нет, оркестр, да, я понимаю, то есть вот это все такой масштаб хороший, и мы там, и я говорю, слушайте, ну так вы, ребята, как бы на таком уровне вообще существуете с московскими звездами, и вообще молодцы, класс, нисколько не уступая.
0: Ну, понимаете, когда работает детская студия, там выходит парень, ты понимаешь, что он там в финале программы «Голос» был, а выходит еще двое, они тоже очень хорошо поют. И ты понимаешь, что уровень вот этих ребят, он уникальный.
2: Уникальный,
0: правда. Это не просто, вот, просто, не просто хорошие ребята, а уникальные, с уникальными голосами, с уникальным актерским комплексом. С ними очень хорошо занимаются.
2: Очень хорошо. Прям гордость берет за детскую студию.
1: А сколько... Недавно же какой-то юбилей был, да, детской студии, по-моему?
0: Я уже забыл. Да, был. Помню.
2: Ну вот сколько детской студии, столько я в искусстве, собственно говоря. Да, или 35 лет, или где-то так.
1: Хорошо. Следующий, 94-й сезон. А, ну да, завтра. «Женитьба Гусара». Закрытие сезона, и 94-й начинается, ну, непросто, наверное, надо это признать. Малая сцена Свердловской мускомедии, точнее, сцена, новая сцена имени Михаила Вячеславовича Сафронова, она продолжит работать, а большая закрывается на ремонт. И какие-то спектакли будут показаны, ну, вот с большой сцены, будут идти в ДК железнодорожников, какие-то во Дворце народного творчества на фестивальной 12. 14 месяцев будет продолжаться ремонт, как сообщается, на сегодняшний день. Все, мы все понимаем, что жизнь, как обычно, может внести свои коррективы. О чем можно говорить на данный момент? Давайте об этом расскажем. Планы театра «Мускомедия» на 94-й театральный сезон.
0: Ну, вот у нас с 1 июля был сбор труппы. И не только труппы, да, сбор коллектива театра. Это очень нужное было мероприятие в этом году. Особенно, особенно нужно было, чтобы работники театра узнали о планах, о том вообще, как мы будем существовать в следующем году. Потому что, ну, чтобы быть спокойным внутри и как бы все перспективы себе представлять. И, значит, на этом собрании выступали наш директор Ян Александрович Смоленцев, выступал Марков Илья Николаевич, и вот, в частности, министр культуры наш, он уверил труппу, что будет поддержка Министерства культуры большая, всякая, пока мы существуем в таком графике, от поддержки ремонта до поддержки вот нашего существования, то есть нам же надо жить, у нас не может быть 30 спектаклей в месяц, как мы здесь, ну, на большой сцене, когда мы на родной сцене работаем, а это и доходы, это и зарплаты, и это и все остальное, и поэтому тут, конечно, нужна большая поддержка, и вот нас успокоили директоры, министры культуры, они сказали, что вот наша задача, чтобы коллектив чувствовал себя хорошо и думал только о работе, потому что проблемы мы должны решать. И мы поможем всячески, они сказали. Это было очень нужно.
1: Какие спектакли будут все-таки перенесены? Ну, вот, одолжите тенора и нет. Сильва не получается по техническим моментам.
2: И, к сожалению, наверное, да.
0: Значит, давайте начнем с детских спектаклей.
1: Давайте.
0: Практически все детские спектакли, кроме одного, не буду говорить его название, они уже распределены, они у нас есть несколько вариантов, как они могут идти, где идти. Потому что площадки, основная площадка нашего театра, где у нас уже распланированы спектакли, подписаны уже, да, это будет ОДНТ, фестивальная, 12, по-моему, вот рядом со стадионом.
1: Детские там?
0: Нет, там будут и взрослые детские. Потом это будет площадка ДКЖ, где тоже возможны детские спектакли. Значит, и некоторые другие площадки мы тоже смотрим, и вообще много чего посмотрели.
1: То есть другие площадки еще тоже могут,
0: конечно,
1: появиться.
0: Конечно, конечно. Мы смотрели ТЮЗ, мы были в ТЮЗе в гостях, они нас приглашали, очень тепло принимали, в общем, так расположены. Вообще все стоит отметить, да, что куда бы мы ни приезжали, нас очень хорошо встречают и зовут. Приятно, когда тебя везде зовут. Мы один из так, в планах, да, новый театр в Пышме, и там показывают спектакли, когда там все это оборудование будет закончена их стройка. Значит, мы и там...
1: Это вот тот гигантский долгострой, который большой театр, не театрум в музее.
0: Нет, театр. Театр, вот новый театр, который там строится, который копия, ну, внешне, да, очень похож на театр в Карловых Варах. Театр в Пышме – это очень интересное театральное здание, настоящее театральное здание, то есть там все сделано по высшему разряду, там от материалов стен, планировки внутреннего пространства, зал-трансформер, большой зал, который не выглядит как большой, он очень уютный, оркестровая яма, оборудование, которое там будет, и все остальное. То есть там все делается, может быть, и долго, но очень-очень качественно. Вот. И, конечно, хотелось бы там показать наши спектакли, потому что площадка роскошная должна быть, когда все это там... Да.
1: А на сколько там мест? Вот там большой зал, по-моему, два малых, если я ничего не путаю.
0: Да, там есть прям вот большой зал такой, который сделан таким круг и ложи таким сделаны. И, ну, так, по типу оперного, да. Но, но по акустике он сделан таким образом, что там можно делать и под звукоусиливающую аппаратуру концерты, то есть мюзиклы, эстрадные концерты там тоже возможны, яма-трансформер. И там два зала. Там два зала. Тоже трансформирующийся зал малый, так называемый, очень интересный, какой-то с техническими такими приспособлениями. И совсем малый еще есть там зал, то есть там можно какие-то камерные такие спектакли показывать. В общем, это сверхинтересная площадка, очень красивая, очень, очень нам тоже хотелось бы там выступить. И, в общем, мы туда тоже ездили, смотрели. Вот. И поэтому детские спектакли, с детскими спектаклями проблем не будет. Они будут вести везде. Взрослые спектакли, в зависимости, конечно, от... Больше всего нас держат две вещи. Это наличие оркестровой ямы, потому что оркестр куда-то надо посадить. И... Или, может быть, где-то на сцене. Мы, как вот недавно в парке Маяковского выступали, оркестр у нас прямо на сцене был рядом со зрителями.
2: Это было здорово. Тоже интересный такой формат.
0: Мы посмотрели друг на друга, потому что обычно из ямы многим оркестрантам не видно солиста. Вот. И люди некоторые, которые работают много-много лет, они посмотрели спектакль наконец-то.
2: Наконец-то. То есть, когда в процессе оркестр не видит, он же там находится.
1: Ну, понятно, да.
0: И очень интересно, когда артисты даже немножко взаимодействуют, начинают с оркестром, который вот на сцене сидит.
2: Какие-то... Ну, я, например, разошелся на целый такт с оркестром. Ну, Антон Александрович ждал меня, пока я догоню.
0: Да, на самом деле, все было хорошо там.
1: Это в парке Маяковского.
0: Да, в парке Маяковского. Было очень много зрителей. То есть, какие-то форматы, да, и нам нужно, чтобы наши декорации встали, оркестр где-то посадить нужно, удобно, чтобы мы сидели. И, в общем-то, вот эти все вещи мы для планирования нашего репертуара, мы все, конечно, они учитываем, они являются такими образующими. И поэтому практически весь репертуар будет идти, но за исключением прям нескольких спектаклей, которые, ну, прям вот никак не встают декорационно, прежде всего, на сцене. Угу. Вот. Ну что, значит, мы по ним соскучимся, потом восстановим и с новыми душевными силами.
2: Отрепетируем силами.
0: Будем играть, когда реконструкция закончится.
1: А придется приглашать режиссеров, ну, там, например, спектакль, который Нина Чусова ставила, чтобы вот вернуть в репертуар.
0: Ну, так делается, да. Причем они не только, да, мы приглашаем режиссеров не только, когда вот большая пауза, но вот идет спектакль «Долго Сильва». И я понимаю, что как бы не помешало, если бы приехал режиссер-постановщик и немножечко почистил спектакль. А может быть, что-то еще внес.
1: Это Дмитрий Белов.
2: Да, Белов. Да. Это, во-первых, полезно для артистов в какой-то мере, потому что он все равно где-то замыливается, где-то какие-то вещи уже. И когда ты что-то обновляешь, что-то освежаешь, а может быть, и у режиссера какие-то вещи приходят, ну, какие-то новые, интересные.
0: Дмитрий Вячеславович, когда приехал, вот мы попросили, да, чтобы немножко так подработать спектакль. И он приехал, я помню, первая наша встреча была, вот, ну, все спектакли знают, все как бы в нем давно живут, и она напоминала, знаете, первую читку, когда мы разговариваем об образах очень долго, о характерах, о мотивах героев.
1: А
0: потому что это как раз то, что потом несется на сцену, то, что потом есть в душе. Это было безумно интересно.
2: Ну, а потом многие же спектакли уже, когда запускаются, они же начинают жить уже собственной жизнью.
1: Ну, да.
2: И как бы и начинают уже по-другому. И ты уже, как бы, наверное, и режиссер уже по-другому на них смотрит, и уже как-то какие-то коррективы свои вносит, уже другие относительно этого всего.
0: И вот он приехал, мы несколько дней порепетировали, новой энергии добавил в спектакль. То есть это всегда очень здорово, когда режиссер, идущий спектакль, он как бы в него опять вкладывается. Это нужно.
2: Такое новое дыхание.
0: Новое дыхание, да.
1: А каково это выступать? Ну, в парке Маяковского, я так понимаю, в летнем театре вы выступали, да? Каково это вот на летней сцене, когда там вокруг птички летают, какие-то посторонние звуки раздаются?
2: Интересное ощущение, иногда. Во-первых, когда оркестр не перед тобой, а позади тебя. Я говорю то, что вот и такие есть определенные нюансы, а потом ты, когда находишься на сцене, ты зал ведь не видишь. А здесь, извините, зал, здесь же светло, и зал находится перед тобой, даже учитывая то, что мы работали в вечернее время. Ну и, конечно,
1: Сцене в театре, когда находишься, зал не видишь, я
2: когда
1: уточняю.
2: Находишься, да, естественно. Когда здесь софиты, то есть есть такой вот некий для... И плюс оркестровая яма, и темный зал, ты не видишь зрителя в зале, а здесь ты видишь, и здесь у тебя какие-то новые нюансы создаются, когда ты смотришь на небо, у тебя какие-то в роли добавляются какие-то новые краски, новое какое-то прочтение, возможно. Как-то так.
0: Вот, актеры у нас любят похулиганить, и поэтому кто-то из балета, или из эксцентрик балета, не помню, или из хора, я же стою на сцене, и кто-то так, выходя, когда сцена была вот в, как это называется-то, в трактире.
2: А, в таверне
0: да,
2: там.
0: В таверне, да. И так чувствую, меня кто-то так по спине тоже погладил. Гладят, что у них там были.
2: Ну так, оркестр, да, так и дирижер становится все-таки соучастниками спектакля.
1: Ну, вот, кстати, тоже как вариант, хотя он, вот именно летняя сцена. Я просто очень люблю вот эти концерты под открытым небом, когда филармония делает безумные дни открытия-закрытия.
2: Единственный, вот
1: в
2: я...
1: В парке тут, тоже,
2: да,
1: Маяковского.
2: Единственный нюанс, то есть полдня, то есть шел проливной дождь, а там именно вот специфика спектакля, именно она такая вот как бы дождливая, должна быть
0: все время
2: гром,
0: дождь идет
2: все время идет дождь, то есть в спектакле гром, молнии.
1: Какой
2: то есть
1: спектакль-то?
0: Алые паруса.
2: Алые паруса. Паруса, да. И там и мой персонаж выходит, зонт открывает там над героиней.
0: И на фонограмме дождь идет.
2: Да, и фонограмме. А тут ты выходишь, и дождь прекращается. И небо ясно-ясно, и солнце светит. И ты думаешь, и как мне сейчас существовать? Думаешь, как-то по-новому, да. Но тем не менее, вот ты принимаешь какие-то новые условия, и ты думаешь, ну а если пойдет дождь, конечно, для меня на сцене это будет здорово, но зритель как будет сидеть под дождем? Там же открытое пространство получается.
1: Хотя, конечно, выдают в парке там и дождевики, и коврики, чтобы подкладывать на сиденье. Но это все равно,
0: Знаете, очень приятно в свежем воздухе играть. Вот просто даже вот
2: дышать. И работать, петь.
1: Хорошо. О премьерах поговорим будущего сезона. Вертинские первые, я так понимаю,
0: да.
1: Будет.
0: Ну вот Евгений.
1: Кто ставит?
0: Да. Евгений сейчас расскажет про этот спектакль. Он там у нас в главной роли.
2: Вот. Ну, один из, скажем, спектаклей, я так понимаю, по замыслу режиссера Дмитрия Касимова, будет трое вертинских.
1: Угу.
2: То есть вертинский маленький, то есть вертинский вечно молодой, да, и вертинский в возрасте. То есть,
0: вечно молодой это Евгений.
2: Да, ну, наверное, да.
1: А маленький из детской студии?
2: Из детской студии, да, мальчик. А старший, то есть вертинский, это Иван Николаевич Филоненко. То есть замечательный наш актер. Будут и актеры, которые исполняют несколько ролей, то есть вот сразу в спектакле. Что еще сказать такого интересного?
1: Ну, какая литературная основа?
2: Ну, здесь спектакля. Больше, наверное, режиссер бы сказал, наверное, о литературной основе спектакля. Я думаю, что оригинальный сценарий, да,
1: по мемуарам?
2: По мемуарам, да, по книге «Дорога длинная», по книге по мемуарам, да, самого Александра Николаевича Вертинского. Да, по-моему, основа. То есть,
1: Репетиции уже идут?
2: Репетиции идут вовсю, то есть репетиции идут до конца сезона, то есть вот включительно до 5 числа. То есть мы выходим и начинаем весь август месяц работать, репетировать, и уже выйдем на сцену, наверное, из репетиционных залов. Уже выйдем на сцену и будем уже непосредственно на сцене, уже на малой сцене репетировать.
1: Угу.
0: Там очень интересный музыкальный подход, значит,
1: да,
0: за музыку
1: Антон,
0: на спектакле.
1: Вы,
0: нет, отвечает Платон Газелериди, да, и под его, значит, руководством все это будет происходить. И за вокальные дела все, за аранжировку, за работу отвечает Мария Винкова, то есть она пишет эти вокальные все партии, классные ансамбли. Да,
2: ансамбли, да.
0: Вот. И это будет не такой вертинский, которого мы привыкли слышать. Это будет вертинский, но плюс Платон, плюс Винникова.
2: Это будет именно спектакль.
0: Да.
2: То есть это будет не то, что то есть как концерт. По-моему, вот, но на моей памяти, по-моему, спектакль, по-моему, еще никто не делал. Я не помню.
0: Нет, был один спектакль с Домогаровым в театре Советской Армии. Вот.
2: Но я имею в виду у нас.
0: А у нас
2: здесь,
0: нет.
2: У нас здесь, по-моему, никто не делал.
1: Ну, еще был по песням Вертинского «100 миллионов лет назад» Глеб Самойлов и Александр Эвскляр, Ракель Миллер, «Прощальный ужин» он назывался.
2: Ну, это тоже не здесь.
1: Да, ну, привозили на гастроли. Угу. Но это было тоже очень давно, и там больше все-таки именно номера были скорее.
2: Угу. Ну, то есть больше концерт.
1: Да, наверное, из выстроенных номеров.
2: А здесь именно по жизни Александра Вертинского, то есть по его песням, и такие вот очень интересные хитросплетения такие, то есть когда все переплетается, то есть вся его жизнь. То есть вместе и с музыкой, и вообще с какими-то жизненными вехами.
1: Судя по описаниям, чем-то напоминает спектакль «Анри» про Тулуз-Лотрека, который очень давно шел, про художника на большой сцене.
2: Не знаю, вот как вот пока вот сравнить, наверное, так вот, ну, сложно. Пока вот сравнивать, наверное.
0: Ну, понимаете, там был спектакль, а не про пение. Там, конечно, пели люди, да, хор пел, но там как бы все это колористическая такая была структура.
2: Мне кажется, он больше пластический.
1: Ван Ри? Пластический был, точно.
0: Там и тексты были, ну, так скажем, не то, что формальные, но они все равно они как аппликация такая была. А здесь все-таки Вертинский — это текст еще. Вертинский — это смысл, Вертинский — это лирика настоящая, да, Вертинский — Серебряный век, вот это...
1: Декаданс.
0: Декаданс, дуализм, дуализм отношений, все вот это очень такая, ну, мне кажется, это разные проекты вот, по внутреннему состоянию.
1: Хорошо. Когда премьера назначена?
0: 4 сентября будет премьера. Угу. Вот, билеты наверняка пока есть, но скоро наверняка их не будет.
1: Ну, если малая сцена, то да, надо думать.
0: Да, потому что...
1: А это открытие будет сезона? Или...
0: Да,
2: если не ошибаюсь, по-моему, да.
0: По-моему, да, это как раз первый спектакль в следующем сезоне.
1: Угу.
0: Вот. То есть там 2 дня будет подряд, это премьера, и, в общем, мы готовимся, чтобы это все успеть сделать. Но уже достаточно много сделано.
2: Но это будет очень интересно.
1: Какие еще планы на будущий сезон? Вы говорите, что он будет не менее насыщенный, чем вот закрывающийся 93-й. В 93-м вы в 3 раза все переработали, все нормы мыслимые. Что на будущий сезон готовится?
0: Ну, смотрите, по новой сцене у нас еще есть один очень интересный проект. Значит, это на фонд, по-моему, президентского гранта была проведена лаборатория режиссеров. В нашем театре проходила она. Были, значит, Георгий Асакян эту лабораторию возглавлял. Еще много было интересных и таких известных людей в нашей сфере. И молодые режиссеры представляли свои спектакли. И победители лаборатории по регламенту ему должны были дать спектакль ставить в нашем театре. Тот, который он представлял.
1: И вот, кто победитель?
0: Было много. Иван Федишин. Вот. Это... Он работает в Калидотеатре, он ученик Калиды, вот, очень-очень интересный и по-человечески, и режиссерский, и мысли у него такие классные. С ним приятно работать. И команда хорошая. И вот он представил спектакль, который как драматический уже когда-то шел в другом городе, далеко отсюда, по-моему, только в Красноярске, ну, где-то там, на Дальнем Востоке.
1: В Сибири.
0: В Сибири, на Дальнем Востоке, не помню. Вот. Но у нас это будет музыкальный спектакль и очень необычный спектакль. Значит, композитор из Москвы, молодая композитор, выпускница Московской консерватории Арина, она сейчас дописывает, но уже написала прекрасную музыку, совершенно необычную, ни на что не похожую. То есть спектакль про... Дело действия происходит в 43-м году, в 1943 году на Чукотке. И там есть две линии. Это летчики, которые работают там на аэродроме, через который по ленд-лизу из Америки через Аляску поставляют самолеты. Они рискуют жизнью каждый день. Там эти самолеты пригоняют с Аляски, потом их в центр России, и чтобы они могли бороться с фашистами. Вот. И местное население, которые живут в своем укладе, в своих традициях, там занимаются охотой, рыбалкой и всем остальным. И вот девушка из... местная девушка и любовь, и летчика такого, так скажем, из центра России. Вот. Музыка потрясающая, шаманская такая, необычная. Она прям в ней все есть. И тундра, и Тихий океан, и снег, и киты, и медведи, и какие-то там декорации. Какая-то, ну, здорово придумана декорация. Она трансформер, очень необычная. Такие огромный скелет животного, в который это превращается в ярангу, конечно. И вот музыка, она завораживает. Мы сейчас придумали несколько пластов музыкальных еще, как, чтобы, ну, они перекликались между собой. Очень интересная история. Очень интересные персонажи. Вот прям я очень горю этим спектаклем. Мне кажется, он может быть необычным, очень интересным.
1: Угу.
0: Называется Уэликаль. Уэликаль — это как раз деревня.
1: Ага.
0: Вот это, на Чукотке.
1: Еще успеваем о каких-нибудь глобальных планах что-то рассказать? Ну, и в общем-то.
0: Ну, значит, большая премьера у нас будет «Ханума» весной.
1: Угу.
0: «Ханума», «Гея Кончелия», знаменитый спектакль, который шел тут от Достоногов, помните, был режиссер, да, есть версия, можете посмотреть. Вот, и он часто идет, часто ставит, музыка суперпопулярная, история суперпопулярная, смешная. Нам нужен был абсолютный хит, чтобы это была настоящая комедия музыкальная. Вот. И этот спектакль будет ставить как дирижер-постановщик Ахтибар Ахмедов, значит, как режиссер Татьяна Бесменова, зритель, она нашему знакома, она как хореограф, она ставила Боккаччо, она ставила, значит, как хореограф «Пропуск в рай», но на самом деле она очень много по всей России работает как режиссер, ставит спектакль в Сибирском театре, в Перми, в Москве, везде, везде. И вот сейчас как раз вот в этом материале она будет работать.
1: Кто будет играть Ханому?
0: Не скажу.
2: Актеры ждут назначения.
0: Я знаю, но мы подвесили интригу.
2: Это интрига пока в театре.
1: Хорошо. Слушайте, а в Свердловском театре драмы еще идет Ханума?
0: Идет.
1: С Ириной Ермоловой.
2: По-моему, да.
1: За главной роли. Идет. Собственно. Есть возможность еще что-то сказать?
0: Ну, просто вот как бы сказать, ну, шла тетка Чарли, они поставили тетка Чарли. То есть, которая у нас уже шла, мы решили отомстить.
1: Слушайте, вообще, это, конечно, такие интересные переклички. Одно время прямо я замечала, что Урал-Опера-балет и кукольный театр, у них тоже вот шли какие-то параллельные там, ну, через какое-то время. Ромео и Джульетта в кукольном, Ромео и Джульетта появляется балет в оперном. Но это уже давненько произошло. Что-то еще было, я сейчас сходу не вспомню, но интересно, как это так все происходит. Ну что, на завтра звать зрителей бесполезно, я думаю, что следите за анонсами, за новостями, где будут идти спектакли 94-го сезона Свердловского театра музыкальной комедии, на каких площадках малая сцена продолжает работать. А в студии «Радиофорум» сегодня были в гостях солист театра Евгений Толстов и главный дирижер Антон Ледовский. Спасибо, что нашли время.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо.
3: Интервью на 104.5 FM. Макс Автоплюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
4: Вот смотри, вот сочетание вот двух тенденций. И поругать, и похвалить. Вчера в честь грядущего праздника рассказали о хороших делах наших доблестных инспекторов. Рассказали историю, когда патруль заметил на трассе голосующего 11-летнего ребенка. Они его подобрали и отвезли к родителям. Вопрос, как же они его без детского кресла отвезли? 11 лет, какое детское кресло?
5: 11 лет, ну вы что, конечно. Это у кого такие вопросы возникают.
4: Какую-нибудь шпильку вставить. Давайте просто порадуемся, что у них 90 лет.
5: Да, с 7 лет по правилам дорожного движения посадили на заднее сиденье, постегнули штат временной безопасности и повезли уж спокойно. А тут 11, знаешь, ну, там 7, я понимаю, что
4: у
5: могут быть вопросы там.
4: 12-летняя дочка почти с меня ростом.
5: Ну вот, да.
4: Какие кресла. Инспектор ГАИ Никоненко играл, напоминает нам Евгений.
5: Может быть, не знаю.
4: Может быть,
5: не знал никогда.
4: Ну, вот, хорошо, тоже поздравим. Ладно, поздравили. Хорошо, переходим к насущным темам, к насущным
5: как
4: проблемам.
5: Как туалочки, да.
4: Уже Егор написал первое сообщение, еще до того, как мы что-то начали объявлять, по бензину. Сегодня в 5:30 утра простоял в очереди ровно 30 минут. Удачно. И указывает
5: на Краснодарского заправки. Это уже удачно считается, что 30, всего лишь 30 минут потратил. Да.
4: Нам когда-то лайфхаки же присылали. Ты, если хочешь заправиться, то выезжай в 5 утра. И тогда у тебя все будет. Нет, уже это не очень работает.
5: Я вчера ездил в Внуково, да, и ехал по Боровскому шоссе. И там, ну, достаточно много заправок, в принципе. Обратно по Киевскому возвращался, да, из Внуково. И ты знаешь, вот практически везде очереди достаточно большие. ТБОЙЛ очереди, Лукойл очереди были. АЗС трасса очереди не было, но по той простой причине, что там был только 92-й бензин. Mm-hmm. Больше никакого не было. АЗС нефтемагистраль, есть такая сетевая АЗС в Москве, Московской области. Не было очереди, потому что бензина не было вообще никакого. Обратно ехал, встретил вот «Лукойл». Встретил, была очередь достаточно большая. Большая — это метров 300-400 примерно. Знаешь, так метров. Вот. Они причем в стоят, я как посчитаю тебе, я же за рулем еду. Я так вот по одометру примерно ориентировался. Причем стоят в правом ряду, перегораживают все, естественно, там затрудняют движение. И встретил АЗС, где было все топливо, но не было очереди АЗС «Шелл». Вот хоть они и ушли из Российской Федерации, но несколько АЗС «Шелл» в Москве осталось.
4: Они кому-то перешли, я не помню кому, ну да, ладно.
5: Они перешли там и стали «Тебойлом» сначала, но две или три заправки в Москве остались под брендом «Шелл» именно, да? Угу. Я не знаю, там, может быть, именно им они как-то принадлежали или оставили, или что там случилось.
4: Не стали с ним.
5: Там был весь бензин, там не было очереди по одной простой причине.
4: Сколько стоит?
5: 92-й 122 рубля, 95-й 129 рублей. Дизель, извините, не запомнил.
4: Тебе не нужно было. Ну, все логично.
5: Причем не 129, там рубль 29, да? Ну, я подумал, что, наверное, все-таки 129. Машины там были, заправлялись, там 4-5 машин стояло.
4: Кому все равно? Кто на государственный?
5: Ну, слушай, кто не захотел, видимо, стоять вот часа там два в очереди, вот те там заправлялись.
4: А вот мне интересно.
5: Ну, и на Роснефти, вот около моего дома тоже была большая очередь, хотя такая не свойственна. До этого я таких больших очередей там не видел. Но знаешь, вот вчера четверг был, вполне возможно, что люди сегодня там планируют куда-то поехать на дачу, куда-то еще, и поэтому в четверг вот именно заморочились вопросом заправки.
4: Чтобы в пятницу не заморачиваться и не сорвать себе поездку. Все логично.
5: Видишь, вот сейчас как вот интересно, да, вот надо, кстати, понаблюдать, вот по четвергам будут больше очереди на АЗС или нет. Вот и в пятницу
4: потом они должны среду быть
5: больше, да?
4: А потом в пятницу будет все свободно, и надо будет приезжать в пятницу. Видишь, новый лайфхак.
5: Ты знаешь, что я еще подметил? Вот это единичное наблюдение, это еще не система, но как-то мне это бросилось в глаза. Киевское шоссе, разрешенная скорость 90 км в час, то есть обычно все ехали около 110. Вот вчера большая часть автомобилей ехала 90.
4: Чтобы сохранить вот эту
5: возможно. Скорость. Может быть, мне показалось, да, но на 90 расход действительно меньше, чем на 110. Там, причем, ну, так существенно, на литр примерно там меньше, да. Вот. Может быть, это какая-то новая тенденция, вот, и люди будут ездить не так, как раньше, да. В принципе, это логично, знаешь, или ты едешь, у тебя расход там 8-9, или ты едешь, у тебя расход 10-11. Ну, разница есть, да. Тебе надо потратить несколько часов. Но еще раз повторю, я бы не сказал, что это тенденция, просто, ну, я вчера так заметил. Я обязательно понаблюдаю, да.
4: Да-да, новые цифры теперь получаются, да. Вот 1 числа в 19 часов заправился на сине-белой за 20 минут. Смотри, у нас время, день и количество простое.
5: Не называйте где. Говорите, какая заправка, не называйте где, не надо. Вот пользуйтесь пока. А то мы сейчас расскажем всем.
4: И все завтра поедут.
5: Приедете, да, и увидите, что такое очередь.
4: Я выезжаю на работу 5:30 утра. Третий день нет бензина на моей заправке утром. Среднеуральск, жалуется Сергей.
5: Ну, так тоже бывает в настоящие времена. Но правительство при этом говорит о том, что дефицит топлива нет.
4: Ну,
5: оно просто отсутствует на некоторых АЗС.
3: Избранные из рубрики «Макс Авто».
5: Вчера к ночи ближе премьер-министр Мишустин подписал постановление.
4: Об этом которым, я хотел сейчас поговорить.
5: Да, которым разрешил продавать бензин Евро-3.
4: Создавать
5: Евро-5.
4: И да. Продавать. Ну, соответственно, некоторым НПЗ, которые заключили договор до 2019 года с правительством, я не помню, как там эта формулировка, но тем не менее, крупные НПЗ могут теперь делать вместо Евро-5 Евро-3 и его спокойно продавать как, соответственно, Евро-5. Получается.
5: Ну, нет, не указывает. Никак Евро-5. Как Евро-3? Ну, понимаешь, класс бензина, он указан в паспорте.
4: Так то паспорт, кто смотрит на этот паспорт?
5: Вот, ты знаешь, вполне возможно, что будут сейчас смотреть, потому что это действительно имеет очень большое значение. Так как в Евро-3 гораздо больше количество серы, вот если посмотреть табличку там, да, по допускам бензина, ну, кстати, мы ее, наверное, разместим в телеграм-канале «Макс
4: Авто».
5: Чуть попозже, да. Чем отличается бензин там Евро-3, Евро-5, Евро-2?
4: Надо.
5: Ну, ты знаешь, это еще, наверное, хорошо, да, потому что...
4: Про Евро-2 уже говорили?
5: Сначала-то про Евро-2 говорили. Да. Сейчас Евро-3, ну хоть что-то, да. Вот, из этого двигатель спасибо не скажет совершенно однозначно. И, наверное... по цене будет отличаться топливо класса Евро-5 от Евро-3, само собой, да. И если вы планируете ездить на вашем автомобиле, то, конечно, рекомендовал бы искать Евро-5 бензин.
4: Вот это еще одна заморочка получится. У нас и так люди просто бензин ищут, а теперь будут еще... Это же явно увеличит, наверное, количество бензина на заправках, ну, потому что другие способы...
5: Скорее всего, его проще производить, наверное. Наверное. Да, быстрее, может быть, быстрее. Допустили. Я производство бензина, ты знаешь, вот так себе. Вот.
4: Нет, ну, раз допустили, значит, в этом должна быть целесообразность. Если есть целесообразность, значит, мы ждем, что бензина станет больше, но он будет другого качества. Скорее всего, там. И еще одна заморочка – узнать, что это за бензин. А будет у людей не просто узнать 92-95, есть ли, а еще и какого он качества. Ладно, хорошо, про это проговорили.
5: Еще... Да, и на каждой АЗС есть паспорт качества бензина, вот, который реализуется в моменте именно. Да, вы можете всегда подойти, с ним ознакомиться, попросить у оператора. Вам его предоставят без проблем. Чаще всего они вывешены, на самом деле, где-нибудь в уголке. Там уголок потребителей какой-нибудь присутствует. Да, поэтому можете посмотреть. Там будут качественные характеристики топлива, то есть октановое число, какому классу соответствует, сколько серы, сколько там этанола, метанола, есть ли метиламин, ММА, там будет прям указано, да, есть или нет. То есть все это можно глянуть. Ну, это не закрытая какая-то информация.
4: Все-таки надеюсь, да, что вы соберете это в табличку на MaxAuto в телеграм-канале, и как-то, чтобы людям было понятно, чего искать, на что смотреть, и как это проверять, и насколько это вредно или не вредно для автомобиля. Этого бензина будет больше, он будет дешевле. В чем выгода, пишет Сергей. Так вот, дело не в выгоде, и не думаю, что он будет дешевле. Кстати, это, мне кажется... Не совсем...
5: Насчет дешевле, я думаю, цена останется той же, потому что сейчас вообще очень сложно все с ценами на бензин. Так вот, если смотреть на стоимость топлива, которое к нам поставляется, ну, вот сейчас... Кстати, вчера еще в ночи Индия опровергла, что она поставляет бензин в Российскую Федерацию.
4: То есть вот эти минимум 60 тысяч тонн, они к нам не плывут?
5: Но они сказали о том, что правительство не поставляет, но это могут делать трейдеры.
4: А, какие-то. Ну, значит, плывут.
5: Ну, вот... Казахстан 50 тысяч тонн обещал, но это все капля в море, на самом деле. Если посмотреть на потребление месячного бензина, то это не так уж и много, мягко сказать. Да? Там потребление, по-моему, около миллиона, что ли, тонн. Или несколько сот тысяч, ну, потом уточню, если тебе интересно будет.
4: Ну, то есть,
5: но при этом по стоимости известно стало, сколько, почем продают бензины нам белорусы.
4: Белоруссия. Вот самое интересное, сколько будет стоить.
5: Белоруссия, вернее. Да. Вот смотри, 127 тысяч рублей за тонну 92-го. Так, такая цена предлагается сейчас белорусами.
4: Ты посчитал.
5: Если переводить привычные литры, да, ну, в тонне бензина больше литров, чем 1000. Ну, так сложилось физически.
4: Ну,
5: да, 97 рублей за литр получается. Это оптовая цена, это опт, это не розница. Это нет, это стоимость контракта конкретно. С доставкой вместе, да, то есть АЗС должны будут сколько-то прибавлять, чтобы получать из этого еще прибыль.
4: Ну, учитывая там 15, ну, примерно, вот и... процентов, как в торговле положено. Ого.
5: Ну, наверное, там, ну, 5-7 рублей, там, ну, вот 100 плюс, в общем, получаем за 92-й бензин.
4: То же самое, что мы сейчас видим на этих частных заправках, когда...
5: Вот вполне возможно, что вот вчерашнее мое наблюдение на АЗС Shell, да, оно достаточно близко к реальности, к рыночной реальности, скажем так. Потому что прекрасно надо понимать, что цены на всех этих винках, они держатся искусственно, то есть... Не дают просто повышать. Ну, понятно, почему не дают. Да.
4: Ну, у нас ФАС не
5: сколько,
4: видит.
5: Сколько они будут так способны все это держать, вопрос очень хороший, конечно. Ну, там, видишь, в бензине в очередной раз, там не так давно, на днях опять выкатили табличку, сколько же стоимость реальное топливо, да, у нас. И в очередной раз посчитали, что 75% это различные налоги, сборы государственные. То есть, по сути, государство может регулировать стоимость бензина. Снижая вот это все.
4: Акцизы,
5: да. Но все эти... снижая все, это же бюджет, опять же, да, рассчитанный бюджет, принятый бюджет. В общем, тут такая вот интересная игра получается.
4: Вот Сергей где-то вспоминает, что наше потребление 110 тысяч тонн в сутки.
5: По-моему, да, вот что-то близкое к такому, да. Ну, ну то есть... и представь себе, что такое вот эти вот 60 тысяч тонн бензина и 50 из Казахстана. Да вот на денек
4: на
5: хватит.
4: На день хватит, да.
5: Да, вот из Индии, из Казахстана, вот на один день, да, на Россию.
4: Ну, у нас же еще свой, все-таки какой-никакой есть. Нет, неправильно. Как говорят нам все...
5: Свой власти, производится, да.
4: У нас запасов в море, у нас все хватает, ну, как-то вот логистика поломала.
5: Но мы их не дадим.
4: Мы их дадим кому надо.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Фабрика идей.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Это новая программа на радиофорум «Фабрика идей», совместный проект со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. 6 июля начинается бесплатный онлайн-курс «Стартуй уверенно экстра». Он будет продолжаться до 16 июля. Эта программа дает начинающим предпринимателям все необходимое, чтобы уверенно стартовать и развивать свой бизнес. Здесь учат генерировать идеи, формировать маркетинговую стратегию, строить финансовый план. Весь курс проходит онлайн под наставничеством практикующего предпринимателя с реальным опытом ведения бизнеса. В финале программы курсанты защищают собственный бизнес-проект и получают сертификат, а также детально проработанный план запуска или масштабирования своего дела.
3: Форум.
1: Второй ювелирный форум «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» в середине июля. Ювелирный рынок переживает сейчас структурные изменения. Премиальный сегмент делает ставку на смыслы и эксклюзивность, а масс-маркет уходит в онлайн. Куда движется индустрия и как находить точки роста для своего дела? Это станет предметом обсуждения профессионалов на форуме. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли. На одной площадке свои коллекции представят около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. Помимо выставки ювелирного искусства и бижутерии, анонсируется еще ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды и прогнозы», турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после и оценкой экспертного жюри. На секции «Живой культурный код» участники разберут, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы, традиции и ДНК бренда, а на секции «Креаторы и коллаборации» речь пойдет о примерах успешного партнерства между ювелирами, дизайнерами, архитекторами и представителями других творческих профессий. 15 и 16 июля выставка-форум «Тонкие грани» состоится в Домне на Вайнера 16. Вход на все события свободный по регистрации. Она уже открыта на официальном сайте проекта.
3: Выставки.
1: В кластере «Домна» проходит сейчас выставка художницы из Невьянска Елены Ивановой «Нитяные полотна». Елена – вышивальщица по профессии, полтора года назад увлеклась советской чеканкой, и ей захотелось перенести ее оттиск на ткань. Экспериментов было много, творческой задачей было соединить фотографию отчеканенных работ и вышивку. И самым лучшим вариантом оказалось создавать самой и чеканку. В полотна внедряются люминесцентные нити, которые проявляют работу в темноте, открывая новый слой восприятия. Выставка располагается в зале напротив лектория, вход на нее свободный, регистрация не требуется. «Домна» — это мультиформатная площадка, открытая в центре города для креативных предпринимателей, гостей и жителей Екатеринбурга.
3: Фабрика идей.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступлении. Операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
8: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
9: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
8: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скажем так.
11: Скажем так.
3: Скажем так.
11: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
3: Как скажете.
10: 12+.
7: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. Это программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. Эксперт нашей программы, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского госуниверситета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, очень рада.
7: Уважаемые слушатели и зрители, которые, между прочим, очень вас в эфире ждали и писали письма. Так вот, можно не просто слушать и смотреть, можно еще и нам писать. У нас, конечно же, уже началась видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Там есть чат в программе, скажем так, вот либо туда, либо на номер +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. И сегодня мы будем говорить о смене имен и фамилий, а также о том, как у людей появлялись псевдонимы. Об этом будет программа. Известны вообще первые случаи смены имен и фамилий в России. Когда это произошло?
12: Ну, тут дату очень сложно назвать. Но вы знаете, нужно сказать, что при всей нашей уверенности в том, что древний язык был абсолютно естественным, да, и все происходило стихийно, мы, тем не менее, видим случаи сознательного вмешательства в именно речение очень давно. Вот как раз хочу не столько, может быть, значит, русские примеры привести, старые очень, сколько, скажем, античные, это еще древнее, потому что, значит, известно, что если захватывался раб, например, в каком-то сражении, то у древних греков, как и у римлян, ему меняли имя. Если, предположим, тот же, ну, грек попадал в рабство вот в Рим или какой-то другой, так сказать, представитель, вот в Риме его старое имя забывалось, так сказать, а он назывался сыном хозяина. Да? То есть, скажем, если хозяин Маркус, а значит, вот этот вот, вот этого раба как-то надо было, значит, назвать, его звали Марци Пуэр, что по происхождению сын Марка.
13: А у нас подобное было с крепостными, например?
12: Могло быть, конечно. Другое дело, что не называли сыном, но крепостным, конечно, меняли часто имена, особенно если они переходили в какой-нибудь статус, который, ну, это предполагал. Скажем, вот крепостные актрисы. Да, вот знаменитая фамилия Параши Жемчуговой, Жемчугова, да,
13: конечно. Она явно была не из Жемчуговой изначально.
12: Да, конечно, это искусственная фамилия. И вы знаете, мы даже вот эту вот искусственность можем почувствовать каким образом? Вот когда вы видите прозрачную фамилию, вот прозрачную с точки зрения происхождения, и фамилия эта указывает на что-то светлое и хорошее, она...
13: Иван Лучистый.
12: Ну, допустим. Она зачастую является искусственной, потому что, понимаете, естественные фамилии, они, как правило, кооптировались, так сказать, из прозвищ. А сказать, что прозвища давались за что-то хорошее, сложно. Ну, вот, допустим, такой пример у Достоевского, значит, Свидригайлов, так сказать, воспринимает фамилию Разумихин. Фамилия Разумихин была семинарской. И он говорит, ну, наверное, это вот семинарист. Да, почему? Потому что этому Разумихину приписывался разум, и Свидригайлов почувствовал искусственность этой фамилии.
13: О, как интересно. Например, тогда мы уже затронем ту тему, когда люди меняли фамилии, становясь семинаристами.
12: Да, меняли.
13: А почему?
12: Ну, особенно это было важно, когда человек пойдет служить, ведь он, когда служит, не может же он в своей фамилии нести что-нибудь там, типа, ну, священник дураков. Ну, как же
13: это может быть? Меняли не только неблагозвучные фамилии, но и, в принципе, это было как-то распространено.
12: Да, да. Вот, скажем, широко известная история, когда, значит, так сказать, русский человек принимает сан, например, католического священника, он не просто меняет, он переводит фамилию на латинский язык. Да, и вот мы когда-то останавливались на таких примерах. Если была фамилия Песков, то человек становился Аренский. Арена по латыни – песок. Да. Если человек был Надеждин, то он становился Спиранский. Потому что глагол «сперо» обозначает «надеяться».
13: То есть это вот связано с католицизмом?
12: Да. И с тем, что надо было, так сказать, ну, соответствовать сану.
13: Это было характерно уже для 18 века?
12: 19-й, 18-й.
13: Ну, тогда же массово меняли фамилии люди шоу-бизнеса, цирковые артисты, просто драматические артисты. Сразу же вспоминаем, конечно, классический пример Островского, да, и Несчастливцев. Но Счастливцев непонятно, что там с ним произошло, почему он сменил, ну, захотел так, потому что он комик, а Несчастливцев трагик изначально. Тетушка его, аристократы, видела в военной сфере, он был гурмышский. Ну, и это вообще был позор быть провинциальным актером, и он скрывался и стал Несчастливцем.
12: Кстати, понимаем ли мы, что гурмышский – это то же самое, что Жемчуг?
13: Нет, не понимаем.
12: А вот можем понимать, потому что это, так сказать, ну, разновидность жемчуга. Жемчуг мог быть гурмышским, ну, вот по... происхождению.
13: А что такое гурмышский жемчуг?
12: Это география? Месту, да, это география. То есть по месту, где, так сказать, он
13: вылавливался. Значит, Раиса Павловна гурмышская.
12: Да, она, в общем-то, жемчугова.
13: Практически.
12: Да,
13: а, кстати, есть какие-то дошедшие до нас классические цирковые и, в принципе, артистические фамилии?
12: Я не очень, так сказать, пожалуй, знакома с цирковыми фамилиями, но понятно, что артистически очень многие фамилии переведены или заново придуманы, так сказать, вот кроме жемчуговых. Ну, понятно, что холодная, например.
13: Да, семинарские фамилии тоже дошли, хотя сейчас это может быть... Там врач-стоматолог, дворник, неважно кто, но фамилия-то у него из
12: конечно,
13: всех времен.
12: А уж фамилии священников.
13: Да-да, я про
12: и
13: это.
12: И эти фамилии стали ведь красной тряпкой уже в 20 веке.
13: А,
12: да?
13: Мы еще до этого дойдем.
12: А, еще дойдем.
13: Мы еще давайте побудем еще вот в тех временах, давайте в ранних. Вот, например, были ведь исключительные ситуации, когда девицы меняли

0: нам третьим?
1: Ну, просто она меняет именно такую форму, которая в большей степени отдает греческим своеобразием.
0: Ну, Зоя тоже, да. Собственно, я подумала, может, звук «з» кого-то раздражал. Ладно, но с этим еще можно понять, почему Мария Хлопова, которая всегда была невестой царю Михаилу Федоровичу, была переименована в Анастасию. Мария это чем не подходила?
1: Вот это надо мне специально посмотреть, но я подозреваю, что здесь еще могла быть какая история. Нужно было определенное имя, именно определенное, в честь кого-нибудь, допустим. Вот известно, что в династии Романовых какое-то время меняли даже отчество.
0: Федоровны, да?
1: Да, на Федоровны, потому что вот было очень важно задействовать имя Федор и указать на связь его с этим родом. Вообще, кто хочет прочитать про все эти перипетии, есть цикл совершенно замечательных работ Федора Борисовича Успенского о мене, так сказать, имен в России. И вот, конечно, Федор Борисович и его супруга Анна Феликсовна Литвина, которые об этом писали вот в своих книгах, они в первую очередь монаршими именами занимались.
0: Значит, Федор Успенский, запомнили.
1: Да, да.
0: Те, кто, кому-то интересна тема. Кстати, что касается простых смертных, у нас вообще когда появилась эта традиция для женщин менять фамилии при выходе замуж?
1: Для женщин менять фамилии, а, собственно, когда фамилии.
0: А, фамилии, то есть с самого начала
1: ведь,
0: такие.
1: Да, у нас ведь поздно фамилии появились. Вообще, то, что у женщин антропонимическая формула является куда менее разнообразной, чем у мужчины, естественно, это старейшая тенденция патриархата. Старейшая. То есть, например, посмотрите на все тот же Древний Рим, там как именовали дочерей. Прима первая, секунда вторая, терция третья. Угу. Тут ты сильно, так сказать, не придумываешь. Просто по порядочку номинируешь, и все.
0: Нельзя не вспомнить традицию переименовывать, например, немцев, приезжавших в то время в Россию, ну, как-то их русифицировать, сразу же Дегенин. Ну, откуда он? Ну, вообще, Вильям Дегенин. Вильям Иваныч.
1: Иваныч,
0: ну,
1: конечно.
0: Иваныч. Сокращали всячески русские отчества.
1: Ну, безусловно, что... русифицировали, а зато наши имена могли на иностранный лад, так сказать, тоже трансформироваться. Вот эти примеры насчет переименования Прасковью в Полину, что было известно как в 18-м, так и в 19-м
0: как
1: веке.
0: Как у Пушкина и... даже, да, мама, да, да, Татьяна, да, звала ее.
1: Прошелся Пушкин по этой практике, и Пушкин, собственно, ведь его позиция была видна, потому что мы помним, что то, что он вытащил Татьяну на свет Божий, это тоже его определенный такой жест в сторону «перестаньте бояться своих имен».
0: А в чем проблема Татьян в то время?
1: Проблема Татьян в том, что Татьяны считались слишком простонародными. Вот он и пишет. Впервые именем таким, так сказать, мы вот эти самые страницы романа испортим.
0: Ну как?
1: Если пересказывать.
0: Мы сейчас говорили про взрослых. А я предлагаю еще про детей поговорить, потому что были случаи, когда меняли имена детям, например, на третьем, на седьмом году жизни ребенка. А потому что больной был и винили имя.
1: Видите, могли еще в каких случаях менять, например, какая-нибудь эпидемия, дети умирали, да, и вот, значит, предположим, два ребенка умерло, тебе надо задержать на этой земле хотя бы третьего ребенка, ты его переименовываешь. Вот у сербов была такая практика, например, значит, называли Стоян, он должен устоять, да. Он, значит, не может умереть, вот этот Стоян.
0: Ну, или, например, магический ритуал, когда ребенка, ну, какую-нибудь песенку условно, выносили за порог, магия подменыша, а заносили уже под другим именем, как будто бы это все обманул смерть. Вот, и давали какое-нибудь имя, хотя там наоборот, не, по-моему, не сознательно.

0: Американ Плюс, а имя какой-нибудь серии там, «Не наш», «Куплены» и так далее?
1: «Не наш», «Не люб», безусловно. Вот мы тоже затрагивали когда-то эту тему. Вот эти вот негативные имена детей, они кажутся, так сказать, удивительными, а это на самом деле... обманные.
0: Это обманные
1: имена, да.
0: Особая тема с внебрачными детьми. Как им давали фамилии?
1: Приходилось так или иначе указывать на то, что этот ребенок связан с отцом, но связан непрямой, так сказать, связью. Поэтому происходило усечение фамилии отца. Вот на Руси это, ну, не то, что было тотально принято, но много примеров таких есть. Трубецкой превращается в Бецкой, например. Репнин превращается в Пнин. Оболенский превращается в Ленский. Это...
0: Это вот с тем намеком писал Александр Сергеевич.
1: Вот Александр Сергеевич писал, это надо у него спросить, с каким намеком, но ясно, что Ленский у него вписывается, конечно, в парадигму речных обозначений героев. И эта парадигма была подхвачена. Вот Онегин и Ленский – это по речкам. Онега, Лена. Дальше приходит Лермонтов и, естественно, делает кивок в сторону Пушкина. Появляется Печорин, опять по реке. Дальше приходит Чернышевский и говорит, как бы, что это все были лишние люди. И реки все были где-то там на севере. А вот у меня будет Волгин, и у этого Волгина будет наша... большая центральная русская река, потому что мой Волгин уже не лишний человек. И нужно сказать, что вот эта практика, она дальше в какой-то мере заразила русских революционеров. Известно, что у революционеров, которые свои псевдонимы выбирали на рубеже 19-20 веков, да, модель номинации по рекам была довольно распространена. Это вы можете посмотреть, есть такая замечательная книжка. Автор ее Масанов Иван Федорович, он составил словарь псевдонимов в 4 томах. Вот если вы дойдете до тома, где есть русские революционеры, вы увидите, что у них эта речная модель была очень популярна. И считается, что одна из версий, почему Ленин выбрал фамилию такую, ну, псевдоним, естественно, по реке Лени, потому что Лена как бы даже больше Волги.
0: Вот филологи, они не романтики. Может быть, он в честь девушки. Вот знаете, как Луначарский. У Луначарского вообще было много псевдонимов. Мы про Луначарского еще отдельно, я думаю, что расскажем, да? У него был в числе псевдонимов, которым он подписывался, Анютин. Ну, может быть, не в честь цветка, а в честь девушки. Про Луначарского. Он же тоже был внебрачным ребенком.
1: Да, и настоящая это фамилия... отца Чарнолузский, и, кстати, это довольно-таки известно.
0: Там очень сложно все. Родной отец Антонов, а отчим, который усыновил Луначарского, изначально вообще он Луначарский, но, видимо, кто-то из предков был бастардом, и они изначально Чернолузские из части слов
1: Луначарскими.
0: Поменяли.
1: А фамилия Чернолузский, кстати, в русской культуре тоже известна. Вот Чернолузский – это этнограф, который самские сказки издал, например. И вот сложно заподозрить, что Чернолузский – это Луначарский. Но тем не менее.
0: Как причудливо тасуется, ну и далее, как классик написал.
1: Ну, конечно, вообще, видите, получается, что вот революционеры – это такая группа, так сказать, у которой псевдонимы были массовым явлением, даже массовее, чем у каких-нибудь артистов.
0: А вообще, да, это, с одной стороны, мода была, а с другой стороны, необходимость. Потому что там еще смешная была мода, девочки брали... имена или прозвища мальчишеские, а мальчики наоборот. Реально, когда к нам, например, тогда еще в Екатеринбург приезжали на конспиративных квартирах, вот у них были такие прозвища. Это была мода, но и необходимость, что называется, производственная.
1: Необходимость, конечно, поэтому у них множество этих псевдонимов. Там десятки бывают даже псевдонимов. И нужно сказать, что, например, пролетарские поэты, они молодые поэты, они очень, так сказать, подхватили эту практику, и в начале 20 века была, так сказать, такая интересная история, когда сами фамилии указывали на определенное творческое кредо, да, и у поэтов, и у писателей, ну вот, самая знаменитая история, это история такая, значит, Максим Горький, псевдоним человека, который пишет про горькую долю, так сказать, русского народа. Появляется Демьян Бедный, который на самом деле Придворов, да, и своим псевдонимом Бедный он указывает на то, что, ну, вот русский народ, который он, значит, воспевает, это бедняки.
0: Они он... Придворовы, и вообще ведь да. тогда довольно-таки часто меняли неподходящие по значению фамилии. На да, какие-то да, более
1: да. Вот, пролетарские. Значит, появляется такой ряд. Бедный Горький. А там еще, кстати, маячит с подобной же фамилией не пролетарский, но тоже человек, выбравший псевдоним как своего рода такое что-то творческое, Саша Черный, допустим, да? Ну и что начинается? А приходят молодые азартные пролетарские поэты, и они берут псевдонимы, которые указывают на то, что они уже хотят писать про что-то более радостное. Соответственно, появляется Михаил Светлов, появляется, значит, Артем Веселый, да, появляется Саша Красный, пролетарский поэт, который, значит, противопоставляет себя...
0: Черному?
1: Черному, а может быть и белому, Андрею.
0: По поводу фамилий, которые менялись, например, среди таких была как бы неочевидная фамилия Кучер. Но вот чтобы на дореволюционное прошлое не указывать. Рвач, например, читала я о примере. Рвач Иван Ф., Рвач в смысле фамилия, переменил свою фамилию на Днепровский. Был Рвач, стал Днепровский. Кулаковы меняли фамилии. Вот такая история. Священники, опять же, вот эти фамилии архангельские и прочее.
1: Получилось, что носить фамилии типа Крестовоздвиженский, Воскресенский, Преображенский, Никольский, Троицкий, вот такие фамилии, они просто небезопасны в советское время. Поэтому мы тут, видите, можем заметить, когда происходила массовая смена фамилий вот в советское время, в 20-е и 30-е годы, причины тут разные. С одной стороны, одна из причин – это мы хотим избавиться от прошлого и убрать фамилии, которые, значит, намекают на что-то такое дворянское. Это одна причина. Вторая причина – мы хотим избавиться от чего-то неблагозвучного и ассоциирующегося с чем-нибудь таким низменным, да? И, конечно, важнейшая причина – мы хотим просто избавиться от опасной фамилии.
0: Опасной фамилии – Вот, я хотела спросить.
1: Да, по национальному признаку тоже.
0: А вот
1: конечно.
0: Не совсем здесь понятно. То есть, когда, например, в 1953 году люди хотели избавиться от такой фамилии во время дела врачей, или даже чуть раньше, еще понятно.
1: Раньше, да.
0: А 20-е и 30-е годы, казалось бы, очень много было среди революционеров евреев. Почему такое массовое изменение фамилии и имен случилось?
1: Ну, те, так сказать, евреи, которые, и не только евреи, там и латыши, и немцы, много кто был, которые меняли фамилии еще до революции, будучи революционерами, они меняли просто по этим же конспиративным причинам.
0: То есть это
1: причинам.
0: Было раньше даже?
1: Конечно. Ну, а как? Тот же Джугашвили превратился в Сталина не только потому, что, значит, ему надо было как-то нейтрализовать слишком ярко грузинскую фамилию, а он же это сделал еще до революции. Эта причина тоже была, потому что он же не мог стоять во главе всего Советского Союза со столь явно грузинской фамилией. Этот момент присутствовал. Да?
0: А люди так привыкли к тому, что такая массовая замена фамилий случилась, что многие до сих пор, ну вот они уверены, пытаются доказать на голубом глазу, что Свердлов это не та фамилия, то есть это придуманная фамилия, она настоящая семейная фамилия. Настоящая, а как не повезло Адольфу? 40-е годы прошлого века.
1: Конечно. И тут, видите, вот эта вот мена имен, она могла происходить ведь не только потому, что имя намекало на какого-то знаменитого, ну, конечно, в первую очередь, в кавычках знаменитого, значит, носителя. А вот то же самое неблагозвучие. Известно, что имена на «ф», поскольку звук «ф» в русском языке вторичен, он появился в основном с греческими заимствованиями, да, и появился еще, ну, второй источник появления звука F, это фонетический процесс, значит, падения редуцированных. Ну, неважно. И поскольку звук этот был непривычен для русского слуха в начальной позиции, да, то имена типа Фёкла, да, особенно Фефёла какая-нибудь.
0: Фефёла имя.
1: Да, да.
0: Становились,
1: да,
0: верами, наверное.
1: Что?
0: Верами становились.
1: Да, могли становиться верами, могли становиться там какая-нибудь Феврония, Фирой. Хотя, спросите вы, чем лучше? Ну, казалось бы, лучше это звучало и так далее. Такая смена происходила, потому что тем самым, значит, убиралась простонародность, которая из этих имен, так сказать, просвечивала. А почему они были простонародными? Да потому что в простонародной традиции очень четко давались имена по святкам. Поэтому вот смотрели.
0: Вот какой интересный парадокс. С одной стороны, было стремление к народности, но при этом простонародные имена старались отодвигать. Но опять же, тяжелое наследие. Крепостничество и не только.
1: Да, слишком деревенские, так сказать, ассоциации. Поэтому вот Дуня какая-нибудь, предположим, в начале 20 века, да и в середине, когда, значит, очень в ходу было вот это вот, ну, собственно, мы сейчас это используем, Дуня поехала в Европу, да, вот это выражение.
0: Именно нарицательное.
1: Да, да, оно на контрасте Дуни и Европы.
0: Вдогонку, кстати, вспомнила про Адольфа, знаменитый свердловский ученый-биолог наш Адольф Макроусов, он даже первое время был вынужден подписываться по-другому. Не именем Адольф, по-моему, Александром он подписывался, но потом все-таки вернулся даже в публикации к своему имени.
1: Да-да-да, это известно.
0: Угу. Мы все это время говорили про смену фамилии и имен, в первую очередь, по социальным причинам. Но ведь еще были какие-то индивидуальные случаи, когда людям не нравились их неблагозвучные фамилии. Вот, например, фамилия Дураков. Хотя, например, Николай Александрович Дураков, знаменитый хоккеист, легенда хоккея, не стал менять фамилию.
1: Ну, понимаете, когда существует вот эта вот мода, да, и когда идет волна таких переименований, то люди идут и массово все это меняют. В каких-то случаях меняют ударение, да. Появляется фамилия, например, Попа. Попа.
0: Да вы что? Так.
1: А поставьте ударение в исходную позицию и поймете, почему.
0: То есть человек... такие фамилии были, просто как-то так, знаете, не встречал.
1: Конечно. Человек мог, вот в те же 20-е, 30-е годы зафиксированы даже мены вполне себе нормальных фамилий типа Воробьев, но человеку не хочется быть каким-то там Воробьевым. Он меняет на Орлов, Соколов.
0: С Орловым у меня другой любимый пример. В одной из статей прочитала как раз накануне вот об этом стремлении к возвышенному. Значит, вполне реальный человек был. С. Курочка сменил фамилию на Орлов.
1: Да, ну, конечно, так, но если массовый процесс, мы должны вспомнить, что в это же время ведь и экспериментировали очень много, да, и появлялись вот эти все знаменитые имена типа Гертруда, героинь труда, или там Эра, вот эпоха революционного апогея. Все эти эксперименты, они шли вместе, это процесс единый. Все побежали, и я побежала. Да,
0: вот или трансформировали, наши. Например, фамилию, почему-то суффикс казался каким-то уничижительным. Шубенкин становился Шубиным.
1: Ну, конечно. Все-таки фамилия – это то, с чем жить. И мы знаем, что когда люди выбирают имя ребенку, они под фамилию подстраивают антропонимическую формулу, думают, как это звучит, слишком ли длинно или, значит, не длинно. Что, так сказать, иногда думают об особом благозвучии, чтобы звуки подходили во всех компонентах.
0: Дальше бы людям нравилось. Вот у нас зритель под ником Вектор предполагает, кто не брал псевдонимы, плохо кончал, такие как Маяковский, Мандельштам. Знаете, Вектор, плохо кончали и те, кто брал псевдонимы, революционеры. Так что никак это не было связано. Я думаю, что конец 20 века, 21 век, по каким причинам меняют фамилии и имена в это время?
1: Ну, появилась опять мода на сценические имена, чего не было при советской власти, так сказать. Ну, точнее, при советской власти было, но малое количество примеров. Все-таки на эстраде преимущественно были люди под своими фамилиями. Ну, конечно, есть
0: Раневская,
1: примеры.
0: Конечно, она, это ее псевдоним знаменитый.
1: Утесов,
0: да.
1: Нет, конечно, есть такие примеры, но в целом все-таки не так массово, так скажем. А вот когда очередная демократизация произошла, в том числе языковая, мы видим огромное количество там Валерий всяческих. Ну, конечно, Валерия у нас одна, я имею в виду огромное количество номинаций по такой модели.
0: Ну, Анастасия, Валерия, хотя, в общем, это не наша придумка, а Мадонна, Леди Манижа. Гага, извините, это, я не думаю, что это тяжелое наследие советского периода. Мадонна об этом как-то не думала.
1: Это способ демократизации определенный, и, кстати, заметьте, если модель пошла, то она идет широко. Допустим, смотрите, 90-е годы даже номинация каких-нибудь кафе, да, так, магазинов. Чего появилось-то? У Петровича, у Вики, у Ксюши, у Таси там, и так далее. Да? Вот названы эти, значит, кафе по имени хозяйки, по имени любимой женщины, хозяина и так далее. И вот заметьте, что эта модель уже стала немодной.
0: Немодна в Екатеринбурге, а до сих пор, например, у Ларисы видела я в Калининграде. В Калининграде такого нейминга вот очень много до сих пор.
1: Эта модель постепенно, мы видим, как она провинциализируется. Да. Все происходит на наших глазах. Представить себе, что вы открыли ресторан в центре Москвы, и хоть вы очень любите Ларису, вы назвали его, значит, у Ларисы, это невозможно. Потому что в центре Москвы эта модель сейчас ни за что не сработает. Как и в центре Екатеринбурга, хотя вот, ну, Лариса Ивановна у нас есть, но это немножечко другая модель. Где-нибудь на окраинах или в каких-то маленьких городах, там, в селах и так далее, эта модель еще живучая, но скоро и она, я думаю, в общую моду, так сказать, пойдет.
0: А вот что интересно, сейчас смена имен и фамилий – это социально одобряемое действо?
1: Мне кажется, что сейчас к этому относятся как-то достаточно спокойно, но массовым это явление в настоящее время нельзя считать.
0: Возможно, но растет и ширится, что называется. Специально вчера социологию посмотрела. Значит, 22-й год. Ну, новых данных еще нет за 23-й. 22-й год. Почти 127 тысяч россиян сменили имя. Мы сейчас даже не про фамилии, а только про имена. То есть за 10 лет в России количество записей актов о перемене имени и фамилии увеличилось на 46 тысяч. Это данные официальные пресс-службы Минюста. Я думаю, что здесь еще играет речь развития социальной инженерии. Проще это сделать, не стоять в очередях, не давать взятки, а заходишь в какой-нибудь сервис, в центр услуг и решаешь гораздо оперативнее.
1: Вполне допускаю, что это так. И потом, знаете, есть периоды большей свободы на имена. и периоды меньшей свободы.
0: А сейчас
1: скажем.
0: Больше или меньше?
1: Я бы думала, что в последние годы меньше. Почему я бы так думала? Потому что мы видим, что разнообразие стало меньше. Вот есть периоды большего разнообразия и меньшего разнообразия, да, потому что, ну, смотрите, даже такая история. Софья, она на вершине антропонимикона уже несколько лет, казалось бы, вот в мои какие-нибудь годы это имя совершенно отсутствовало, как, ну, вот такое центральное.
0: Ничего,
1: да?
0: Елена Львовна, зато сейчас Елена редкая.
1: Да, у меня это, значит, не вызывает совершенно никакого такого неодобрения или,
0: конечно,
1: наоборот,
0: радости.
1: Конечно, а вы
0: знаете, что по опросам люди, которые меняют имена из-за того, что, ну, слишком распространены, они на втором месте. А на первом месте, кстати, меняют имена из-за того, что, как сформулировали респонденты, слишком сложные. Слишком сложные, и мне кажется, это как раз эхо той самой вольности, когда давали вычурные имена в России, ну, любили родители. Я не про Софью. Софья как раз лаконичное, прекрасное имя. А когда вот так вот оригинальничали, и подросшие детки, им 14 исполнилось, они уже пытаются как-то этому противостоять.
1: Может быть. Это очень, так сказать, интересная история. Это надо смотреть, почему так происходит. Вот. Но мне кажется, что сейчас меняют именно потому, что уж слишком застыли вот эти популярные модели. Вот действительно, я даже, знаете, по своему преподавательскому опыту, вот уже 30 лет преподаю, естественно, я смотрю на группы студентов. Да? У меня вот журнал перед глазами. Ну, журнал, там, список, значит, неважно. И вы знаете, конечно, в 90-е годы было гораздо, значит, разнообразнее.
0: То самое есть, необычное вот... имя студентки или студента, который у вас был?
1: Да что-то не приходит.
0: За 30 лет невозможно, а сейчас какие имена чаще всего у вас?
1: А сейчас вот смотришь на список имен в группе, предположим, 5 Арин, 5, ну, Насть. Ну, Настя, она, собственно, так сказать, удерживает какие-то лидирующие позиции с 90-х, пожалуй, годов. Значит, ну,
0: Ева несколько... обязательно.
1: Что?
0: Ева есть у вас хотя бы одна?
1: Парочка бывает, Ев, да. Конечно, вот Сони, но особенный такой шквал Сонь появится, поскольку вот это сейчас, так сказать, модно давать девочкам, да, то, ну, только что родившимся, то, значит, до меня они дойдут там через 10-15 сколько-то лет, вот эти Сони, я имею в виду в студенческом журнале.
0: Интересно, вот. Сколько из этих детей, какое количество потом захочет поменять имя, потому что слишком распространено?
1: Вполне вероятно, что захочет.
0: Ради развлечения. История в Санкт-Петербурге, где девушка, продавщица, ну, сотрудница одной из сетей, она была Аллой Валерьевной Максимовой в Петербурге, а стала Пятницей Валерьевной Черной. Знаете почему? Это инициатива работодателя. Очень попросил, да-да, у меня были такие же глаза, но это реальная история. Вот у них распродажа «Черная пятница», нужно было лицо этой компании, не попросили, она не могла отказать. Другое дело, что история умалчивает, зарплату-то ей подняли или нет после этого. И тоже, уже коротко, что сейчас можно сказать, в принципе, о традиции и изменении традиции смены имен и фамилий в России? Что поменялось в первую очередь?
1: В настоящее время, ну, мне кажется, что сейчас этот процесс не является массовым, и, в общем, если говорить о русском населении, так скажем, то мне кажется, что амплитуда колебаний невелика, но, конечно, если говорить о мигрантах, то там смена имен идет активно.
0: О, то есть, конечно. А чем больше мигрантов, тем больше, соответственно, иных имен и фамилий сменных. Для удобства коренного населения.
1: Но вы хорошо себе представляете, что когда приезжают на заработки рабочие из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и так далее, бывает, что те имена, которые они здесь берут себе, ну, просто для простоты, потому что не запоминает это имя тот, кто дает им, значит, работу. Эти имена частенько даже фонетически не напоминают то, что у него было исходно.
0: И бывает, что они прилипают намертво, и человек с ними остается. Спасибо большое в программе «Скажем так», Елена Березович. До свидания.
1: Всего доброго.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В июле Ельцин-центр подготовил специальную программу «В саду трав». Здесь будут проходить лекции, прогулки, экскурсии и мастер-классы.
2: Лекции.
3: Так, 4 июля ландшафтный дизайнер Мария Хоптинец расскажет, как создавался сад трав от замысла к шестому сезону. Мария расскажет, с чего начинался этот проект, как подбирались растения и какие решения помогли саду пережить первые годы в уральском климате. Во второй части участники выйдут в сам сад трав и разберут деление растений и новые посадки. Начало в субботу в медиазале в 17 часов. Билет стоит 300 рублей.
2: Кроме того,
3: в воскресенье состоится еще одна прогулка по саду, и речь пойдет о садоводстве как о любимом деле нескольких поколений, о том, как южные культуры приживались на Урале, кто выводил новые сорта. Участникам напомнят об уральских энтузиастах и знатоках растений Дмитрии Казанцеве, Константине Рудом, Вениамине Ястребове, а также о садах дореволюционного Екатеринбурга – Рязановых, Харитоновых, Нурова, Казанцевых. Сбор группы в воскресенье в музее в 13 часов. Здесь участие уже 700 рублей.
2: Мастер-классы.
3: Также 5 июля анонсируется мастер-класс «Как собрать солнечный цветник. Подбор растений и композиция». Ландшафтный дизайнер Мария Хоптинец и ландшафтный архитектор Евгения Бородулина покажут, как подбирать растения с учетом участка, какие виды лучше работают на открытом солнце и как собрать устойчивую композицию, которая будет держаться весь сезон и не потеряет свою выразительность. 9 июля состоится еще одна тематическая экскурсия-прогулка вокруг Ельцин-центра за 60 минут и 2 века в фокусе сад трав. А 11 июля пройдут интерактивные экскурсии «Искусство быть свободным в саду трав. История в ароматах» и мастер-класс «Музыка для цветов». Подробности на сайте Ельцин-центра.
2: Выставки.
3: В фойе кинозала продолжается сейчас выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». И в это воскресенье анонсируется экскурсия по выставке «Смотреть нельзя запретить». Архивист президентского центра Мамед Тимирсултанов рассмотрит истории и темы как полочных, так и вышедших в прокат советских фильмов. Например, диалог режиссеров в картинах «Мне 20 лет» Марлена Хуциева и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, а также советскую повседневность в комедиях Рязанова и Гайдая, образы исторической памяти в картинах «Проверка на дорогах» и «Освобождение». Чтобы лучше понять цензуру в СССР, Мамед сравнит ее с цензурой в США. Начало экскурсии 5 июля в 16 часов, вход свободный по регистрации, а сразу после в 17 часов. В кинозале состоится показ очередного полочного фильма «Скверный анекдот». Это гротескная трагикомедия 1966 года. Ее поставили на Мосфильме режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов по одноименному рассказу Достоевского. Фильм больше 20 лет пролежал на полке. Впервые его показали публике в 1987 году. Вход на кинопоказ также свободный по регистрации.
2: Кинопоказ.
3: И современную российскую анимацию будут завтра днем показывать в кинозале Ельцин-центра. Это цикл, посвященный 90-летию Союзмультфильма. И завтра будут показывать как раз не советские фильмы, а относительно новые, снятые за последние 10 лет. Начало в 14:30, продолжительность 1,5 часа. Вход свободный по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Реклама. Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
8: Вот смотри, вот сочетание вот двух тенденций: и поругать, и похвалить. Вчера в честь грядущего праздника рассказали о хороших делах наших доблестных инспекторов. Рассказали историю, когда патруль заметил на трассе голосующего 11-летнего ребенка. Они его подобрали и отвезли к родителям. Вопрос: как же они его без детского кресла отвезли? 11 лет, какое детское кресло?
9: 11 лет, ну вы что, конечно. Это у кого такие вопросы возникают.
8: Какую-нибудь шпильку вставить. Давайте просто порадуемся, что у них 90 лет.
9: Да, с 7 лет по правилам дорожного движения посадили на заднее сиденье, пристегнули штат временной безопасности и повезли уже спокойно. А тут 11, знаешь, ну, там 7, я понимаю, что
8: у
9: могут быть вопросы там.
8: 12-летняя дочка почти с меня ростом.
9: Ну вот, да.
8: Какие кресла. Инспектор ГАИ Никоненко играл, напоминает нам Евгений.
9: Может быть, не знаю. Может быть, не знал никогда.
8: Ну, вот, хорошо, тоже поздравим. Ладно, поздравили, хорошо. Переходим к насущным темам, к насущным
9: как
8: проблемам.
9: Как туалочки, да.
8: Уже Егор написал первое сообщение, еще до того, как мы что-то начали объявлять, по бензину. Сегодня в 5:30 утра простоял в очереди ровно 30 минут удачно. И указывает на космонавтов заправки.
9: Это уже удачно считается, что всего лишь 30 минут потратил. Да.
8: Нам когда-то лайфхаки же присылали, ты если хочешь заправиться, то выезжай в 5 утра, и тогда у тебя все будет. Нет, уже это не очень работает.
9: Я вчера ездил в Внуково, да, и ехал по Боровскому шоссе. И там, ну, достаточно много заправок, в принципе. Обратно по Киевскому возвращался, да, из Внуково. И ты знаешь, вот практически везде очереди достаточно большие. ТБОЙЛ очереди, Лукойл очереди были. АЗС трасса очереди не было, но по той простой причине, что там был только 92-й бензин. Больше никакого не было. АЗС нефтемагистраль, есть такая сетевая АЗС в Москве и Московской области. Не было очереди, потому что бензина не было вообще никакого. Обратно ехал, встретил вот Лукойл, встретил, была очередь достаточно большая. Большая — это метров 300-400 примерно, знаешь,
8: метров, так вот.
9: Они причем стоят, я как посчитаю тебе, я же за рулем еду. Я так вот по одометру примерно ориентировался. Причем стоят в правом ряду, перегораживают все, естественно, там затрудняют движение. И встретил АЗС, где было все топливо, но не было очереди АЗС Shell. Вот хоть они и ушли из Российской Федерации, но несколько АЗС Shell в Москве осталось.
8: Они кому-то перешли, я не помню кому, ну да, ладно.
9: Они перешли там и стали ТБОЙЛом сначала, но две или три заправки в Москве остались под брендом Shell именно, да? Угу. Я не знаю, там, может быть, именно им они как-то принадлежали или оставили, или что там случилось.
8: Просто не стали с ним.
9: Там был весь бензин, там не было очереди по одной простой причине.
8: Сколько стоит?
9: 92-й 122 рубля, 95-й 129 рублей. Дизель, извините, не запомнил.
8: Тебе не нужно было. Ну, все логично.
9: Ну, причем не 129, там рубль 29, да? Ну, я подумал, что, наверное, все-таки 129. Машины там были, заправлялись, там 4-5 машин стояло.
8: Кому все равно? Кто на государственный?
9: Ну, слушай, кто не захотел, видимо, стоять вот часа там два в очереди, вот те там заправлялись.
8: А вот мне интересно.
9: Ну, и на Роснефти, вот около моего дома тоже была большая очередь, хотя такая не свойственна. До этого я таких больших очередей там не видел. Но знаешь, вот вчера четверг был, вполне возможно, что люди сегодня там планируют куда-то поехать на дачу, куда-то еще,
8: да,
9: и поэтому в четверг
8: да.
9: вот именно заморочились вопросом заправки.
8: Чтобы в пятницу не заморачиваться и не сорвать себе поездку. Все логично.
9: Видишь, вот сейчас как вот интересно, да, вот надо, кстати, понаблюдать, вот по четвергам будут больше очереди на АЗС или нет. Вот и в пятницу
8: потом они, в среду
9: быть, больше, да.
8: А потом в пятницу будет все свободно, и надо будет приезжать в пятницу. Видишь, новый лайфхак.
9: Ты знаешь, что я еще подметил? Вот, ну, это единичное наблюдение, это еще не система, но как-то мне это бросилось в глаза. Киевское шоссе, разрешенная скорость 90 км в час, то есть обычно все ехали около 110. Вот вчера большая часть автомобилей ехала 90.
8: чтобы сохранить вот эту
9: возможно. Скорость. Может быть, мне показалось, да, но на 90 расход действительно меньше, чем на 110. Там, причем, так существенно, на литр примерно там меньше, да, вот. Может быть, это какая-то новая тенденция, вот, и люди будут ездить не так, как раньше, да. В принципе, это логично, знаешь, или ты едешь, у тебя расход там 8-9, или ты едешь, у тебя расход 10-11. Разница есть, да. Тебе надо потратить несколько часов. Но еще раз повторю, я бы не сказал, что это тенденция, просто, я вчера так заметил. Обязательно понаблюдаю, да.
8: Да-да, новые цифры теперь получаются, да. Вот 1 числа в 19 часов заправился на сине-белый за 20 минут. Смотри, у нас время, день и количество простое.
9: Не называйте где. Говорите, какая заправка, не называйте где, не надо. Вот, пользуйтесь пока. А то мы сейчас расскажем всем.
8: И все завтра туда поедут.
9: Приедете, да, и увидите, что такое очередь.
8: Я выезжаю на работу 5:30 утра. Третий день нет бензина на моей заправке утром. Среднеуральск, жалуется Сергей.
9: Так тоже бывает в настоящие времена. Но правительство при этом говорит о том, что дефицит топлива нет. Оно просто отсутствует на некоторых АЗС.
7: Избранное из рубрики «Макс Авто».
9: Вчера к ночи ближе премьер-министр Мишустин подписал постановление.
8: Вот об этом которым, я хотел сейчас поговорить.
9: Да, которым разрешил продавать бензин Евро-3.
8: Создавать
9: Евро-5.
8: И да. Продавать. Некоторым НПЗ, которые заключили договор до 2019 года с правительством, я не помню, как там эта формулировка, но тем не менее, крупные НПЗ могут теперь делать вместо Евро-5, Евро-3, и его спокойно продавать как, соответственно, Евро-5. Получается.
9: Не как Евро-5, как Евро-3. Понимаешь, класс бензина, он указан в паспорте.
8: Кто смотрит на этот паспорт?
9: Ты знаешь, вполне возможно, что будут сейчас смотреть, потому что это действительно имеет очень большое значение. Так как в Евро-3 гораздо больше количество серы, если посмотреть табличку там, да, по допускам бензина, кстати, мы ее, наверное, разместим в телеграм-канале «Макс Авто».
8: Надо бы.
9: Попозже, да. Чем отличается бензин там Евро-3, Евро-5, Евро-2. Надо. Это еще, наверное, хорошо, да, потому что...
8: Да, про Евро-2 уже говорили?
9: Сначала-то про Евро-2 говорили. Да. Сейчас Евро-3, хоть что-то, да. Вот, из этого двигатель спасибо не скажет совершенно однозначно. И, наверное... По цене будет отличаться топливо класса Евро-5 от Евро-3, само собой, да. И если вы планируете ездить на вашем автомобиле, то, конечно, рекомендовал бы искать Евро-5 бензин.
8: Вот это еще одна заморочка получится. У нас и так люди просто бензин ищут, а теперь будут еще... Это же явно увеличит, наверное, количество бензина на заправках, потому что другие способы...
9: Скорее всего, его... Проще производить, наверное, да, быстрее, может быть, быстрее. Допустили. Я производство бензина, ты знаешь, вот так себе. Вот.
8: Нет, раз допустили, значит, в этом должна быть целесообразность. Если есть целесообразность, значит, мы ждем, что бензина станет больше, но он будет другого качества. Всего, да. И еще одна заморочка – узнать, что это за бензин. А будет у людей не просто узнать 92-95 есть ли, а еще и какого он качества. Ладно, хорошо, про это проговорили.
9: И на каждой АЗС есть паспорт качества бензина, который реализуется в моменте именно. Да, вы можете всегда подойти с ним, ознакомиться, попросить у оператора. Вам его предоставят без проблем. Чаще всего они вывешены, на самом деле, где-нибудь в уголке. Там уголок потребителя присутствует. Да, поэтому можете посмотреть. Там будут качественные характеристики топлива, то есть октановое число, какому классу соответствует, сколько серы, сколько там этанола, метанола, есть ли метиламин, ММА, там будет прям указано, да, есть или нет. То есть все это можно глянуть. Не закрытая какая-то информация.
8: Все-таки надеюсь, да, что вы соберете это в табличку на «Макс Авто» в телеграм-канале, и как-то, чтобы людям было понятно, с чего искать, на что смотреть, и как это проверять, и насколько это вредно или не вредно для автомобиля. Этого бензина будет больше, он будет дешевле. В чем выгода, пишет Сергей. Так вот, дело не в выгоде, и не думаю, что он будет дешевле. Кстати, это, мне кажется... Не совсем...
9: Насчет дешевле, я думаю, цена останется той же, потому что сейчас вообще очень сложно все с ценами на бензин. Так вот, если смотреть на стоимость топлива, которое к нам поставляется, сейчас, кстати, вчера еще в ночи Индия опровергла, что она поставляет бензин в Российскую Федерацию.
8: То есть вот эти минимум 60 тысяч тонн, они к нам не плывут?
9: Но они сказали о том, что правительство не поставляет, но это могут делать трейдеры.
8: Какие-то. Значит, плывут.
9: Казахстан 50 тысяч тонн обещал, но это все капля в море, на самом деле. Если посмотреть на потребление месячного бензина, то это не так уж много, мягко сказать. Да? Там потребление, по-моему, около миллиона, что ли, тонн. Угу. Или несколько сот тысяч, потом уточню, если тебе интересно будет. При этом по стоимости известно стало, сколько почем продают бензины нам белорусы.
8: Вот самое интересное, сколько будет стоить.
9: Вот смотри, 127 тысяч рублей за тонну 92-го. Цена предлагается сейчас белорусами.
8: Ты посчитал.
9: Если переводить привычные литры, да, в тонне бензина больше литров, чем 1000. Так сложилось физически. Да, 97 рублей за литр получается. Это оптовая цена. Это не розница. Это стоимость контракта конкретно. С доставкой вместе. Да? То есть АЗС должны будут сколько-то прибавлять, чтобы получать из этого еще прибыль.
8: Учитывая там 15% как в торговле положено. Ого.
9: Наверное, 5-7 рублей. 100 плюс, в общем, получаем за 92-й бензин.
8: То же самое, что мы сейчас видим на этих частных заправках, когда...
9: Вполне возможно, что вчерашнее мое наблюдение на АЗС Shell, да, оно достаточно близко к реальности, к рыночной реальности, скажем так. Потому что прекрасно надо понимать, что цены на всех этих винках, они держатся искусственно. То есть... Не дают просто повышать. Понятно, почему не дают. Угу.
8: У нас фас не
9: сколько,
8: видит.
9: Сколько они будут так способны все это держать, вопрос очень хороший, конечно. Там, видишь, в бензине в очередной раз, не так давно, на днях опять выкатили табличку, сколько же стоимость реальное топливо, да, угу. у нас. И в очередной раз посчитали, что 75% это различные налоги, сборы государственные. То есть, по сути, государство может регулировать стоимость бензина. Снижая вот это все.
8: Акцизы.
9: Да. Но снижая все, это же бюджет, опять же, да, рассчитанный бюджет принятый бюджет. В общем, тут такая вот интересная игра получается.
8: Вот Сергей где-то вспоминает, что наше потребление 110 тысяч тонн в сутки.
9: По-моему, да, вот что-то близкое к такому, да. Представь себе, что такое вот эти 60 тысяч тонн бензина и 50 из Казахстана. Да, вот на денек
8: на
9: хватит.
8: На день хватит, да.
9: Да, вот из Индии, из Казахстана, вот на один день, да, на Россию.
8: У нас же еще свой, все-таки какой-никакой есть. Неправильно. Как говорят нам все.
9: Свой производится, да.
8: У нас запасов в море. У нас все хватает, как-то логистика поломала.
9: Но мы их не дадим.
8: Да. Мы их дадим кому надо.
4: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
11: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему, в которой пугают жертв блокировкой системы быстрых платежей. На телефон поступает звонок либо сообщение от лжесотрудников банка, которые запугивают подозрительной активностью в цепочке переводов или просто рассказывают про технический сбой, из-за которого СБП человеку пытаются блокировать. Чтобы этого не произошло, якобы необходима срочная верификация. И в этот момент аферисты переходят к классическому сценарию с кодом из СМС, переводом денег на безопасный счет, либо с установкой вредоносного ПО, пишут федеральные ленты. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В Свердловский областной суд поступили соответствующие документы. Самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле этого года. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела получил условный срок. Приставы в Екатеринбурге забрали у лихача автомобиль «Ягуар». Машина арестована из-за долга размером в 7 миллионов. Основная часть суммы – это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет портал Е1. И еще 1 миллион – это задолженность по налогам. Дорогой «Ягуар» передали на ответственное хранение. Если долги не будут погашены в установленные сроки, арестованный автомобиль выставят на торги. В Санкт-Петербурге предложили воссоздать женский взвод ДПС, который существовал во времена Советского Союза. Как заявили представители госавтоинспекции Ленинградской области, сейчас в дорожно-патрульной службе региона работает всего одна женщина. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей, наверное, я буду за, заявил журналистам замглавы Ленинградской ГИБДД Антон Ахминов. Коммерсант напоминает, что женский батальон был создан в Ленинградской ГАИ в конце 70-х годов. Эксперимент прекратили, когда многие сотрудницы уволились по семейным обстоятельствам. Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф чемпионата мира. Нападающий сборной Португалии уже сыграл в 1/16 финала против Хорватии. Его возраст на момент матча составлял 41 год и 147 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Шилтону. Вратарь сыграл за сборную Англии в матче за третье место чемпионата в 90-м году в возрасте 40 лет и 292 дня. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
12: Информация на правах рекламы.
13: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
13: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
15: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
16: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
17: Приятного аппетита.
18: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
19: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно. Дождь, ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
12: Информация на правах рекламы.
20: Три квартиры на этаже?
21: Три квартиры на этаже.
20: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
22: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
23: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Экономика и бизнес.
25: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
26: Малый и средний бизнес.
25: Почти 500 миллионов рублей льготных займов получил малый и средний бизнес на Среднем Урале за первое полугодие. Займы предоставил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Инструменты льготного финансирования реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Несмотря на снижение объемов кредитования по рынку, мы идем в темпах прошлого года, отметил директор фонда Валерий Пиличев. Спрос на финансовые инструменты регионального фонда поддержки предпринимательства стабилен, поскольку займы выдаются по сниженной ставке. Среди получателей льготного финансирования – предприятия торговли, обрабатывающей промышленности, транспортной отрасли, сферы недвижимости, гостиничного бизнеса и общественного питания.
26: Бизнес-статистика.
25: Общий оборот крупных и средних компаний на Среднем Урале снизился на 2,4%. По данным Свердловстата, за период с января по май оборот составил 4,9 триллиона рублей. На долю промышленности по-прежнему приходится 41,5% всего оборота предприятий региона. Но именно в этой сфере наблюдается наиболее заметное замедление, пишет Ян. Так, добыча полезных ископаемых просела сразу на 25%. Крупнейшая отрасль региона — металлургия — на 8,4%. Оборот обрабатывающих производств сократился на 4,1%. Также было зафиксировано сокращение в строительстве, в сфере информационных технологий и связи, транспортной отрасли. При этом ряд отраслей демонстрируют уверенный рост. Наиболее заметно увеличился оборот химической промышленности на 44,2%, производство продуктов питания на 34,5%.
26: События.
25: Власти Свердловской области официально утвердили перечень приоритетных креативных индустрий для Свердловской области. Соответствующий приказ подписал министр экономики, инвестиций и территориального развития региона Андрей Антипов. В список вошли 7 направлений: разработка программного обеспечения, рекламные и пиар-услуги, арт-сфера, индустрия развлечений, архитектурные и урбанистические проекты, мода и гастрономическое направление. Утверждение перечня стало частью реализации закона о креативных индустриях области, который был принят в 2024 году. Передает РБК. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
0: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
1: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат». Ее мы делаем, напомню, со Свердловским областным краеведческим музеем в студии Павел Рубцов. И сегодня у нас в гостях заведующая музеем золота в городе Березовском Елена Осинцева. Елена Викторовна, здравствуйте.
2: Добрый день. Очень рада вас слышать. Спасибо за приглашение.
1: Пожалуйста. Очень интересно, что там в музее золота происходит, потому что музей золота мы, ну, то есть вообще золото мы ассоциируем скорее с такими банковскими хранилищами, да, а не с музеем. У вас целый музей золота организовался. Понятно, почему в Березовском, потому что золотопромышленное производство. Но прежде чем сказать, как это появилось, почему именно музей и как он влился в краеведческий музей, напомню, что нам можно написать ваши вопросы. Возможно, у вас есть плюс 7-908-909-104.5. Через любой мессенджер сообщайте ваши интересы относительно музея золота. Может, золото вообще или производство золота в Березовском. Видеотрансляция во ВКонтакте идет, там есть чат, туда тоже пишите. Так вот, музей золота. Очень необычная, на слух, по крайней мере, вещь. Как организовался, почему появился. Ну, почему в Березовском уже понятно, но мы к этому еще вернемся. Потому что это как раз краеведение. Вот такое суровое краеведение, да, Свердловское, потому что Березовский одна из точек, которая стала, ну, такой, одной из первых для золотопромышленности в Российской империи тогда еще, и вообще, в принципе, ну, так в мире это довольно рано появившееся. Так вот, музей. Почему музей?
2: Дело в том, что еще в 50-е годы обычный учитель истории Сильва Семеновна Пенкина решила организовать школьный краеведческий кружок, потому что об истории тогда никто ничего не знал, и даже про первооткрывателя золота Ерофея Маркова тоже ничего не было известно. Первые сведения появились о нем только в «Уральском следопыте» в 1953 году.
1: То есть вот эти вот хроники, что он приходил и говорил, что я нашел следы золота, это все потом только откопали в середине 20 века?
2: Раньше этому не придавали значения. Mm-hmm. Во-первых, это послевоенные годы, задачи были у страны совершенно другие. Тема краеведения потом на почве патриотического воспитания как-то стала проявляться, и люди стали больше интересоваться своим городом. Но интерес сначала возник даже не с точки зрения золотодобычи. Это все-таки все была политическая история такая, труд каторжников, да, борьба за свои права. Поэтому очень большое внимание уделялось тогда гражданской войне. Ну, естественно, и патриотика, Великая Отечественная война тоже сыграла свою роль. И вот учитель истории поставила перед ребятами такую задачу. Первое, что было, это обойти свои собственные улицы, поговорить со старожилами, собрать какие-то сведения. И так начал накапливаться такой интересный очень материал. Люди стали приносить свои предметы, которые бытовали. Это был очень большой частный сектор. И со временем предметов накопилось столь много, что его хватило не просто на краеведческий кружок, а уже на целый школьный музей. Да. А впоследствии стал город понимать, что а если бы создать действительно свой музей, городской. И вот как это тогда водилось, к юбилею Владимира Ильича Ленина, это 1970 год, да, 3 апреля.
1: Где золото, интересно, да, ну ладно.
2: Да, да, где Ленин, где золото, золото партии и так далее. Да, было как раз приурочено открытие музея. И вот в прошлом году мы отметили уже свое 55-летие. Но со временем музей, конечно, обрастал экспонатами, где-то менялись экспозиции, концепции музея. На рубеже 80-х годов годов он вошел в структуру Свердловского областного краеведческого музея.
1: Ну, а почему? Нельзя было самостоятельно существовать? Или это была такая сознательная стратегия, чтобы влиться? Потому что, напомню, у краеведческого музея огромное количество филиалов. Да. В разных городах Свердловской области, не только в Екатеринбурге, да, и тут. Ну, вот еще раз, почему я сказал краеведение сразу? Потому что Березовский, или золотодобыча в Березовском, это отличная краеведческая история.
2: Я согласна с вами абсолютно. Ну, во-первых, это было время на рубеже 80-х годов, когда нужно было унифицировать музейную работу, научить музейщиков вот таких провинциальных...
1: То есть хотя провинциально, что там, Березовский...
2: Но все равно это провинция.
1: Ладно, хорошо.
2: Да, да, потому что это все, по сути, было, ну, таких на общественных началах. Никто не знал, как заниматься, в том числе и бумажной деятельностью, работами, как принимать экспонаты, как с ними работать. И наш музей заинтересовал своей необычной тематикой. Как мы говорим, утюги, ухваты есть практически в любом населенном пункте. А тут тема была особенно своеобычная.
1: Золотодобыча.
2: Да, золотодобыча. Она привлекла внимание.
1: Но музей-то красиво называется. Музей золота, а не золотодобыча. Потому что тут золотодобыча сразу про труд, а золото сразу вот про его результаты, скажем так.
2: Но это тоже большую трансформацию музей провел. Прошел. Музеем золота он стал в 2013.

0: Также есть, например, бадья Невьянская, и рядом она стоит с Березовской бадьей, и мы можем увидеть, что это наш Урал, но в то же время они чем-то отличаются, чем-то очень схожи. И мы любим обсуждать даже, как вы думаете, дорогие посетители, а какая из них покрепче будет? Да, и все соглашаются в большинстве, что наша Березовская, но нам, в общем, есть чем гордиться.
1: Конечно, пришли в музей, что они еще скажут.
0: Солиднее.
1: Хорошо, давайте тогда напомним, почему краеведческая тема. Все-таки, может, не все помнят, но Березовский действительно стал городом благодаря, собственно, золоту, которое было найдено тогда Ерофеем Марковым, который пришел, и это вот легенда, и даже, если посмотрите, откройте Википедию элементарно, то герб Березовского, лев символизирует Ерофея Маркова. Как это вообще получилось?
0: Ну, можно так сказать, ну, вся история золота связана, вся история города связана с золотодобычей. И самое главное, что не только тут история города золотодобычи связана, а мы органично вплелись в историю России, потому что золота ведь не было своего. Если еще дальше копнуть, поиски золота, вообще наличие своего драгметалла очень волновало казну. Это началось еще примерно с Ивана III, который организовывал экспедиции в малозаселенные, неизведанные районы Урала, Сибири, тогда просто как под расческу прочесывали эти территории в поисках найти свое золото, потому что его раньше закупали за границей за мягкую рухлядь, пушнину.
1: Пушнину, да.
0: А золото – это стратегический металл, который не только дает власть и деньги, он позволяет вести независимую политику, экономическую политику в том числе. Поэтому все царские особы, все наши…
1: Хотели.
0: Это была идея такая важная, идея фикс, что найти золото. Поэтому и Петр Первый уделял этому огромное внимание, но его мечта сбылась уже после...
1: Чуть позже,
0: спустя 20 лет после его смерти, да.
1: Так вот, Ерофей Марков, это же простой был добытчик чего? Он же крестьянин, насколько
0: он обычный крестьянин села Шарташ, вы знаете, наше озеро тут в Екатеринбурге, да, старообрядец, и занимался он поисками и сборов камушков-самоцветов и тумпасов. Их использовали в том числе для украшений, пуговицы даже делали из камня. В данный момент у него был заказ для икон. И собирал он тумпас, это раньше называлось горно-дымчатый хрусталь. И заказ-то, собственно, был на поиски этого хрусталя. Ну и по дороге...
1: Искал, нашел золото.
0: Да, пошел-то, в общем-то, за одним, а нашел-то другое. Ну и так вот никто не мог подумать, что его находка впоследствии перевернет судьбу страны.
1: Кстати, сначала же не сильно прислушались. То есть даже вот это сообщение Ерофея Маркова, оно чуть позже выстрелил, чем, собственно, его доклад о том, что я нашел крупицы золота, вот здесь давайте его добывать.
0: Да, надо сказать, что еще при Петре за утаивание золота полагалась смертная казнь. И Ерофей за свою находку мог поплатиться жизнью, потому что, указав место, где он нашел, в этом месте ничего найдено не было. И посчитали так, что...
1: Вопросики возникли.
0: Да, не утаивает ли он то место. И, надо сказать, люди у нас добрые. Заступили за него односельчане. И с ним не стали обходиться... дабы не...
1: Как могли.
0: Да, обошли с ним, так сказать, в щадящем режиме, по-доброму. Отмечался, ходил, что, отчитывался. Но, тем не менее, его не наказали строго. Но впоследствии образцы эти попали, ну, образцы, которые там найдены были, в Санкт-Петербург к нашему ученому Ломоносову. Сюда была отправлена партия пробирного дела мастера Ермолая Рюмина, который исследовал как раз наши места. И вот спустя только 2 года нашли это месторождение золотоносное. Я сразу немножко оговорюсь, уж тут акцент такой сделаю. Часто нам задают вопрос, что золото ведь находили для вас, до вас, до Березовского места, до Березовского города, которого еще тогда и не было. Действительно, скажу так, что еще при Петре было найдено золото в Забайкале на Нерчинских рудниках, но там золото шло попутно с серебром, то есть оно было не основным металлом. В основном серебряные руды шли. Кроме того, отдельные находки были. Здесь было найдено именно месторождение. Вот поэтому мы считаем его родиной русского золота.
1: Хорошо. Иногда будущий и уже сложившийся Березовский называют клондайком. Что тут фактически золотая лихорадка случилась, когда золото было найдено, и частные добыча, да, была, и государственная, ну, до советского периода. Почему так случилось? Там шахт было какое-то немеренное количество.
0: Большое количество, да. Ну, каждый считает, что ему обязательно повезет.

0: идет.
1: Как золотая лихорадка и нуждается, собственно.
0: Да, но она не имела, золотая лихорадка не имела той формы, ее даже условно можем даже не называть золотой лихорадкой в прямом смысле. Это не те лихорадки, которые были в Америке.
1: Но там все свободно было, потому что каждый на свой страх и риск.
0: Здесь все-таки месторождения были привязаны к казне в основном. Частная добыча уже была на второстепенных ролях, и если государевы слуги видели, что это место наиболее удачное, его под разными предлогами отжимали, нашим языком сказать, и человек остался ни с чем. Но важным открытием стало еще, кроме рудного золота, Ерофей Марков отметил...
1: Вот, кстати, рудное золото, да, потому что у нас в реках-то часто вымывали золото и вымывают до сих пор. Сам по золотоносному песку на Алтае ходил, топтался в археологической экспедиции. А вот именно рудное золото, это все-таки особая такая история.
0: Я хочу, чтобы вы не путали момент вот такой отметить. Ерофей Марков, он открыл, ну, считается как официально, рудное золото в камне в руде. Но спустя, ну, почти 70 лет, в 1814 году, в нашем же городе Березовском сделано было еще более эпохальное открытие. Это открытие золотых россыпей. Кто не совсем в теме,
1: отмечу,
0: отмечу, что это золото, которое добывают в реках, в поймах рек. То есть, есть рудное золото, камень, руда, а есть золото, которое в реках.
1: Вымывают,
0: да,
1: вот
0: промывают.
1: Вот
0: ну, кстати, рудное же тоже промывали, то есть там толчейный завод был, но там пытались его высвободить из камня.
1: А тут
0: в реках, да, промывка шла. И вот это золото, которое рассыпное, которое по рекам, его проще добывать. Не надо рыть шахт, там, откачивать воду, трудоемких операций. Поэтому процесс этот пошел намного...
1: Можно в простом тазике промыть, сам таким
0: занимался. По большому счету, да. И поэтому это было намного проще, это было экономически выгоднее, и все так начали заниматься. Поэтому началась лихорадка, ну, так ее назовем, в Березовском, но она разрослась по всему Уралу, Екатеринбург золото мыли, речка Мельковка и так далее. Вот, поэтому это было таким идеей фикса, идеей, которая связывала людей в такие, как бы, старательские, условно, сообщества, да, артели. Да, и это... Именно благодаря этому открытию Россия в середине 19 века, это 1848 год, даже не 50-й, выходит на первое место в мире. И вот акцентик такой очень важный скажу, что Ерофей Марков открыл золото, и за счет него, которое рудное, Россия добывала всего 3% от общей мировой добычи. Все-таки камень, руда – это трудоемкая операция.
1: Да,
0: а с открытием россыпей мы резко взлетели вверх. И арифметика какая? Смотрите, с 3% 47-48, почти до половины мирового золота стало добываться в России. И надо с гордостью сказать, львиная эта доля шла за счет нашего Березовского месторождения. Ну, потому что, по сути, других еще промышленных таких... не было, это было уже чуть позже. Да, то есть львиная доля, вот это все-таки Березовское золото до определенных, до определенного момента. И эту пальму первенства Россия удерживала приблизительно 30 лет, пока не найдены были более богатые месторождения в Америке, Аляска и так далее.
1: Южная Африка.
0: Я вам скажу такой интересный момент, что золото Аляски было тоже открыто нашим человеком. Нашим человеком. Это ученик Брусницына, Петр Дорошин. Не дать соврать. Примерно это, насколько я помню, 1867 год. Вот где-то вот эти годы. И такой интересный момент однажды в музее был англичанин, и именно для него очень хотелось подчеркнуть эту тему, что все-таки наш ученик Брусницына, и у меня охватила такую гордость, что это наш человек перед ним, а у него прямо боль в глазах, что везде эти русские.
1: Даже на Аляске.
0: Да-да-да.
1: Это тоже не совсем их золото было. Ну ладно, англичанам тут нечего предъявить. Хорошо. Итак, Березовский и золото, они связаны, в том числе и на гербе. Сейчас-то как золотодобыча?
0: А золотодобыча у нас продолжается. Причем хочу отметить, что и рудное золото добывается, и рассыпное тоже. Такой интересный момент. В том году мы отмечали 280 лет с открытия вообще золота у нас, получается, нашего месторождения. А в 24-м году, чуть раньше, мы отмечали 90 лет со дня, ну, так скажем, запуска драги нашей березовской. Mm-hmm. Наша драга, как мы ее любя называем, старушка драга, ей в 24-м году исполнилось 90 лет. То есть еще десяточек, даже уже меньше.
1: Давайте 100 объясним,
0: лет.
1: Что такое драга.
0: Драга, ну, это такая, ну, скажем, установка, которая ходит по нашим рекам, зачерпывает большими ковшами речной песок, промывка там идет.
1: То есть вместо ручного труда это,
0: ну, механизированная
1: промывка золота.
0: Да, и вот в этом году момент такой интересный, она была сделана на Воткинском заводе, к нам обратились с этого завода, у них через несколько лет, видимо, какая-то очень крупная mm-hmm. юбилейная дата связана с заводом, и они хотят сделать выставку, посвященную вот тем новшествам, которые тогда появились, то есть что завод выпускал. И они были удивлены, когда стали изучать, что наша драга, их драга, по сути...
1: Их наша.
0: Их наша, да, она до сих пор на плаву. Ну, вот это просто ремонтируют, и она ходит и ходит, в общем. На том наследии живем.
1: Это отдельно сделать, не знаю, там, как это называется у вас, экспонат или что?
0: Музейную... И они до сих пор пользуются заячьей лапкой. Представляете? То есть это как мило. Так сказать, что лучше щеточки...
1: Не продаете еще экскурсии на драгу? Вот так вот, чтобы человек пришел, хочу на драге побывать.
0: Ну, у нас есть не конкретные экскурсии на драгу, у нас есть пешие экскурсии по городу, но если будет запрос, ну, то будет и предложение.
1: Хорошо, просто
0: найдем способ.
1: Никто не понимает,
0: найдем способ.
1: Ладно, вот как раз мы переходим сейчас к музею. Прежде всего, программа у нас называется главный экспонат вашего музея, по-вашему. Ну, драга, ладно, ходит, все, мы уже поняли, но она не экспонат.
0: Она не экспонат.
1: Ну, в прямом смысле
0: я
1: слова.
0: Думаю, она станет экспонатом через какое-то количество лет, да. Но самый мой любимый экспонат – это вашгерд. Это, по сути, ручной предмет, ручное приспособление, подлинное, угу. которыми до драги, ручным способом, все наши жители, березовчане, ну, большинство, угу. На нашей речке Березовки, в 200 метрах от музея, промывали золото. Угу. Поэтому это было массовым явлением. У нас есть очень интересная фотография, где это запечатлено.
1: Как она выглядит? Это вот такой
0: ну, по сути, это деревянный насос, большой, метра 4-5, ну, как поршень такой, который подтягивал воду из речки. Специально, ну, можно сравнить тазик с дырками, ну, условно, чтобы понятно людям было, через куда это все поступало, вот эта речная грязь. Крупные частицы задерживались через, условно, это сито, и золото смывалось, оно более тяжелое, оно задерживалось в тоненьких ячейках на циновке. И чтобы собрать вот это мелкое, ну, по сути, песочное, вот как его, мелкодисперсное золото, использовали тогда ртуть. Ну, мы знаем, что ртуть вредная, но особенно ее пары вредные. Она помогала в то время собрать золото вместе. Кто разбивал в детстве градусники, знает, что ртуть собирается такие, как бы шарики.
1: Шарики.
0: И вот эту ртуть обрабатывали, так скажем, вот, содержимое, и потом выпаривали в металлических чашах. Ртуть выпаривалась, а золото, которое собрано было вместе, оно оставалось. Попадались, естественно, посторонние металлы. Их отделяли при помощи магнита. Можете проверить, свои сережки подлинные или нет, или украшения.
1: Не должно.
0: Да, не должно. Золото, благородный металл, оно не железит, не магнитит. То есть посторонние металлы отделяли, золото оставалось. Вот, пожалуйста, тебе такой простой.
1: Хорошо, то есть можно посмотреть, как люди начинали добывать золото.
0: Лотки настоящие есть. Есть уникальные тоже банки для хранения перевозки золота по типу непроливаек. То есть туда золото насыпаешь, обратно оно уже не просыпется. Угу. По действиям, ну вот мы можем сравнить, как сердечный клапан, да, работает. С одной стороны кровь проходит, но если обратно, она уже... Угу. Да, но люди наши, на то и русские, они находили способы, как...
1: Обойти
0: физику. Ну, рассказывают сами люди, не знаю, опытным путем не проверяла, что обмакивали палочку или там веревочку какую-нибудь в мед и в баночку-то в эту... пытались протолкнуть. И, в общем, я думаю, разные способы все-таки пользовались. Угу. Ну, надо собрать эти данные, и вдруг кто-то и сообщит.
1: Кстати, тоже дополнение к экспозиции должно быть. Да. Давайте про музей еще поговорим. Как устроен? Какие? И несколько залов же у вас. И это и про золото, про само золото, и про золотодобычу прежде всего.
0: Да.
1: Так?
0: Да. У нас музей небольшой. Это он находится в старом купеческом особняке. В нем 5 залов. Угу. Первый зал у нас рассказывает рассказывает о золоте как металле и о самородках. То есть свойства золота, какие интересные самородки находили в России.
1: Естествознание такое.
0: Ну, такой как бы вводный курс. Угу. Есть золотое руно. То есть, кто не знает, золотое руно вроде бы как легенда.
2: В Грузии должно быть.
0: Да, вроде бы как легенда, что отправился Ясон в Колхиду там за золотом, за золотым руном. Но по факту золотое руно – это технологическое, примитивный, но технологический способ такой по добыче золота.
1: То есть шерсть вымывали золото?
0: Шерсть укладывали вместо как бы современных ковриков в эти речки, промывали. Золото, поскольку оно по свойствам своим тяжелый металл, металл, оно зацеплялось, задерживалось в этих шкурах. Шкуры эти вынимали, высушивали на солнце, они, соответственно, блестели. То есть, по сути, шкура ставала золотой.
1: Прочесывали?
0: Нет, сейчас скажу. Шкура ставала золотой. По сути, вот золотое руно, золотая шкура. Да, но потом самый простой способ — это сжигали. То есть ворс, он быстро сгорает, а температура плавления больше 1000 градусов, оно оставалось. И это Северный Кавказ, да, вот таким как способом пользовался. Вот это первый зал. Тут же мы и рассказываем про царскую водку. Вы, наверное, знаете, что это смесь очень сильных кислот соляной и азотной. Ну, алхимики во все времена пытались колдовать. Да, но это было очень опасным, потому что если бы алхимики смогли создать золото из свинца, то это ставило бы под угрозу чеканку монет государевых. Да, и поэтому это все делалось тайно, чтобы не попасть на плаху. Ну вот, дальше можно сказать, что второй зал посвящен как раз поискам золота от Ивана III Петра к его находке, это Ерофей Марков. У нас есть уникальная карта наших березовских рудников, она 1807 года. Мы видим, что эта зона была разделена на квадраты такие, верста на версту, 56 квадратных верст было. То есть оно показывает нас, наше месторождение. Как развивался город, на ней видно, то есть вот этот центр добычи был. Вот подлинные инструменты мы как раз о том, что мы сказали, бадьи можем там увидеть, вот нашу березку невьянскую, о которой речь была. Третий зал, он уже рассказывает про золотые россыпи, про льва Брусницына, про этот Вашгерд, о котором мы сказали. Дальше, как быт старателей мы показываем, то есть, что считалось зажиточным.
1: Быт старателей от какого до какого времени? Потому что быт старателей менялся же. Вот
0: ну, это, можно сказать, нету конкретных рамок.
1: То есть, до сегодняшнего условного дня.
0: Ну, какие-то предметы советского периода тоже есть. Хорошо. Но, да, что считалось богатым? Например, бархатные портянки. Мы рассказываем, почему на нашей избушке условно старателя, где семья его живет, висят таблички страховых обществ. Но это в музее. Об этом, да. Мы показываем пряничные формы, то, что про образ наших вафельниц. Мы рассказываем про такой предмет, как брачный договор. Это было начало 20 века.
1: То есть золото, оно влияет на экономику, как человек себя ощущает в мире.
0: Это тоже. Про такие интересные детали, которые, например, старобрядцы очень часто пользовались. Такую деталь женской одежды, как подрыльник. Это такая булавка, которая подстегивала полотно. И она не давала женщине очень сильно открывать рот. И как бы это был символ того, что ты слишком много не болтай, говори сдержанно и
1: хорошая
0: по делу.
1: Вещь.
0: Хорошие люди говорят, надо подарить тёще. Некоторые мужчины шутят.
1: Жена, тёща и так далее.
0: Да-да, и так далее. Да, такие моменты интересные. Но много того, что...
1: То есть быт золотодобытчиков отличался от простого, там, крестьянского, купеческого, мещанского.
0: Где-то они пересекались, где-то, ну, конечно,
1: понятно,
0: расходились. Да.
1: Ну, то есть своеобразие было.
0: Свое своеобразие было. Например, есть такой предмет, колотушка сторожа. Когда мы показываем, как она стучит, такая такой полупредмет, и глухой деревянный звук, ну, такой звонкий. Многие думают, что колотушка сторожа, как бы вот в Багдаде все спокойно, да, условно, да, да. А на самом деле это был прообраз нашего будильника. Почему? Объясню. Большинство семей были небогатые. То есть это рекруты, вольнопоселенцы, там еще какие-то, ну, в том числе каторжане, которые жили очень мало. Ну, так скажем, контингент был такой, был не слишком зажиточный. Часов у людей не было. Часы тоже были предметом достатка. Угу. Поэтому ходил сторож вечером с такой колотушкой, привлекал внимание, говорил, кричал, спать пора. Утром точно так же вставать пора.
1: У него были часы у одного, и он ходил.
0: Ну, у него должность как бы обязывает. То есть он должен был созывать людей на рудники в одно время. Да. Интересные предметы в зале шахты. Там настоящие подлинные кандалы. Пистолет охраны, который стрелял порохом. Шейная рогатка. Это такой предмет, который закреплялся на шею, от него уходили в сторону металлические дуги, и на них подвешивались колокольчики. Работник работает, звенят. Работает, звенят, не работает, либо слишком долго отдыхает, либо, может, помер или сбежал. И колокольчики в таком случае могли помочь найти человека. То есть, ну, а ослабленные в цепях люди далеко уйти не могли. Ну, в общем, как правило, их всех возвращали и клеймили еще. Да, ну, тяжелая это когда жизнь была. Средняя продолжительность 26-28 лет. То есть...
1: Да.
0: Впечатляет.
1: Ну, каторжане и те, кто на шахтах работают, ну, да, всегда.
0: Это же были. Пневмонии, туберкулезы, да, силикозы, да, да, и так далее.
1: Ну и вообще и, работа под
0: и
1: землей.
0: И вообще, да, тяжелый.
1: Тяжелый. Этот третий зал?
0: Это уже четвертый. И пятый, он более современной золотодобыче посвящен. Мы про драгу рассказываем. У нас замечательный макет шахтных горизонтов. Горизонты это, ну, так скажем, этажи под землей, на которых добывается золото. Ну и вот, кому интересно, самый глубокий горизонт 712 метров.
1: Ого.
0: То есть вглубь это земли. Почти на километр вглубь земли у нас добыча в том числе ведется. В том числе, да.
1: Ничего себе. Хорошо. Еще про музей. Сейчас новые технологии. Цифру используете как-нибудь?
0: Да. Вот когда музей обновили в 2013 году, нам сделали такой интересный мультимедийный экран, который в зале шахта. Он показывает каторжный труд. Есть другие моменты, но в шахте это, во-первых, там что нам нравится, сама атмосфера, такой полумрак. Во-вторых, звуки лязгающих цепей вот этих каторжан, звуки капающей воды, звуки как будто бы сквозняки. То есть это эту аутентичность в эпохе показать. И это очень впечатляет людей. Были как-то у нас люди слепые, с инвалидностью, да, слепота. Мы об этом никогда не задумывались, но звуки и звуки, вид и вид, мы к этому очень привычные. И там еще стоит вагонетка, и металл холодный, и у них образное воображение, то есть у них людей таких, это очень активно, поэтому они прям нам рассказали, что вот когда чувствуешь вот этот металл, когда эту капающую воду, когда этот лязг, они прям вот действительно ощущают вот это погружение такое. Мы еще сделали такой условно новодел цепи, особенно детям даем
1: естественно
0: подержать. Да-да-да. А та-та можно было, плохое поведение могло привести там на каторгу или еще что-то. Ну, такой воспитательный момент, ну и шутливый в том числе. Но про мультимедийные технологии надо сказать, что в наше современное время они очень быстро устаревают где-то. Где-то что-то вот со временем выходит из строя. И вот в том году у нас был юбилей, и музей нам надо отдать должное министерству культуры на этот год выделяет 5 миллионов рублей на обновление своей материально-технической базы. И мы решили то, что лучше у нас есть, оставить, может быть, немножко доработать, чтобы лучше работало, дополнить таким интерактивным игровым экраном, ну, условное название «Старательское счастье», где ты там пальчиком поводишь, якобы намыл золото, идешь его сдаешь, там вот столько-то, столько-то. Но самое интересное, что впоследствии ребенок, поиграя, там, или взрослый даже, я думаю, будет интересно, у него будет шанс сделать свой выбор. Вот смотрите, у тебя будет условно такие как бы опции. Ты можешь условно промотать золото, ну, потратить на разгульную жизнь. Можешь стать, например, меценатом, каким-то ювелиром известным.
1: То есть выходишь как, уже.
0: Да, Денисов Уральский, вот условно.
1: Вперед, да.
0: Да, можешь золото владельцем стать, завода владельцем. Ну, вот такие, или технарем каким-то. Для чего это мы хотим сделать, чтобы ребенок, если он выбрал неправильный путь, он, а другой сделал какой-то другой, он увидит, что... И потом последствия он увидит. Вот ты, например, выбрал вот такое, такое-то, и твое имя вошло в историю, ты стал уважаемым человеком, к тебе прислушиваются сильные мира сего. И ребенок через такие игровые подходы, он научится делать правильный выбор жизни. Он будет уже на перспективу сам продумывать, к чему чему приводит его долгосрочное решение, мимолетное, может быть, да, и долгосрочное в том числе. То есть это еще социальный такой момент, когда мы ставим перед ним ситуацию выбора, но тут в игровой форме, и ты можешь тут ошибиться, но переиграть и сделать правильный выбор. Но человеку что ближе, тот он выберет. Потому что у нас ведь действовали тут и известные были, вернее, например, гидротехники из простых людей, вот плотники лучше сюда привозили для строительства плотины. То есть технари работали, вот то, что у нас горное дело тут развито на Урале. Кто-то действительно мог меценатом стать. Это имя, это уважение, это статус. Поэтому ребенок вот через такие игровые моменты, он научится понимать следствие своих решений.
1: То есть золото как универсальный символ с древности, как существовал, так у вас в музее и про...
0: Кто-то бомжом станет, а кто-то... То есть один и тот же человек может сделать, пойти по одному пути и другому. Ну вот чтобы ребята, кто поиграет, они это понимали.
1: Хорошо, вот вы про цифровые игры сказали, а вот физические мастер-классы есть? Потому что про цепи я уже услышал. Хорошо, детей в цепи я только за.
0: Не, мы в цепи не одеваем, им дам
1: подсказку. Жаль, можно уже.
0: Уже можно?
1: Уже можно использовать, да. Но это шутка, конечно.
0: Да, я понимаю.
1: Извините, да. Но, в принципе, хорошая идея, ну, чтобы прочувствовать, да, вот это все на себе. Какие-нибудь еще мастер-классы, может быть, по производству золотых изделий?
0: Был у нас такой опыт. Мы сотрудничаем, мы очень рады, что мы задружились с такой ювелирной компанией «Ринго», которая на рынке уже 30, больше 30 лет, и у них статус ювелирных украшений выше среднего, причем много выше среднего. Они нам помогали в том году проводить фестиваль золота, вот как раз посвящен 280-летию. И мы делали мастер-класс, то есть у них заготовки такие были, они из картона, но тем не менее очень красиво сделаны, мы как бы перстни делали. Это вот один мастер-класс. Интересный, пользуется спросом, особенно вот у нас, конечно, лето, сейчас сезон, это золотой ручей. На заднем дворе музея у нас оборудованная площадка, желоб такой бетонный сделан, и в нем песок, и мы чувствуем себя старателями, кто на это откликается, и можно промыть золото. Ну, что удивительно, я понимаю, когда дети, но когда взрослые не могут оторваться от этого ручья.
1: Говорю, я топтался по песку золотоносному, нам показывали, как можно мыть золото, и объясняли, как это делается, да, но это не профильное было, но тем не менее оторваться тяжело.
0: Оторваться тяжело.
1: Потому что, когда ты находишь золотые песчинки, что-то в тебе срабатывает.
0: Что-то
1: первородное такое.
0: Да, первобытные инстинкты срабатывают. Да. Вот, поэтому это очень нравится людям. Но мы еще разработали такую программу, она для организованных групп, чтобы ее как-то усилить, этот эффект. Называется он «Старательский фарт». То есть встречает бывалый старатель Левонтий Брусника, это отсылка к Льву Брусницыну, учит промывки, то есть они как раз этим занимаются. Потом идут в конторку скупщика, торгуются, меняют золото на монеты.
1: Ну, то есть то же самое, что вы описали в цифровом
0: виде. Да, но только это уже, да. Но тут еще и добавление такое, их встречает еще, то есть они наторговали, денежки получили, идут к торговке Марфе, где мы тратят эти деньги на угощение, то есть там пироги, морковный чай или травяной какой-нибудь чай, то есть разные вкусности. Они могут потратить эти условные денежки свои на примерку нарядов и на фотосессию, там с гармошкой, то есть в русских нарядах семьи целые могут. Дальше мы русские хороводы делаем, ну, это такая живая история, которая людей трогает, она теплая, она домашняя, она необычная.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно необычная, то есть нам очень нравится. Ну, и у нас есть еще мы запускаем вот как раз буквально в эти дни интересный очень проект, тоже цифровой проект будет, таким с модным названием, англицизм у нас сейчас используют, краудсорсинговый проект по сбору живых историй от людей. Как раз мы понимаем, что пожилые, особенно люди, они уходят, а вот эти истории их, они тоже с ними также уйдут. И люди все равно приходят где-то что-то рассказывать, чтобы это не потерялось. Мы хотим создать такую площадку, где мы эти истории будем собирать. Впоследствии, сейчас пока ВКонтакте сделали, но впоследствии это будет цифровая платформа, предметы какие-то цифровывать, какие-то фольклор, какие-то живые истории. И на основе этого у нас есть такая задумка сделать небольшой художественный фильм. И я думаю, у нас все получится. Я приведу небольшой пример. Буквально на 2 недели приходила женщина и рассказала, как ее мама, это примерно рубеж Великой Отечественной войны, играла в доме в своем, в частном, нашла старательские весы, раз у нас город такой, и на одной чаше весов у нее был горох, а на другой настоящие золотые самородки. А, то есть дети, видимо, играючи нашли вот это золото у родителей.
1: Не
0: и они просто, да, и вот это, знаете, такая жизнь, это так интересно нам показалось. Вот как? Это мы между собой пообщались, вдохновились, интересно все. А почему бы не сделать? И вот из таких живых историй мы и хотим сделать потом фильм о городе золотодобытчиков. Ну, а там уж как пойдет. То есть вот что-то такое живое, теплое, что всех трогает, такой проект, который объединит наш город на, таких на таком формате. Ну, я думаю, у нас, да, у нас уже начинают такие интересные моменты происходить, но пока не хочу раскрывать всех секретов.
1: Хорошо, а спецпроект еще какие-нибудь есть? Потому что вот этот, ну, понятно, мы уже поняли.
0: Дальше тоже интересный, ну, на
1: будущее. Спецпроект, но так, чтобы концентрированно это было, а не просто экспозиция.
0: Да, на следующий год я как заведующая хочу запустить такой проект, как выставочный, имеется в виду, ну, условно назовем «Золото в наградах Российской империи». Мало кто знает, но был подарен нашим царям такой орден «Золотого руна». То есть вот как раз наша тематика. И вообще вот эту тему поднять, как это же статус, это же золото всегда символом
1: вот
0: чего-то высокого было.
1: Еще один мостик в историю.
0: Да, да, что золото, оно пригождалось в разных смыслах. И ювелирная, и экономическая деятельность, и в наградах в том числе. И еще мы пока думаем, но это вот в задумках, произвести историческую реконструкцию пребывания императора Александра I на наших рудниках. Еще в 1824 году он посетил наши березовские рудники, но ну, он в Екатеринбурге тут тоже был, да, то есть насколько это был ценный ресурс стратегический, что даже император, кто у нас приезжает в наш березовский, ну, в общем-то, мы провинция, да, а тут цари кто, поэтому, а он удостоил нашего внимания, он спускался в эти шахты, 9, по-моему, 13 сажень, пытался работать как бы кайлом, ну, я не думаю, что он там много работал, но тем не менее, и ему подбросили, ну, как это вводится по русской традиции, самородочек. Слитки это уже что-то оформленное. Ну, вот эти живые истории, они как раз покажут, что значимость города, значимость золотодобычи для страны, насколько это было важным для города, для страны, чтобы привлечь таких значимых весомых фигур.
1: Это, сейчас новость была недавно, что гости на промо могут по музеям ходить.
0: Мы только рады.
1: Только рады, хорошо. Но вы в программу не включены. Я думаю, как раз гости на промо-то вот к вам бы выстроились в очередь. В шахты их, в шахты.
0: Будем над этим работать.
1: Хорошо, спасибо большое, очень интересно. То есть до вас добраться не так далеко для жителей Екатеринбурга, гостей города, несмотря на то, что березовский, вы говорили, провинция, да это Екатеринбург фактически. Тем более... Ну, не так уж это
0: сложно. С какой точки зрения смотреть, да?
1: Ну, да, тоже верно. Еще раз спасибо. В гостях у нас был, это была программа «Главный экспонат». В гостях у нас была заведующая музеем золота в городе Березовском Елена Осинцева. Спасибо большое.
0: Благодарю. Спасибо.
2: «Главный экспонат». Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: Арт-клуб старшего поколения запустил краудфандинг на проведение итоговой выставки 7-го сезона. Арт-клуб появился в Екатеринбурге 7 лет назад как инициатива Уральской индустриальной биеннале. Здесь занимаются участницы 55+. С ними работают художники, кураторы и дизайнеры. И итогом каждого сезона становится выставочный проект. Арт-клуб, начинавшийся с маленького сообщества в 15 человек, за годы работы вырос в 4 раза и обрел дом в уральском филиале Пушкинского музея. Выставку, завершавшую сезон 2025 года, посетило более 1000 человек. В прошлом году уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина прекратил свое существование, но арт-клуб продолжил встречи. И весь сезон провели силами сообщества, волонтеров и ценителей искусства. Сейчас команда собирает деньги на итоговую выставку. Она будет называться «Вещь не в себе. Пески и ветры». Весь седьмой сезон был посвящен феномену «Вещи как пристанище памяти, мечты и надежд». Тему выбрали сами участницы. На выставке они представят ассамбляжи из найденных вещей, абстрактные гобелены, литую бумагу, переосмысленные ювелирные изделия. Среди художников, которые выступили наставником в этом сезоне, Катя Червонных, Анастасия Крахалева, Анастасия Исаева, Мария Громадчикова. Выставка состоится летом этого года. Сейчас идут переговоры с площадками. Собранные средства пойдут на профессиональное экспонирование работ и монтаж центральных инсталляций. На странице краудфандинговой кампании представлены объекты, созданные участницами арт-клуба в разное время. Это и фотоработы, и текстильные коллажи.
2: Кроме того,
3: школа креативных индустрий откроется в Екатеринбурге на базе Академии современного искусства. Она начнет свою работу 1 сентября. Это будет уже вторая школа креативных индустрий в Свердловской области с сентября прошлого года. Подобное работает в Новоуральске. Ну а с нового учебного года екатеринбургские подростки также смогут осваивать современные креативные направления. В школе креативных индустрий Екатеринбурга ученики с 5 по 11 класс будут заниматься по 6 направлениям. Это звукорежиссура, электронная музыка, интерактивные технологии AR и VR, анимация, дизайн, фото и видеопроизводство. Программа рассчитана на 2 года, специальная подготовка для поступления в школу креативных индустрий не требуется. В первый год участники изучают основы работы всех 6 студий, пробуют себя в различных направлениях, создают свой проект и выбирают направления, которые будут углубленно изучать во второй год обучения. По итогу студийцы не только получают сертификат об окончании школы, но и имеют готовое портфолио с реализованными идеями. На сегодняшний день в регионах России работает более сотни школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч подростков, сообщает портал «Культура Урала». И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
2: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
5: Вчера к ночи ближе премьер-министр Мишустин подписал постановление.
6: Вот, вот. Об этом
5: которым,
6: я хотел сейчас поговорить.
5: Да, которым разрешил продавать бензин Евро-3.
6: Создавать
5: Евро-5.
6: И да. Продавать. Ну, соответственно, некоторым НПЗ, которые заключили договор до 2019 года с правительством, я не помню, как там эта формулировка, но тем не менее, крупные НПЗ могут теперь делать вместо Евро-5 Евро-3 и его спокойно продавать как, соответственно, Евро-5. Получается.
5: Ну, нет, не нет, никак Евро-5, как Евро-3. Ну, понимаешь, класс бензина, он указан в паспорте.
6: Так то паспорт, приехать... кто смотрит на этот паспорт?
5: Вот, ты знаешь, вполне возможно, что будут сейчас смотреть, потому что это действительно имеет очень большое значение. Так как в Евро-3 гораздо большее количество серы, вот если посмотреть табличку там, да, по допускам бензина, ну, кстати, мы ее, наверное, разместим в телеграм-канале Макс
6: Авто. Надо бы.
5: Чуть,
6: надо
5: чуть
6: бы.
5: Попозже, да. Чем отличается бензин там Евро-3, Евро-5, Евро-2. Да, ну, ты знаешь, это еще, наверное, хорошо, да, потому что...
6: Да, про Евро-2 уже говорили?
5: Сначала-то про Евро-2 говорили. Да. Сейчас Евро-3, ну хоть что-то, да. Вот, из этого двигатель спасибо не скажет совершенно однозначно. И, наверное... По цене будет отличаться топливо класса Евро-5 от Евро-3, само собой, да. И если вы планируете ездить на вашем автомобиле, то, конечно, рекомендовал бы искать Евро-5 бензин.
6: Вот это еще одна заморочка получится. У нас и так люди просто бензин ищут, а теперь будут еще... Это же явно увеличит, наверное, количество бензина на заправках, ну, потому что другие способы...
5: Скорее всего, его... Проще производить, наверное, быстрее, может быть, быстрее. Допустили. Я производство бензина, ты знаешь, вот так себе. Вот.
6: Нет, ну раз допустили, значит, в этом должна быть целесообразность. Если есть целесообразность, значит, мы ждем, что бензина станет больше, но он будет другого качества.
5: Всего,
1: И еще одна заморочка, да, узнать, что это за бензин. А будет у людей не просто узнать 92-95 есть ли, а еще и какого он качества. Ладно, хорошо, про это проговорили. А, еще...
5: Да, и на каждой АЗС есть паспорт качества бензина, вот, который реализуется в моменте именно, да, вы можете всегда подойти с ним, ознакомиться, попросить у оператора. Вам его предоставят без проблем. Чаще всего они вывешены, на самом деле, где-нибудь в уголке. Там уголок потребителя какой-нибудь присутствует. Да, поэтому можете посмотреть. Там будут качественные характеристики топлива, то есть октановое число, какому классу соответствует, сколько серы, сколько там этанола, метанола, если метиламин, ММА там будет прям указано, да, есть или нет. То есть все это можно глянуть. Ну, это не закрытая какая-то информация.
1: Все-таки надеюсь, да, что вы соберете это в табличку на Максавто в телеграм-канале, и как-то, чтобы людям было понятно, чего искать, на что смотреть, и как это проверять, и насколько это вредно или не вредно для автомобиля. Этого бензина будет больше, он будет дешевле. В чем выгода, пишет Сергей. Так вот, дело не в выгоде, и не думаю, что он будет дешевле. Кстати, это, мне кажется... Не совсем...
5: Насчет дешевле, я думаю, цена останется той же, потому что сейчас вообще очень сложно все с ценами на бензин. Так вот, если смотреть на стоимость топлива, которое к нам поставляется, ну, вот сейчас... Кстати, вчера еще в ночи Индия опровергла, что она поставляет бензин в Российскую Федерацию.
1: То есть вот эти минимум 60 тысяч тонн, они к нам не плывут?
5: Но они сказали о том, что правительство не поставляет, но это могут делать трейдеры.
1: Какие-то. Ну, значит, плывут.
5: Ну, вот... Казахстан 50 тысяч тонн обещал, но это все капля в море, на самом деле. Если посмотреть на потребление месячного бензина, то это не так уж много, мягко сказать. Да? Там потребление, по-моему, около миллиона, что ли, тонн. Или несколько сот тысяч, ну, потом уточню, если тебе интересно будет.
1: Ну, то есть,
5: но при этом по стоимости известно стало, сколько почем продают бензины нам белорусы.
1: Белорусы. Вот самое интересное, сколько будет стоить.
5: Белорусы, вернее. Да. Вот смотри, 127 тысяч рублей за тонну 92-го. Так, такая цена предлагается сейчас белорусами.
1: Ты посчитал.
5: Если переводить привычные литры, да, ну, в тонне бензина больше литров, чем 1000. Ну, так сложилось физически.
1: Ну.
5: Да, 97 рублей за литр получается. Это оптовая цена, на бирже, это опт, это не розница. Это нет, это стоимость контракта конкретно. С доставкой вместе. Да? То есть АЗС должны будут сколько-то прибавлять, чтобы получать из этого еще прибыль.
1: Ну, учитывая там 15% как в торговле положено. Ого.
5: Ну, наверное, там, ну, 5-7 рублей, там, ну, вот 100 плюс, в общем, получаем за 92-й бензин.
1: Сейчас и видим на этих частных заправках, когда...
5: Вот вполне возможно, что вот вчерашнее мое наблюдение на АЗС Shell, да, оно достаточно близко к реальности, к рыночной реальности, скажем так. Потому что прекрасно надо понимать, что цены на всех этих винках, они держатся искусственно, то есть... Не дают просто повышать. Ну, понятно, почему не дают.
1: Ну, у нас фас не
5: сколько, видит. Сколько они будут так способны все это держать, вопрос очень хороший, конечно. Ну, там, видишь, в бензине в очередной раз, там, не так давно, на днях опять выкатили табличку, сколько же стоимость реальное топливо, да, у нас, и в очередной раз посчитали, что 75% это различные налоги, сборы государственные. То есть, по сути, государство может регулировать стоимость бензина, снижая вот это все.
1: Акцизы,
5: да. Но снижая все, это же бюджет, опять же, да, рассчитанный бюджет, принятый бюджет. В общем, тут такая вот интересная игра получается.
1: Вот Сергей где-то вспоминает, что наше потребление 110 тысяч тонн в сутки.
5: По-моему, да, вот что-то близкое к такому, да. Ну, то есть... представь себе, что такое вот эти вот 60 тысяч тонн бензина и 50 из Казахстана. Да, вот на денек
1: на
5: хватит.
1: На день хватит, да.
5: Да, вот из Казахстана, вот на один день, да, на Россию.
1: Ну, у нас же еще свой, все-таки какой-никакой есть. Нет, неправильно. Как говорят нам все.
5: Свой власти, производится, да.
1: У нас запасов в море. У нас все хватает, но как-то вот логистика поломана.
5: Но мы их не дадим.
1: Мы их дадим кому надо.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: В Китае обязательные требования к беспилотникам вводятся в Китае. О публикации первого национального стандарта для системы автономного вождения уровней L3, L4 сообщила... соответствующее китайское ведомство. Будет стандарт. Сейчас нет стандарта беспилотников. У них
5: все... Но у нас в России есть там закон о высокотехнологическом...
1: ИТС. Вот какие-то размытые были формулировки, чем пользовались производители, там всякие автономные вождения и прочее использовали. С сентября, по-моему, нельзя будет это все использовать. Вводятся четкие стандарты. L3 – это условно автоматизированное вождение. L4 – высокоавтоматизированное вождение. Для каждого прописано свои...
5: Классы, которые сейчас есть, они общепринятые, да, они просто... в законодательную форму, скажем так, привели их все, да, ну, посмотрим. У нас это не очень актуально, как ты сам понимаешь. Ну, КамАЗики там ездят, по М-12.
1: КамАЗики тоже ездят.
5: По М-12 ездят там. Беспилотные КамАЗы ездят по М-11.
1: И по М-12 тоже пускали.
5: И законодательство есть небольшое такое, поскольку это не носит массового какого-то характера, массового явления, то пока у нас... смотрят и в таком неспешном режиме дорабатывают. В Китае, ты видишь, просто у них все запустили, а законодательства вообще никого не было, так понимаю.
1: И они
5: давай срочно вводить. А у нас в этом плане все более надежно. У нас ничего нет, а мы законодательство пишем.
1: И зачем нам? А, молодцы. Это перспективное.
5: Смотрим в будущее с оптимизмом.
1: Да, подход перспективный.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
7: Что такое свага?
8: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
7: Кто твоя бести?
8: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
9: Сегодня разберем слово «делулу». Произошло оно от сокращения английского «delusion» – заблуждение, иллюзия или просто бред. Впервые появилось в 2023 году в кей-поп-сообществах. Горячие поклонницы корейских музыкантов фантазировали, что будут встречаться со своими кумирами. Еще одна «делулу» стали говорить в адрес тех, кто не познакомился с объектом смутных желаний, но уже спланировал свадьбу, придумал имена общих детей и прозвище собаки. Или регулярно заходит в кофейню, придумав, что с бариста есть романтическая связь. Делулу одержима или одержим воображаемыми отношениями и верит, что фантазии непременно станут реальностью. Аналог термина – розовые очки. Впрочем, не все считают, что носить их вредно. И в интернете родился слоган «Делулу is the salulu» от английского «solution» – решение, что означает «самообман – это решение проблемы». Потому что иногда лишь погружение в фантазии делает нашу жизнь чуть радостнее.
2: Не то слово.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков. Завтра в субботу плюс 25 градусов, а в воскресенье плюс 27.
2: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Специально для мужчин, которые на выходные прям мечтают встретить такую женщину, которая изнемогает от любви. Living, loving, mate. Led Zeppelin. Только что. Всем горячие пламены. Это рок арсенала. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего с пятницы. 3 июля на календаре. Распрекрасных выходных. Тем более, что синоптики обещают на Урале настоящее лето. Плюс 25, плюс 27 и без осадков. Ну, а что касается рок-календарных событий, именно в этот день, в 68-м году, Doors выпускают свой 3-й студийный альбом «Waiting for the Sun». А еще 38 лет тому назад хит журнала «Billboard» под номером 1. Это песня группы «Cheap Trick» «The Flame» мы вращаем с удовольствием. Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает Джоанна Стингрей, американская певица, популяризатор российского рока в 90-е. 65-й день рождения сегодня встречает Винс Кларк, британский клавишник, который начинал в Depeche Mode, известен своим участием в дуэте Erasure. И мог бы отметить сегодня свой день рождения британский басист, композитор и сооснователь коллектива Frey. Это Энди Фрейзер. Отдельный привет именинникам. Предлагаю вам с его участием классику на все времена группы Frey. All right now.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

конечно, все в наших руках. Бон Джови только что. И знаменитый With These Two Hands. Отдельный привет тем, кто опирался на свои личные возможности, музыкальные вкусы, принимая участие в нашем голосовании этой недели. 10 песен, которые случайным образом попали в эту десятку. Ждали ваше участие в их судьбе. Вот они, итоги. Внимание всех тех, кто голосовал. Все, абсолютно все песни из этой десятки остаются в эфире Рок Арсенала. Это не может не радовать. Ну, а лучшие оценки получили от вас Том Петти из The Heartbreakers. Это красота Learning to Fly, а также Dead Daisies в поисках счастья Looking for the One. Ну и ждите сегодня ближе к вечеру. У нас появится десяточка из композиций 60-х. Особенно креативное время. Я уверена, все любители классики и вообще раскопок ни за что не пропустят это новое голосование. Песни 60-х будут ждать ваше участие в их судьбе. Спасибо тем, кто готов уже проголосовать. Джей Джей Кейл, Дэвид Гилмор, а еще Dead Daisies. Продолжение очень скоро. Ну а прямо сейчас взбодримся по пятничному. Электрошок из 90-х. Все это Билли Айдол. Шак. The To The System. Yeah!

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Контач, ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
5: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.

чем меньше звездное сияние, композиция Starlight, британский симфорок Мьюз выпустили в этом году новый альбом под названием Wow Signal, не побоюсь этого слова, межпланетарного звучания и содержания. Отдельный привет тем, кто на выходные возьмет и поставит прямо на репит. В нашей группе ВКонтакте, кстати, можно заценить этот альбом. Впереди Франц Фердинанд, Честер Меллон представит блюза в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Ну и приглашаю вас сегодня не пропустить наш пятничный выпуск программы «Полезные ископаемые». Мы добывали композиции с летним настроением. Песни не все, конечно, про лето, но летнее настроение вам будет гарантировано однозначно. Наши свежие раскопки, те, которые еще не украшали наш активный радиоплейлист на рок-арсенале. Тема следующего выпуска, заранее говорю, свободная, так что принимайте участие все желающие. Вот вчера на экскурсию к нам приходил замечательный Дмитрий, говорит, это вызов, с удовольствием сделаю свой вклад в ваши культурные раскопки. Как здорово, что у нас пополняются наши археологические ряды. В 9 вечера сегодня ждем всех желающих послушать. Франц Фердинанд, Честер Меллон в рубрике «Национальный продукт» группы «Ария». Здесь Виолетта, классные пятницы. Ну а уже сейчас Оазис и знаменитая композиция, которую они посвятили Ричарду Эшкрофту, лидеру группы Верф, моему любимчику. «Cast No Shadow».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом пишет агентство ТАСС. Следствие требует ареста бывшего чиновника. В одном из районных судов Москвы агентству сообщили, что уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Александр Нерадько руководил Росавиацией в период с 2009 по 2023 годы. В течение года он также совмещал должность с постом первого замминистра транспорта. Спасатели рассказали, как помогали туристам на реке Реж. Причиной столкновения двух катамаранов в Свердловском МЧС назвали сильное течение. Один из катамаранов после столкновения также перевернулся. Всего в группе участников сплава был 91 человек, все туристы из Пермского края. В результате инцидента пострадал мужчина, его спасателям пришлось эвакуировать с острова посередине реки. У туриста сломана нога, его передали врачам. Какое количество катамаранов участвовало в сплаве, не уточняется. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала этого года. За первые 4 месяца крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за этот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. Рост показали лишь отдельные сферы, например, организации, а также предприятия водоснабжения и компании по обращению с отходами. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
1: Информация на правах рекламы.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале. Национале. Национале.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
8: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков. Завтра в субботу плюс 25 градусов, а в воскресенье плюс 27.
1: Информация на правах рекламы.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
11: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Американский экскурс. Что делала группа Deep Purple ночью в Лас-Вегасе? One Night in Vegas 2017 года. Образца композиции. Ну, а вот сегодня настоящий праздник у всех почитателей творчества выдающейся группы. Сегодня вышел их студийный альбом под названием «Сплат». Шестая совместная работа с продюсером Бобом Эзрином. И, кроме того, группа описывает эту пластинку как самую тяжелую в дискографии Deep Purple. Познакомиться с альбомом можно будет завтра в нашей группе ВКонтакте. Вот как раз в аккурат на выходные весь альбом будет в вашем распоряжении. Ну а у нас продолжение. Новинка очень скоро. Offspring не за горами. А сейчас еще одна красивая картинка на выходные. Может быть, для каждого из нас. Тем более, что тепло на Урале обещают. А это Мик Джаггер. Visions of Paradise.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: реклама.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.

Легенды стадионного рока, шотландская группа Simple Minds и «Семь смертных грехов». Ну, а отдельный привет тем, кто на выходные вычеркнет из этого списка как минимум несколько классных выходных. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы простимулируют Биби Кинг, Эрик Клэптон, будут ZZ Top. Скоро появится в десяточке для голосования подборка из композиций 60-х. Здесь Виолетта, отличной пятницы. Карла Сантана, Крис Корнелл. Лучшая кавер-версия на Led Zeppelin'овскую «Honolulu».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельная

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков. Завтра в субботу плюс 25 градусов, а в воскресенье плюс 27.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

знойным женщинам. Подарочек из 70-х. Это была канадская группа Stampeders Sweet City Woman. Сегодня, кстати, в 9 часов вечера у нас тоже будет жарко, зной, лето, временами драйв, временами переход на джаз, фьюжн и самые разнообразные жанры в программе «Полезно ископаемо». И летнее настроение сегодня в 9 часов вечера мы гарантируем с археологами для всех тех, кто нас будет слушать. Так что ждем всех желающих. Ну а уральская погода нам делает тоже приятный сюрприз на выходные. Будет тепло, 25-27 без осадков. Здесь Виолетта, гарантирую классную подборку. Крис Ри, Рамштайн. Продолжение очень скоро. Ну а уже

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Ну, конечно, когда на твой запрос нет ответа, это значит, все зависло. Рамштайн, Духаст от имени мужчины, который... Рот на замок. Что касается композиции, она не только в фильмах отзвучала во многих, но и еще в видеоигре и пользуется до сих пор популярностью среди тех, кто пытается перепеть. Лучшая кавер-версия от шведов Клауфингер. Если знаете таких, заглядывайте почаще в нашей группе ВКонтакте. Всегда есть что заценить. Скоро там появится десятка для голосования. А она уже в нашем разделе «Оцените музыку» на сайте rockarsenal.ru. Все это композиции из 60. Любители блестящих аранжировок и идей в это самое креативное время для написания музыки. Обратите внимание, для вас эта десяточка уже на сайте в разделе «Оцените музыку». Желаю удачи. Здесь Виолетта. Гарантирую отличную подборку. Новинка. Beatles, White Stripes, Red Hot Chili Peppers. Не будем тормозить, давить. Can't

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Фут больше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный, 0+.

американский инди-рок, все это Касабиан и желание повторить былое Let's Roll Just Like We Used To. Ну, кстати, вот будет у них возможность стартовать 17 июля с новой пластинкой под названием Act 3. Трек-лист в этом альбоме уже опубликован. Меня заинтересовала песня под названием Silver Apple Eyes. Если переводить дословно, получается серебристые яблочные глаза. Ну, много чего интересного обещают. Дождемся, заценим, а может и полюбим. Рок-арсенал здесь, Виолетта, классной пятницы. С Readers Down, Эрик Клэптон. В рубрике «Сделано на Урале» наш любимый чайф. Вот такие планы. Ну, а уже сейчас Гэри Мур. Для тех, кто ищет, а значит, найдет свое счастье. Композиция «I have found my love in you».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый вечер. Суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, пишет газета «Коммерсант». По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации Константин Махов. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсант», Нерадько уже обжаловал свой арест. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство нового жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признаны 28 домов. После смерча 22 июня в Кушве полностью отремонтировали 69 домов. Завершаются работы по восстановлению электроснабжения. Из почти 600 потребителей осталось подключить только 3. В жилых домах также полностью восстановили газоснабжение. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздух-фест», который раньше назывался «Open-Air-фест». Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июнь. Визовый центр Кипра в Екатеринбурге и других городах возобновляет работу с 6 июля. Об этом сообщает посольство Кипра в Москве. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от 6 до 12 – 45. Напомню, визовые центры Кипра с 15 июня прекращали работу. Подать документы можно было только в посольстве и генконсульствах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара, пишет агентство ЯН. В России начались съемки нового исторического сериала «Восточная дорога». Съемки займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в онлайне. События драмы разворачиваются в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы – русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик. На фоне противостояния интересов русов и славян начинают происходить события, способные определить будущее этих земель. Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков, Мохаммед Абдель-Фатах и другие актеры. Доллар 77,93, евро 88,71.
1: Информация на правах рекламы.
3: Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
4: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале. На Цинале.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
8: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков. Завтра в субботу плюс 25 градусов, а в воскресенье плюс 27.
1: Информация на правах рекламы.
9: 3 квартиры на этаже?
10: 3 квартиры на этаже.
9: 3 квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект «Комфорт-класса» «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
11: Заставщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Впереди Rainbow, будут Blur, ну а уже сейчас гоняем на концерт Depeche Mode. Их концертное выступление помнят все те, кто там побывал. Я в частности. Сегодня, кстати, свой 65-й день рождения отмечает Винсент Кларк, в прошлом клавишник Depeche Mode. Ну а сейчас наши воспоминания под бурные аплодисменты и подпевание в такт Depeche Mode Enjoy the Silence.

Да, сколько звучит эта песня, все включает радость прямо во всем организме, да? Blur, Song 2, скороспелочка из 97-го года. Музыканты вообще задумывали эту песню как шутку над звукозаписывающей компанией. Отсюда сколько здесь твиста и ультразвука. Песня, которая была номинирована на премию Грэмми. У нас впереди лучшие, очень скоро Evanescence с новинкой Toto из нашей летней коллекции. Ну а для тех, кто в пути на выходные, готов будет осваивать новые территории, ирландская группа U2 «Неизведанные перспективы».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ezeo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Ну, для тех, кто как минимум в выходные не даст себя одурачить. Whitesnake, Fool for Your Love, No More. Ну, а в продолжении нашей музыкальной программы поддержит ваш жизненный тонус классная подборка Dead Daisy с Карла Сантана из нашей летней коллекции. В рубрике «Национальный продукт» группа «Сплин». Здесь Виолетта. Приглашаю послушать сегодня наш выпуск с летним настроением в программе «Полезные ископаемые» в 9 часов вечера. У нас много чего интересного будет. 4 отечественные группы, 2 из них герои свердловского рока. Ну, в общем, все подробности раскрывать не буду. Услышите в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Сейчас сгоняем с вами на концерт 2000-го, где еще слышите только на рок-арсенале. Это Дэвид Боуи с песней «This is not America».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельная

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков. Завтра в субботу плюс 25 градусов, а в воскресенье плюс 27.
2: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Все, что есть у тебя, это здесь и сейчас. И все, что нужно тебе, нужно здесь и сейчас. All I want is everything. Def Leppard глаголили истину. Кстати, в этом году у них вышла сингловая песня под названием Rejoice. Уверенно послушали. Ну и вот они планируют выпустить новый альбом. Решили, что будут дозировать новый музыкальный материал, так что постепенно будут появляться от них новинки. А когда выйдет релиз, их студийный очередной альбом, пока что неизвестно. Говорят, либо в конце этого года, либо в начале следующего. Это рок-арсенал, здесь Виолетта. А на наших студийных уже начало 7 вечера. В 9 часов сегодня слушайте программу «Полезные ископаемые» с летним настроением. Разножанровая музыка, много замечательных артистов и 4 отечественные группы, между прочим. Будут Мьюз, Брайан Эдамс в продолжении очень скоро, а уже сейчас Джоба де Масса для тех, кто будет покорять свои высоты в предстоящие выходные. Mountain Climbing для настоящих альпинистов.

тех, у кого в планах на эти выходные посетить седьмое небо, конечно, для счастья. Брайан Адамс, Cloud Nine. Не только сочинитель красивых мелодий, но и активно выражающий свои мысли вслух. Вот буквально на днях в Национальный день Канады выпустил песню под названием «Мы никогда не будем 51-м штатом США». Кстати, в нашей группе ВКонтакте можно будет заценить обязательно. Ну, а что касается наших планов, у нас все по-настоящему. Новинка очень скоро. Брюс Спрингстин впереди. Ну, а сейчас красотка любого века. Песня «Das Model» группы «Kraftwerk» в исполнении «Rammstein».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

Да, когда нечего терять, можно и поцеловаться. Kiss, Nothing to Lose, 73-й год, когда они только начинали свою творческую деятельность. Ну а в этом году, по словам Джина Симмонса, бас-гитариста, вокалиста группы Kiss, они строят полноценное будущее, в центре которого масштабное аватар-шоу в Лас-Вегасе, запланированное на 2028 год. И говорят, что планируются еще и гибридные концерты. То есть сами музыканты тоже будут время от времени радовать поклонников. Вот так вот продолжение жизни Kiss после их заявления об уходе с концертной площадок. А у нас, ловите, без билетов под ваши бурные норвежцы, ха, Билли Айдол, будет Эрик Клэптон, а в рубрике «Национальный продукт» группы «Кино». Здесь Виолетта, классного вечера, желаю, отличной пятницы. Боб Марли, его героическая песня «Ann, Lion's Ann». Прибавляем.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый вечер. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощнейшего землетрясения. В Каракас уже отправлены медикаменты, палатки, продукты питания, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло в латиноамериканской стране 24 июня. В результате разрушены сотни домов, пострадала инфраструктура, погибли более 2500 человек. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В областной суд поступили соответствующие документы самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела, бывший полицейский, получил условный срок. В Свердловской области нет безопасных для купания водоемов, констатирует региональный Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что водные объекты не получили ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявки. Тем не менее, санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти 30% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, примерно столько же по микробиологическим и 3,5% по паразитологическим. В колонию на 5,5 лет отправили бывшего мэра Красноуфимска. Суд также назначил Михаилу Коневу штраф в 500 000 рублей. Все это наказание за превышение должностных полномочий, незаконное хранение оружия и мошенничество, пишет Ядин. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздух-фест», который раньше назывался «Open-Air-фест». Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июль. В кино вышел российский мультфильм «Папа, купи песика», созданный полностью с помощью искусственного интеллекта. Картина рассказывает о девочке, которая теряет любимого питомца и отправляется на его поиски. Доллар 77.93, евро 88.71.
1: Информация на правах рекламы.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки 2 крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗО Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
8: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду без осадков. Завтра в субботу плюс 25 градусов, а в воскресенье плюс 27.
1: Информация на правах рекламы.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ООО «ЗО Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Purple и портативные дверцы Portable Door для тех, кто готов открыть для себя неизведанное. Сегодня вышел новый альбом группы Deep Purple под названием Splat. Завтра в группе ВКонтакте, имейте в виду, можно послушать весь этот релиз. Ну и вообще заглядывайте, у нас там на всю катушку идет голосование. Песни 60-х поджидают вашего внимания и любви. Том Джонс, Accept, продолжение очень скоро. Ну а для тех, кто готов выигрывать, сэр Пол Маккартни с песней «Держи».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

уже самостоятельных новинок. Сделай сам, сделай в конце концов для себя. Британская группа Stereophonics, Make It On Your Own. Отлично провести выходные, о себе, конечно, не забывать. Ну а в наших планах ловить очень скоро лучшие для вас ZZ Top с концертной площадки Дэвид Боуи. В 9 часов вечера, не пожалею языка, ждите наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые. Раскопки с летним настроением». Много разножанровой музыки, будут раритеты. Вот, например, группа «Апрельский марш» выпустили совсем недавно, практически в 2025 году, 6 дисков с переизданными композициями. Один из раритетов сегодня обязательно появится. Вообще отечественная музыка у нас будет. И не только. Ждите летнее настроение в программе «Полезные ископаемые». А главное, вступайте в наши ряды. Как это сделать? Адреса, пароли и явки найдете в группе ВКонтакте. Так что ждем новичков со своими идеями и раскопками в нашу археологическую компанию. «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера. Где? Только на Рок-Арсенале. Ну а для тех, кого убеждать не нужно, уже сейчас Smash Mouth. Нет, Леночка, I'm a...

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Этим летом много футбола.
3: А может еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
6: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

Такое бывает. Немного не в себе. A little bit of Five Finger Death Punch. Про то, что человеку ничто не бывает чуждым. Классно провести выходные, так сказать, напитать себя положительными эмоциями. А что касается лучшей музыки, это к нам очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» группа «Курара». Уже сейчас Бон Джови. И еще одна стимулирующая песня «Верить только в лучшее». Keep the Faith. На этих оптимистичных нотах машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 часов вечера в программе «Пай».

0: Музыка мирового класса.
1: Рок Арсенал.
0: 104.5 FM. Рок Арсенал.
2: Say that boy's a wonderman.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: 1975 год, британская джаз-фьюжн группа Гонзалес, конечно, красиво выражались в этой песне «Got my eye on you». Про любовь с первого взгляда уверена, что именно так, может быть, у кого-то начинается вечер. Это программа «Полезные ископаемые», «Рок-арсенал», здесь Виолетта. А у нас сегодня именно летнее настроение в нашей подборке, так что ловите наши раскопки, музыка, которая еще не звучала на «Рок-арсенале», и пишите в чате на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». По поводу загадки, у нас их было целых 5 в прошлом программе, не все разгадали, так что то, что не отгадали, скоро озвучу в нашем сегодняшнем выпуске. А что у нас будет впереди? У нас, во-первых, выступит Андрей Микотин, наш креативный комментатор в нашем чате на сайте rockarsenal.ru. Я Андрея все-таки уломала, молодец. Мартин МС, мой любимый братец, очень скоро появится. Аннушка у нас вернулась в наши археологические ряды. В общем, слушайте, наслаждайтесь, все-таки лето, а здесь Виолетта. Передаю слово нашему Дмитрию из Санкт-Петербурга.
1: Всем добрый летний вечер. Это Дмитрий, Санкт-Петербург. Сейковик-бэд не нуждается в представлении. А их альбом 76-го года «Флай Лапин Лидер» входит в различные престижные списки лучших альбомов. Из этого альбома послушаем

Я Мартин МС, диджей. Тема сегодняшней программы – лето. А почему бы не Виолетта? Я решил вспомнить команду британскую. Она называется Viola Beach. Вот вам и Виолетта, вот вам и пляж. Их альбом 2016 года. Тогда они были, в принципе, популярны. Но спустя 10 лет Viola Beach появляется снова и снова в британском хит-параде. Вот такая летняя история.

Здравствуйте, уважаемая Виолетта. Добрый вечер, любители и профессионалы рока. С вами Андрей Микотин из Екатеринбурга. Представляю вам композицию 1977 года от озорной группы из Австралии AC/DC. В тексте этой композиции есть отсылка к известному хиту Чака Берри «Roll Over the Dollar». На призыв Чака сообщить новости Чайковскому он таки и отозвался. Он сказал: «Да будет звук, и появился звук. Да будет свет, и появился свет». Все это о песне «Let There Be Rock». «Да будет рок».

Мне вот эту песню на почту прислал Максим, который проживает в Екатеринбурге. Когда у нас были дожди, он сгонял в Питер, говорит, а там же жара. Вот вам и песня от питерского коллектива «Пилот», «Сестренка Лето», чтобы все были согреты. Нам, кстати, на выходные синоптики в Урале обещают тоже потепление. Программа «Полезные ископаемые», а мы нагуливаем летнее настроение сегодня в этот час. Впереди у нас Аннушка, вернулась к нам, ура. Михаил представит свою раскопку. Ну, а я обещала отгадки на загадки прошлого выпуска. Песню «Fight» от коллектива «Walking» предложил нам Валерий, а это блокада.

японской певицы Джуко Хаси прозвучал 5, Hollow Love, Black Dog, Rock'n'Roll, Starway to Heaven и Indian Grand Song. А еще Вилли Диксон и его сын исполнили песню Just Breathe группы Pearl Jam. Ну а сейчас от меня разминочка зажигает в себе исключительно летнее настроение. Диджей-продюсер Уолтер Гиббонс сделал свой вариант знаменитой композиции 10% и получилась вот такая.

Хорошего летнего вечера, дорогие археологи! На связи Анна, город Екатеринбург. Когда лето не радует теплом, нужно радовать себя летней музыкой. Предлагаю нам с вами послушать хит под названием «Judy in Disguise with Glasses» в исполнении John Fred and His Playboys Band, записанный в 1967 году. Название песни как бы несколько иронизирует над битловской «Lucy in the Sky with Diamonds», а в январе

Добрый вечер искателям, копателям, археологам и им сочувствующим. Ну а кудесницы волн эфира Виолетте наш пламенный. Это Михаил из Костанай, Казахстан. My Chemical Romance. Американская рок-группа из Нью-Джерси. Они считаются представителем жанров эмо и поп-панка, несмотря на то, что группа отвергает это категорически. Переболев болезнью распада с 2013 по 2019 год, успешно записываются и гастролируются по миру с 2022 года. Предлагаю их летнюю композицию «Summertime» 2026 года.

если петь про лето, делать нужно это громко, переходя прямо на ультразвук. А потому что лето — это любовь. А любовь — это лето. Summertime, My Chemical Romance. Михаилу большое спасибо за эту раскопку. Вот эта песня откровенно просится в активную радиоротацию. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. Надеюсь, летнее настроение ловите. С программой «Полезные ископаемые», наши археологи, я, мы стараемся все добыть, чтобы ощущения и впечатления были свежие. И впереди у нас культурные раскопки представят Андрей Копляров, Денис Чернышов. Ну, а уже сейчас именинник этой недели, 29 июня, свой день рождения отметил наш программный директор Михаил Симаков. И выпросил у него вот этот раритет. Группа «Апрельский марш», где играет и поет наш программный, в прошлом году переиздали свои знойные композиции в 6 дисках. Так что предлагаю вам сейчас народную эфиопскую песню. Такая летняя экспедиция прямо в милицию. Именно так называется песня группы «Апрельский марш» в версии 2025-го. Запевает Михаил Симаков.

Ох, лето, Виолетта. Привет всем. Хоть лето и не такое, как хотелось бы, но все же лето. Dancing Days. Песня группы Led Zeppelin. Из пятого альбома Houses of the Holy 1973 года выпуска. Дни танцев. Вот и наступили снова танцевальные дни. Как растут вечера, как растут летние ночи, ты мой цветок. И т.д. и т.п. Чудо-бе-дубе. Лето.

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Приближается летняя пятничная ночь, а тем, кто приходит к нам этой ночью, посвящена сегодняшняя песня. Венгерские спейс-рокеры Омега в 79 году записали альбом «Гамма Полис» и в английской, и в венгерской версии. «Мои мечты играют со мной, я вижу тебя, и желание пленяет меня. Тщетно следую я за тобой, но не могу догнать. Леди летних ночей». «Lady of the Summer Night» или «Ньяри Эджек Аззония». Группа

0: Вчера в программе «Рок энд Ток» у Алексея Коршуна в гостях был Макс Ильин, с которым я знакома еще с 90-х, когда впервые услышала группу «Собаки Качалова». Самые молодые участники Свердловского рок-клуба. Сейчас коллектив базируется в Москве, ну а эта композиция «Цвет». Ты до утра меня прям накрыло летним настроением и ностальгией. Отдельный привет всем, кто дискографию коллектива знает. А еще наверняка слышал сборник 2010 года, сотканный из их самых знаменитых произведений. Я вот, собственно говоря, оттуда и взяла эту композицию. Летнее настроение сегодня в программе «Полезные ископаемые». У нас впереди Глеб представит панк-фанк от коллектива «Living Blues». Я, кстати, очень люблю этот коллектив. Ну а сейчас Валерию передаю слово. По-моему, нам надо сгонять уже на дискотеку. Привет, Валерий.
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели «Полезных ископаемых». Раз на Урале нет лета, то мы будем летнее настроение создавать сами. Hit House – это музыкальный проект нидерландского диджея Питера Слакхейса, который использовал очень много сэмплов для создания своей композиции. Ну а впоследствии группа Prodigy использовала сэмпл с этой композицией. Слушаем его самый известный трек «Jack to the Sound of the Underground».

Приветствую слушателей Рок-Арсенала и верят. В этом выпуске полезных ископаемых, посвященной летней тематике, я бы хотел бы представить коллектив Living Blues с альбомом Blue Breeze и композиция Punk Funk.

Одна из самых живописных музыкальных групп планеты. Вторую такой и быть не может. Земля, ветер и огонь. Earth, Wind and Fire. Обещание. The Promise. Заглавная композиция с их пластинки 2003 года. Признаюсь, я большая поклонница их творчества. Ну, а эта пластинка не только в Билборде отметилась, но и в фонотеках настоящих ценителей изысканных аранжировок. Программа «Полезные ископаемые». Сегодня у нас летнее настроение. Вот так вот нагуливаем тепло. Завтра в Екатеринбурге, послезавтра, в субботу, в воскресенье. Плюс 25-27 без осадков. У нас впереди Михаил Валерий с прекрасными летними композициями. Ну, а уже сейчас Марина, которая прислала мне вот это произведение. Мне очень понравилось. Я никогда не слышала в исполнении этой хулиганки из 80-х, Синди Лаупер, и композиции из 90-х.

Добрый вечер еще раз всем тем, кто в это время на волне рок-музыки. Эдвард Рэй Кокран, американский рок-н-ролльный музыкант. Он одним из первых экспериментировал с многоканальной записью, техниками искажения и наложения, а его образ элегантно одетого и привлекательного молодого человека с бунтарским характером олицетворял собой стиль рокера 1950-х годов. Увы, погиб в 1960-м в результате автомобильной аварии. А я предлагаю его жаркую нетленку «Summertime Blues» 1958 года.

Playback была организована в 1979 году в Дании, и к 1983 году она набрала пик популярности. Самый популярный альбом «Keep Smiling» разошелся миллионными тиражами, ну а песня «Sunshine Reggae» с этого альбома стала визитной карточкой группы.

Признаюсь честно, из всех летних песен самая любимая, знаю наизусть, да кто ж ее не знает. Дуэт Laid Back, Sunshine, Draggy. Главное эти строчки. Give me just a little smile. Улыбка, она делает лучшую погоду, согласитесь. И лето становится теплее, и музыка краше. Да, ведь в завершении сегодняшнего нашего летнего выпуска в программе «Полезные ископаемые» привет от нашего музыкального редактора Коли Гошина, коллектив Петра Налича с песней «Дача какая», актуалочка. Кстати, в Екатеринбурге в эти выходные будет тепло. А тема следующего выпуска будет свободной, так что не сковывайте себя рамками и предлагайте интересную музыку, и я с удовольствием ее замиксую в очередной следующий час в программе «Полезные ископаемые». Засим прощаюсь ненадолго. До следующей пятницы. Всех обнимаю.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: нет человечества, с удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.